0: видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
1: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
4: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше. Хватает.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
6: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Но уже чуть ближе стало.
5: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
7: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
8: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываем, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
5: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
7: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А Лукойл у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
5: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
5: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
10: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. А почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
11: Да, опять сдвинули.
10: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
11: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
10: Какое именно?
11: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
10: Угу.
11: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
10: Которая технически вроде как существует на серверах.
11: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
10: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
11: Для беременных женщин, верно.
10: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
11: Погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
10: А как надо было?
11: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
10: А, то есть вообще всех?
11: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс-тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
10: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
11: Ага.
10: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там, простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
11: Вот именно.
10: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
11: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
10: В смысле?
11: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
10: Угу.
11: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов. бизнесов.
10: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
11: 100%.
10: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
11: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
10: Да, пробка будет эпичная.
11: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
10: Слушай, но структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
11: Ну, в теории, да.
10: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
11: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
10: Которой нет.
11: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
10: И если оптоволокно, там мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
11: Абсолютно.
10: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
11: Да там музейные экспонаты стоят.
10: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
11: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
10: Кошмар.
11: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
10: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
11: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
10: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
11: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
10: И если свет моргнет на пару секунд,
11: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
10: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
11: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну, из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишает возможности работать. Интерфейс блокируется.
10: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
11: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
10: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
11: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
10: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
11: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
10: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
11: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
10: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
11: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
10: Ты про время на прием?
11: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
10: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
11: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
10: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
11: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
10: Потом появляется выпадающий список подклассов.
11: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
10: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
11: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
10: Да, специалистов остро не хватает.
11: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
10: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
11: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
10: С синими печатями и подписями.
11: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
10: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
11: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
10: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
11: Больнее всего бьют.
10: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
11: Да, ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
10: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
11: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
10: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
11: Давай по шагам.
10: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
11: Угу.
10: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
11: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
10: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
11: Их слишком много.
10: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
11: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
10: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
11: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
10: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
11: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
10: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
11: Потом идти в отдел кадров своей компании.
10: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
11: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
10: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, ну, полностью игнорируется.
11: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить СМС-код, успеть его ввести.
10: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
11: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
10: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
11: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
10: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
11: Бухгалтера малых предприятий?
10: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
11: Это головная боль, да?
12: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
11: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
12: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
11: И все?
12: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
11: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
12: или просто содержал неверный код диагноза,
11: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
12: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
11: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
12: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
11: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
12: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
11: Врачи получают нормальные компьютеры.
12: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
11: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
12: Задается громкая дата для отчетов.
11: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
12: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
11: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
12: Какую?
11: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
12: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
11: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
12: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
11: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
12: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
11: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
12: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
11: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
12: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о том, что третий форум регионов Беларуси и Узбекистана будет очень масштабным.
13: Работа началась давно, она ведется достаточно системно. Это уже третий форум регионов. И вот мы в самом начале говорили про миллиард товарооборота, который мы достигнем в этом году. Сегодня развитие нашего товарооборота, я вижу, что одной, наверное, из таких ключевых направлений будет это именно региональное развитие. Ну, потому что не всегда, наверное, региональный бизнес, неважно, белорусский, узбекский, какой-то другой, ну, может быть, опасается выхода на внешние рынки. Когда взаимодействуют между собой напрямую регионы, то они понимают, что их поддерживает губернатор, их поддерживает Хаким, их поддерживает посольство, их поддерживают профильные министерства. Соответственно, они, ну, начинают себя чувствовать чуть более уверенно. И это вот как раз то, что необходимо. Расширение номенклатуры. То есть по традиционной номенклатуре мы чувствуем себя здесь уверенно. Мы развиваем ее, эту традиционную номенклатуру, но задача – заходить более широким фронтом, то есть заходить с новыми номенклатурными позициями. И вот регионы – это то, что есть небольшие, средние компании, которые производят, ну, по-своему уникальный продукт, который может быть здесь интересен на узбекском рынке. Вот я вижу, что в этом наша как раз и будет составляющая. А форум регионов будет очень масштабным. Мы ждем в гости все 14 регионов Узбекистана, то есть 12 областей, Республику Карақалпақстан и город Ташкент. Готовятся все наши области. В принципе, наверное, уже можно говорить о том, что понятна программа пребывания узбекских делегаций у нас, понятна пленарная сессия, понятны главные спикеры, которые будут. Ну и понятна задача бизнес-форума. Это подготовка к главному мероприятию, которое будет предварять официальный визит Шавкат Мирамоновича Мирзиёева к нам в страну. Работаем именно в этом направлении. И, повторюсь, форум – это одна из составляющих этого визита.
2: Важный сигнал.
14: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшения. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
15: С 27 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 27 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
14: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
16: Шмат хто не дожыве з такой медыцынай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
17: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да всё никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
18: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
14: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
19: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красной линии нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И в принципе к этому у нас есть все предпосылки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
21: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
20: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
21: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
20: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
21: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
20: Ну, математика в руках корпорации.
21: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
20: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
0: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
20: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
0: Ну... Люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
20: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
0: А что тогда?
20: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
0: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
20: Да ладно? И почему же?
0: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
20: Бумажки. Просто бумажки.
0: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
20: Это как?
0: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
20: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
0: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
20: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
0: Ну давай, в чем вред?
20: Есть такая фраза «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
0: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
20: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
0: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
20: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
0: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
20: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
0: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать, мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
20: Ой, кто это вообще читает?
21: Подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
20: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
21: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
20: Ну, не знаю.
21: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
20: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
21: Ну, логично.
20: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
21: Да, есть такая проблема.
20: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
21: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
20: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
21: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
20: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
21: Чтобы ты не списывал. Логично.
20: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
21: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
20: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
21: Звучит как медицинский термин.
20: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм спровоцировал этот провал.
21: Жесть.
20: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
21: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
20: Это как же?
21: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
20: Да, помню такое.
21: А недавно решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
20: А опять штрафами пугаешь.
21: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
20: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
21: Давай.
20: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
21: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
20: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
21: Это правда.
20: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну, там, сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
21: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государство реально в панике бьет тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
20: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
1: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
20: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
1: Какая же?
20: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
1: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
20: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
1: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
22: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте, тренируйтесь. Компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которым бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки. Результат. Организацию. Извините за тавтологию, организацию. Вот это организуйте, систему выстроите, и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата. Министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели. О, Серега, да у тебя результата нет, что будем делать? Пойдем к Кубракову. Кубракову сбыла бы, тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
2: Важный сигнал.
17: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипец.

0: многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
1: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за 3 дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
2: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
1: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
5: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте. Тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которым бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки – результат. Организацию, извините за тавтологию, организацию, вот это организуйте, систему выстроите, и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата, министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели, о, Серега, да у тебя результата нет, что будем делать? Пойдем к Кубракову, Кубракову с Балабы тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
1: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
6: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
1: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
6: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.

0: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
1: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
0: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
1: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
0: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
3: В Мозыре судебному исполнителю пришлось использовать нестандартный способ поиска должника. Сообщается, что 30-летний местный предприниматель задолжал фонду соцзащиты населения почти 2500 рублей. После возбуждения исполнительного производства судебный исполнитель проверил доступную информацию о должнике. Однако выяснилось, что зарегистрированного имущества для взыскания у мужчины нет, а действующего номера телефона в материалах также не оказалось. Сотрудник выехал по адресу проживания бизнесмена, но дома его не застал. Оставленная повестка результата тоже не дала. Мужчина не пришел. Тогда судебный исполнитель решил проверить социальные сети. Там удалось быстро найти аккаунт ИП. Из профиля стало понятно, что он занимается организацией культурных мероприятий. Также там был указан контактный номер телефона для связи с клиентами. Именно по этому номеру должнику позвонили. По данным службы, одного разговора оказалось достаточно. Уже на следующий день предприниматель пришел в отдел принудительного исполнения и полностью погасил задолженность. В Витебской области бесправника останавливали со стрельбой. На автодороге Р-27 Браслов-Поставы-Мядель сотрудники ГАИ подали автомобилю «Фиат» сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократное законное требование милиционеров остановиться нарушитель не реагировал и пытался скрыться. Своими действиями он создавал реальную угрозу безопасности иных участников дорожного движения. Инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия. За рулем оказался 17-летний местный житель, не имеющий водительских прав. В салоне находился пьяный пассажир такого же возраста. На водителя составили 7 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. В Гродненском районе на озере Белое нашли тело мужчины. Поисковые работы проводились 15 июня силами маневренно-поисковой группы и спасательной станции агрогородка «Озеры». Накануне 14 июня в милицию обратилась местная жительница и сообщила о пропаже своего супруга 1978 года рождения. Поиски велись сразу на двух водоемах – озерах Кань и Белое. Около 14:00 спасатели обнаружили тело в озере в Белом. Оно находилось примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. Обстоятельства произошедшего, а также точная причина гибели мужчины устанавливаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Гродненщины Артем Матис о пресечении деятельности правонарушителя, который зарабатывал на скрытом майнинге.
5: Сотрудники управления по противодействию киберпреступности Гродненщины совместно с Главным управлением цифрового развития предварительного следствия установили 35-летнего жителя Светлогорска, который на протяжении нескольких лет зарабатывал на использовании вредоносного программного обеспечения. С 2022 года по настоящее время фигурант создавал, использовал и распространял вредоносное программное обеспечение для скрытого майнинга криптовалюты, которое несанкционированно устанавливалось на компьютере жертв преступления и, используя их ресурсы, сильно замедляли работу техники. Пассивный доход фигуранта составлял около 1000 белорусских рублей ежемесячно. На момент задержания вирус работал на более 500 чужих компьютеров.
6: Создавал, распространял и использовал различные вредоносные ПО. Также без ведома владельца получал доступ к их вычислительным мощностям. А мною было поражено более 300 компьютеров.
5: Действием подозреваемого дана правовая оценка. Компьютерная техника фигуранта изъята.
2: Важный сигнал.
0: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
7: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
0: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии. Но Александр Лукашенко это опровергает.
8: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
0: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
8: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
0: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
9: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
0: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата: «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о том, готова ли Минская область к форуму регионов Беларуси и России.
10: Глава государства держит тему подготовки к этому значимому мероприятию на личном контроле. Я заверяю, что Минская область к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России готова. Мы для себя поставили такую цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности центрального региона. Да, в культуре, в образовании, в здравоохранении, ну, безусловно, в экономике. Экономика – это тема форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевичского района, Минского района, Борисовского района, Несвежского района, Дзержинского района, города Жодино, для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события. И я уверен, что мы в тесном взаимодействии вот с Советом Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сделаем все необходимое с учетом проведения предыдущих форумов, а мы изучали и этот опыт, плюс постараемся внести какой-то свой национальный колорит, чтобы провести все на достойном уровне. И я уверен, что это будет очередным шагом вот в развитии как отдельно наших стран, так и союзного государства в целом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк».
12: Привет.
11: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
12: Ага, ну, например, пилот или хирург.
11: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
12: А путеец, монтер пути.
11: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
12: Угу.
11: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
12: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
11: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
12: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
11: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулась с такой нехваткой кадров, что попыталась нанять рабочих из Непала и Пакистана.
12: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов – это нестандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
11: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
12: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
11: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
12: Интересно.
11: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
12: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
11: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
12: Подожди. Сколько?
11: 36.
12: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
11: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
12: Именно.
11: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
12: Какая?
11: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
12: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
11: Вот-вот.
12: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
11: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
12: Ну да, когда работать вообще некому.
11: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
12: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
11: Точно.
12: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
11: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
12: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
11: Да, около 300 долларов.
12: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
11: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
12: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
11: Кажется, что да, но...
12: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
11: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
12: Ну да, логично.
11: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
12: А то есть, если из этих $300 вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль.
11: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
12: И сколько это?
11: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около $450-470. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
12: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
11: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на $300, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
12: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
11: Нет, конечно.
12: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
11: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на $300 или даже $500 жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
12: Ага. А еще медстраховка нужна.
11: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
12: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
11: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
12: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
11: Да, именно так система и работает.
12: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
11: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
12: А то есть денег в бюджете на всех нет?
11: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
12: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
11: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
12: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
11: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
12: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
11: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
12: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
11: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
12: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
11: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
12: В смысле, как турагентство?
11: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
12: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
11: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
12: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
11: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
12: Ну, разница с $300 очевидна.
11: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-$700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
12: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
11: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
12: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
11: Согласен.
12: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
11: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
12: А кому обслуживать, если людей нет?
11: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
12: А когда массово увольняли за нелояльность?
11: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
12: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
11: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
12: Жутко звучит.
11: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
12: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
11: О чем именно?
12: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
11: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
12: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
13: Рынок ушел в крутое питье. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%, и в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
14: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Любляне в 2003 году проходил тоже саммит «Большой восьмерки» тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой, Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
13: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
15: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
13: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Но британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
16: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
13: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылками европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас, насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
17: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
18: Мосаме сарма.
17: Лето.
18: Мосаме гарма.
17: Весна.
18: Бахар.
17: Осень.
18: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
3: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
19: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
3: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
20: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорировано. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
3: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на «Радиосигнал».
3: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
21: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар — это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
3: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Фармель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Фармель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
19: Марк Фармель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Фармель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
3: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали Марк Фармель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
1: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
3: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
19: «Простите, что?» Марк Фармель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
3: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
6: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинает критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что они плохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. важный сигнал.
3: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок Витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий ввел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
5: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
3: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
7: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
3: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на $320 миллионов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Скуропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал $8 миллиардов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
10: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красной линией нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность. И мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимы, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И, в принципе, к этому у нас есть все предпосылки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
8: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ. Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только Кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
9: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
8: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Слонян.
22: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
8: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «Макс». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшение. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
0: С 27 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 27 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
3: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
11: Шмат хто не доживе с такой медициной, относит на медалью.

0: Словно это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
1: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им 1 год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Градилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград, в то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем. Тем семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
4: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
3: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции, от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
4: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся 2-й череп, если мы уже похоронили череп?
3: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
4: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит.

0: первом и втором гробу, я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто. Кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
1: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с четырьмя товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чодаха.
2: 15.
3: Пандраха.
2: 16.
3: Сола.
2: 17.
3: Сатра.
2: 18.
3: Атара.
2: 19.
3: Унис.
2: 20.
3: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
6: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
5: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
5: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
5: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
8: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
5: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата: «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
10: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономисты, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
11: Пятое место.
10: Или нет? Ну так почему провальный? Если динамика нормальная. Но я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: СВО «Мутант». 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, который включает разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компании, которая сотрудничает с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
13: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
12: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
14: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
8: Да.
14: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше. Их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
12: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
11: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
12: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
15: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный пузырь, к которому надо относиться всерьез.
16: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
15: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
12: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
10: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономист, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
17: Пятое место.
10: Или нет? Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
2: Учим пакистанский вместе.
18: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
3: Мосаме сарма.
18: Лето.
3: Мосаме гарма.
18: Весна.
3: Бахар.
18: Осень.
3: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
19: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
20: Да, тон изменился просто радикально.
19: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
20: Угу.
19: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
20: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
19: Да, это разрушает образ силы.
20: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
19: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
20: Звучит жутко, да.
19: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
20: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
19: Ну да, историческая память.
20: Точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики, то есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности, но как только возникает угроза оказаться в окопах...
19: Социальный контракт трещит по швам.
20: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
19: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
20: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
19: Силовой блок.
20: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
19: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
20: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
19: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
20: Абсолютно шикарная аналогия.
19: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
20: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
19: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
20: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
19: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
20: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
19: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
20: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
19: А в чем еще?
20: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
19: Ну да, один сдавок и все.
20: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
19: Вот давай перейдем к этому.
20: Угу.
19: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
20: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
19: Давай по порядку. Первый технологический, так?
20: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
19: Что?
20: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
19: Ого, то есть без всей этой долгой бюрократии?
20: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
19: Слушай, ну концепция БПЛА и ИРЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
20: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
19: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
20: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
19: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
20: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
19: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся.
20: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
19: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
20: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
19: Бригады территориальной обороны.
20: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
19: И у них есть мотивация, это их дом.
20: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
19: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
20: Абсолютно.
19: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
20: О, да.
19: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
20: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
19: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
20: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
19: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
20: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
19: Что ты имеешь в виду?
20: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
19: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
20: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
19: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
20: Западный фактор здесь фундаментален.
19: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО — это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
20: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
19: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
20: Давай.
19: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
20: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
19: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
20: Какая же?
19: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
20: Ух... Это серьезная тема.
19: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
20: Это уравнение с кучей неизвестных.
19: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
20: Однозначно.
19: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
20: Пока.
17: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
21: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
17: Радиосигнал 666 АМ.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
5: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
6: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
5: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
6: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
5: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
1: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
5: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
1: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
5: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
5: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
6: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
5: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
7: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
13: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
22: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
5: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
1: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
5: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
1: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
5: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
12: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
23: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
12: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря огласке ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяцев до года, отмечает юрист.
8: даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
12: Уже есть два известных случая гибели студентов на СВО, оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
11: Новосибирск, я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
12: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
9: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко рассказал, о чем детально доложил главе государства.
14: Президенту Республики Беларусь детально доложена ситуация в агропромышленном комплексе в Минской области. Так, индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молока и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
5: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
16: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
5: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и
19: широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
3: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорирована. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
19: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
10: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
18: Дас.
15: 20.
18: Бис.
15: 30.
18: Тис.
15: 40.
18: Чалис.
15: 50.
18: Пачас.
15: 60.
18: Сат.
15: 70.
18: Саттар.
15: 80.
18: Аси.
15: 90.
18: Наве.
15: 100.
18: Эксо.
15: Учим пакистанский. Авось пригодится.
10: Из первых уст.
9: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о росте взаимного товарооборота между странами.
24: Наверное, 25-й год уже можно закрыть, хотя прекрасная была цифра, 41% рост взаимного товарооборота. Это говорит о том, что и белорусский бизнес чувствует себя здесь очень уверенно, ну и альтернативно узбекский чувствует себя очень хорошо в Республике Беларусь. Первые 5 месяцев текущего года эту тенденцию тоже подтверждают. Больше 32% рост товарооборота. Это опять-таки говорит, что все у нас во взаимоотношениях достаточно ровно и хорошо. Целевую задачу, которую поставили два президента в 1 миллиард, я уже вижу, что в этом году мы сможем преодолеть. Для этого есть у нас все предпосылки и все перспективы. Ну, во-первых, традиционные направления, по которым Республика Беларусь здесь сильна, в Узбекистане. Мясомолочная продукция, плитная продукция, трактора. Вот, наверное, те направления, которые фармация, те, которые складывают наш экспорт. Соответственно, в Республику Беларусь, конечно же, едут фрукты, овощи узбекские, которые практически под узбекским солнцем растут круглосуточно, круглогодично. Ну и, естественно, продукция легкой промышленности в одну и во вторую сторону. Это то, чем и хлопок, чем славится Узбекистан. А наш лен, ну, я уверен, что потихоньку начнет тоже завоевывать здесь узбекский рынок.
10: Новости регионов на радиосигнал.
19: Известного минского врача, который числился пропавшим без вести, вероятно, нашли погибшим в Витебской области. 16 июня при проведении поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведета Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся, сообщили спасатели. АСВОД не назвал в своем сообщении имени погибшего, однако возраст
2: возраст, а также обстоятельства инцидента совпадают с информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковысские сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
10: Важный сигнал.
2: Опять не так. Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий вел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
4: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
2: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
4: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно. Но ситуация крайне странная.
2: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на 320 миллионов долларов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке.

0: 96.6 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
1: Новости союзного государства.
2: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
3: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
2: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
4: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
5: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываем, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
2: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
4: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него, потому что на одну заправку приехал, бензина никакого, а Лукойл у нас вроде без ограничений наливает, он закрыт до 7 работает, только через приложение, приложения у меня, к сожалению, нету.
2: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
2: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
8: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что они плохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю.

0: чаю, к футболу. Ничего не меньше, хватает.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
3: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
2: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
4: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
2: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
5: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс и хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
2: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
0: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинает критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что они плохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
8: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Но уже чуть ближе стало.
7: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
9: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
10: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
7: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
9: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А Лукойл у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
7: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
7: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. А почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
13: Да, опять сдвинули.
12: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
13: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
12: Какое именно?
13: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
12: Угу.
13: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
12: Которая технически вроде как существует на серверах.
13: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
12: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
13: Для беременных женщин, верно.
12: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
13: Погоди, погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
12: А как надо было?
13: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
12: А, то есть вообще всех?
13: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
12: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
13: Ага.
12: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
13: Вот именно.
12: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
13: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
12: В смысле?
13: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
12: Угу.
13: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
12: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
13: 100%.
12: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
13: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
12: Да, пробка будет эпичная.
13: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
12: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
13: Ну, в теории, да.
12: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давную проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
13: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
12: Которой нет.
13: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
12: И если оптоволокно, там, мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
13: Абсолютно.
12: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней десятилетней давности.
13: Да там музейные экспонаты стоят.
12: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
13: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
12: Кошмар.
13: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
12: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
13: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
12: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
13: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У псов просто нет.
12: И если свет моргнет на пару секунд,
13: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
12: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
14: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
12: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
14: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
12: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
14: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
12: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
14: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
12: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
14: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
12: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
14: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
12: Ты про время на прием?
14: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
12: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
14: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
12: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
14: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
12: Потом появляется выпадающий список подклассов.
14: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
12: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
14: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
12: Да, специалистов остро не хватает.
14: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
12: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
14: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
12: С синими печатями и подписями.
14: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
12: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
14: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
12: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
13: Больнее всего бьют.
12: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
13: Да, ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
12: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
13: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
12: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
13: Давай по шагам.
12: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
13: Угу.
12: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
13: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
12: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
13: Их слишком много.
12: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
13: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
12: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
13: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
12: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
13: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
12: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
13: Потом идти в отдел кадров своей компании.
12: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
13: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
12: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, ну, полностью игнорируется.
13: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, ну и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить смс-код, успеть его ввести.
12: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
13: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
12: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
13: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
12: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
13: Бухгалтера малых предприятий.
12: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
13: Это головная боль, да?
12: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
13: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
12: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
13: И все?
12: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
13: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
12: или просто содержал неверный код диагноза,
13: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
12: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
13: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
12: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
13: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
12: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
13: Врачи получают нормальные компьютеры.
12: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
13: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
12: Задается громкая дата для отчетов.
13: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
12: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
13: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
12: Какую?
13: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
12: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
13: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
12: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
13: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
12: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
13: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
12: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
13: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
12: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о том, что третий форум регионов Белоруссии и Узбекистана будет очень масштабным.
15: Работа началась давно, она ведется достаточно системно. Это уже третий форум регионов. И вот мы в самом начале говорили про миллиард товарооборота, который мы достигнем в этом году. Сегодня развитие нашего товарооборота, я вижу, что одной, наверное, из таких ключевых направлений будет это именно региональное развитие. Ну, потому что не всегда, наверное, региональный бизнес, неважно, белорусский, узбекский, какой-то другой, ну, может быть, опасается выхода на внешние рынки. Когда взаимодействуют между собой напрямую регионы, то они понимают, что их поддерживает губернатор, их поддерживает Хаким, их поддерживает посольство, их поддерживают профильные министерства. Соответственно, они начинают себя чувствовать чуть более уверенно. И это вот как раз то, что необходимо. Расширение номенклатуры. То есть по традиционной номенклатуре мы чувствуем себя здесь уверенно. Мы развиваем ее, эту традиционную номенклатуру, но задача – заходить более широким фронтом, то есть заходить с новыми номенклатурными позициями. И вот регионы – это то, что есть небольшие, средние компании, которые производят, ну, по-своему уникальный продукт, который может быть здесь интересен на узбекском рынке. Вот я вижу, что в этом наша как раз и будет составляющая. А форум регионов будет очень масштабным. Мы ждем в гости все 14 регионов Узбекистана, то есть 12 областей, Республику Карақалпақстан и город Ташкент. Готовятся все наши области. В принципе, наверное, уже можно говорить о том, что понятна программа пребывания узбекских делегаций у нас, понятна пленарная сессия, понятны главные спикеры, которые будут. Ну и понятна задача бизнес-форума – это подготовка к главному мероприятию, которое будет предварять официальный визит Шавкат Мирамоновича Мирзиёева к нам в страну. Работаем именно в этом направлении. И, повторюсь, форум – это одна из составляющих этого визита.
16: Важный сигнал.
17: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшения. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
18: С 27 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 27 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
17: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
19: Шмат хто не дожыве с такой медицинай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
20: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да всё никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
21: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
17: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
22: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красные линии нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь, и других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И, в принципе, к этому у нас есть все предпосылки.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
3: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
4: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
3: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
4: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
3: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
4: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
3: Ну, математика в руках корпорации.
4: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
3: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
4: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
3: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
4: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
3: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
4: А что тогда?
3: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
4: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
3: Да ладно? И почему же?
4: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
3: Бумажки. Просто бумажки.
4: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
3: Это как?
4: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
3: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом» и все.
4: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
3: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
4: Ну давай, в чем вред?
3: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
4: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
3: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
4: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
3: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
4: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
3: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
4: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
3: Ой, кто это вообще читает?
4: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
3: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
4: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
3: Ну, не знаю.
4: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
3: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
4: Ну, логично.
3: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
4: Да, есть такая проблема.
3: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
4: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
3: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
4: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
3: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
4: Чтобы ты не списывал. Логично.
3: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
4: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
3: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
4: Звучит как медицинский термин.
3: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
4: Жесть.
3: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
4: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
3: Это как же?
4: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
3: Да, помню такое.
4: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
3: А опять штрафами пугаешь.
4: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
3: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
4: Давай.
3: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
0: Ну, требования спецслужб, понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
3: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
0: Это правда.
3: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
0: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой.
4: Ты не можешь украсть фотографию с облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных – Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
3: Это важный шаг, супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
4: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
3: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
4: Какая же?
3: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
4: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
3: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
4: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
2: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю, давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте, тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки – результат. Организацию. Извините за тавтологию. Организацию. Вот это организуйте. Систему выстроите. И пусть работают. А вы только смотрите. Есть результат, нет результата. Министра позвали. Я же ваш министр. Ваша сфера. Позвали, посмотрели. О, Серега, да у тебя результата нет. Что будем делать? Пойдем к Кубракову. Кубракову с Балабы тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
16: Важный сигнал.
20: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляский Марцин Козак.
5: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается.
8: Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
9: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
10: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
9: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
23: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в

0: Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
3: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте. Тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки. Результат. Организацию. Извините за тавтологию, организацию. Вот это организуйте, систему выстроите, и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата. Министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели. О, Серега, да у тебя результата нет, что будем делать? Пойдем к Кубракову. Кубракову с Балабы тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
4: Мозыри судебному исполнителю пришлось использовать нестандартный способ поиска должника. Сообщается, что 30-летний местный предприниматель задолжал фонду соцзащиты населения почти 2500 рублей. После возбуждения исполнительного производства судебный исполнитель проверил доступную информацию о должнике. Однако выяснилось, что зарегистрированного имущества для взыскания у мужчины нет, а действующего номера телефона в материалах также не оказалось. Сотрудник выехал по адресу проживания бизнесмена, но дома его не застал. Оставленная повестка результата тоже не дала. Мужчина не пришел. Тогда судебный исполнитель решил проверить социальные сети. Там удалось быстро найти аккаунт ИП. Из профиля стало понятно, что он занимается организацией культурных мероприятий. Также там был указан контактный номер телефона для связи с клиентами. Именно по этому номеру должнику позвонили. По данным службы, одного разговора оказалось достаточно. Уже на следующий день предприниматель пришел в отдел принудительного исполнения и полностью погасил задолженность. В Витебской области бесправника останавливали со стрельбой. На автодороге Р-27 Браслов-Поставы-Мядель сотрудники ГАИ подали автомобилю «Фиат» сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократное законное требование милиционеров остановиться нарушитель не реагировал и пытался скрыться. Своими действиями он создавал реальную угрозу безопасности иных участников дорожного движения. Инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия. За рулем оказался 17-летний местный житель, не имеющий водительских прав. В салоне находился пьяный пассажир такого же возраста. На водителя составили 7 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. В Гродненском

0: В районе на озере Белое нашли тело мужчины. Поисковые работы проводились 15 июня силами маневренно-поисковой группы и спасательной станции агрогородка «Озеры». Накануне 14 июня в милицию обратилась местная жительница и сообщила о пропаже своего супруга 1978 года рождения. Поиски велись сразу на двух водоемах – озерах Кань и Белое. Около 14.00 спасатели обнаружили тело в озере в Белом. Оно находилось примерно в 20 метрах от берега. Берега на глубине около 2 метров. Обстоятельства произошедшего, а также точная причина гибели мужчины устанавливаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Гродненщины Артем Матис о пресечении деятельности правонарушителя, который зарабатывал на скрытом майнинге.
3: Сотрудники управления по противодействию киберпреступности Гродненщины совместно с Главным управлением цифрового развития предварительного следствия установили 35-летнего жителя Светлогорска, который на протяжении нескольких лет зарабатывал на использовании вредоносного программного обеспечения. С 2022 года по настоящее время фигурант создавал, использовал и распространял вредоносное программное обеспечение для скрытого майнинга криптовалюты, которое несанкционированно устанавливалось на компьютере жертв преступления и, используя их ресурсы, сильно замедляли работу техники. Пассивный доход фигуранта составлял около 1000 белорусских рублей ежемесячно. На момент задержания вирус работал на более 500 чужих компьютеров.
4: Создавал, распространял и использовал различные вредоносные ПО. Также без ведома владельца получал доступ к их вычислительным мощностям. А мною было поражено более 300 компьютеров.
3: Действием подозреваемого дана правовая оценка. Компьютерная техника фигуранта изъята.
1: Важный сигнал.
5: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
6: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
5: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
5: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
5: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
8: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
5: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата: «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о том, готова ли Минская область к форуму регионов Беларуси и России.
9: Глава государства держит тему подготовки к этому значимому мероприятию на личном контроле. Я заверяю, что Минская область к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России готова. Мы для себя поставили такую цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности центрального региона. Да, в культуре, в образовании, в здравоохранении, ну, безусловно, в экономике. Экономика – это тема форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевичского района, Минского района, Борисовского района, Несвежского района, Дзержинского района, города Жодино, для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события. И я уверен, что мы в тесном взаимодействии вот с Советом Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сделаем все необходимое с учетом проведения предыдущих форумов, а мы изучали и этот опыт, плюс постараемся внести какой-то свой национальный колорит, чтобы провести все на достойном уровне. И я уверен, что это будет очередным шагом вот в развитии как отдельно наших стран, так и союзного государства в целом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк».
11: Привет!
10: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
11: Ага, ну, например, пилот или хирург.
10: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
11: А, путеец. Монтер пути.
10: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
11: Угу.
10: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
11: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
10: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
11: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
10: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
11: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
10: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
11: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
10: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
11: Интересно.
10: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
11: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
10: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
11: Подожди. Сколько?
10: 36.
11: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
10: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
11: Именно.
10: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
11: Какая?
10: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
11: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
10: Вот-вот.
11: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
10: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
11: Ну да, когда работать вообще некому.
10: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
11: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
10: Точно.
11: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей с другого конца света.
10: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
11: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
10: Да, около 300 долларов.
11: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
10: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
11: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
10: Кажется, что да, но...
11: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
10: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
11: Ну да, логично.
10: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
11: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
10: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу, ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
11: И сколько это?
10: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
11: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
10: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
11: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
10: Нет, конечно.
11: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
10: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
11: Ага. А еще медстраховка нужна.
10: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
11: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
10: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
11: Что? Подожди. То есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
10: Да, именно так система и работает.
11: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
10: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
11: А то есть денег в бюджете на всех нет?
10: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
11: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
10: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
11: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
10: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
11: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
10: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
11: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
10: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
11: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
10: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
11: В смысле, как турагентство?
10: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
11: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
10: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
11: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
10: Сравнение рынка все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
11: Ну, разница с $300 очевидна.
10: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
11: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
10: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
11: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
10: Согласен.
11: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
10: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
11: А кому обслуживать, если людей нет?
10: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
11: А когда массово увольняли за нелояльность?
10: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
11: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
10: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
11: Жутко звучит.
10: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
11: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
10: О чем именно?
11: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
10: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
11: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
12: Рынок ушел в крутое питье. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%, и в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
13: потому что, если мы вспомним, здесь же в регионе в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине. И рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
12: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
14: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
12: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль – Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
15: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале, в Большой Семерке, царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
12: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
16: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
17: Мосаме сарма.
16: Лето.
17: Мосаме гарма.
16: Весна.
17: Бахар.
16: Осень.
17: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
18: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
0: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
19: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорировано. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
0: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
0: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
20: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар – это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
0: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
18: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
0: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера. Массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
4: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
0: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
18: Простите, что? Марк Формель с ехидством ответил, мол, мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав.
0: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
7: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше. Хватает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий вел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового, у перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
3: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
0: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
3: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
0: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на $320 миллионов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Скуропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал $8 миллиардов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
21: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красные линии нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь, и других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И, в принципе, к этому у нас есть все предпосылки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ. Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только Кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
8: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
6: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Слонян.
22: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
6: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «МАКС». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшение. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
5: С 27 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 27 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
0: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
9: Шмат хто не дажыве з такой медыцынай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
20: Да неужели? Анансіруют? Анансіруют? Да всё никак не выанансіруют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
10: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
0: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Градилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград, в то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем. Семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
11: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
23: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела. Несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции, от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась

0: если мы уже похоронили череп.
1: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
0: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
1: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с четырьмя товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
3: Гяра.
2: 12.
3: Бара.
2: 13.
3: Тера.
2: 14.
3: Чодаха.
2: 15.
3: Пандраха.
2: 16.
3: Сола.
2: 17.
3: Сатра.
2: 18.
3: Атара.
2: 19.
3: Унис.
2: 20.
3: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Важный сигнал.
5: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
6: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
5: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
7: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
5: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
7: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории, мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
5: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
8: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть

0: это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
1: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Белоруссии 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата: «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
4: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономист, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
5: Пятое место.
4: Или нет? Ну так почему провальный? Если динамика нормальная. Но я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: СВО «Мутант». 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, который включает разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компании, которая сотрудничает с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
7: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские и польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
6: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайф».
8: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
6: Да.
8: А он никогда не говорит, сколько налетело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше. и становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
6: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
5: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
6: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
9: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный груза, к которой надо относиться всерьез.
10: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
9: Ну, мы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
6: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
4: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономисты, мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
11: Пятое место.
4: Или нет? Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
12: Учим пакистанский вместе.
13: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
14: Мосаме сарма.
13: Лето.
14: Мосаме гарма.
13: Весна.
14: Бахар.
13: Осень.
14: Хизан.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
15: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
16: Да, тон изменился просто радикально.
15: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
11: Угу.
15: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
11: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
15: Да, это разрушает образ силы.
11: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
15: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
11: Звучит жутко, да.
15: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
11: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
15: Ну да, историческая память.
11: Точно. Память о Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
15: Социальный контракт трещит по швам.
11: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
15: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
11: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
15: Силовой блок.
11: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
15: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
11: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
15: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
11: Абсолютно шикарная аналогия.
15: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
11: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
15: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
11: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
15: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
11: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
15: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
11: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
15: А в чем еще?
11: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
15: Ну да, один сдавок и все.
11: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
15: Вот давай перейдем к этому.
11: Угу.
15: Потому что доверия к словам нет. И физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
11: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
15: Давай по порядку. Первый технологический, так?
11: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
15: Что?
11: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
15: Ого, то есть без всей этой долгой бюрократии?
11: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
15: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
11: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
15: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
11: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
15: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
11: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
15: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся.
11: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
15: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
11: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
15: Бригады территориальной обороны.
11: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
15: И у них есть мотивация, это их дом.
11: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
15: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологии вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
11: Абсолютно.
15: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
11: О, да.
15: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
11: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
15: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
11: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
15: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
11: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
15: Что ты имеешь в виду?
11: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
15: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
11: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
15: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
11: Западный фактор здесь фундаментален.
15: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
11: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
15: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
11: Давай.
15: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
11: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
15: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
11: какая же?
15: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
11: Ух, это серьезная тема.
15: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
11: Это уравнение с кучей неизвестных.
15: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
11: Однозначно.
15: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
11: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
17: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
18: Радиосигнал 666 АМ.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
20: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
1: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
20: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
1: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
21: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
1: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
21: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
1: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
1: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
20: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
1: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
0: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
7: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
22: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
1: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
21: Маршрутка Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
1: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
21: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
1: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
23: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
6: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат, и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря Глазкой ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
5: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотной системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
6: Уже есть 2 известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
8: Новосибирск, я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
6: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
3: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко рассказал, о чем детально доложил главе государства.
9: Президенту Республики Беларусь детально доложена ситуация в агропромышленном комплексе Минской области. Так, индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молока и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во 2-й сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
24: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В 5-ку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
10: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
4: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорировано. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
10: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
13: Дас.
12: 20.
13: Бис.
12: 30.
13: Тис.
12: 40.
13: Чалис.
12: 50.
13: Пачас.
12: 60.
13: Сат.
12: 70.
13: Саттар.
12: 80.
13: Аси.
12: 90.
13: Наве.
12: 100.
13: Эксо.
12: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Из первых уст.
3: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о росте взаимного товарооборота между странами.
14: Наверное, 25-й год уже можно закрыть, хотя прекрасная была цифра, 41% рост взаимного товарооборота. Это говорит о том, что и белорусский бизнес чувствует себя здесь очень уверенно, ну и альтернативно узбекский чувствует себя очень хорошо в Республике Беларусь. Первые 5 месяцев текущего года эту тенденцию тоже подтверждают. Больше 32% рост товарооборота. Это опять-таки говорит, что все у нас во взаимоотношениях достаточно ровно и хорошо. Целевую задачу, которую поставили два президента в 1 миллиард, я уже вижу, что в этом году мы сможем преодолеть. Для этого есть у нас все предпосылки и все перспективы. Ну, во-первых, традиционные направления, по которым Республика Беларусь здесь сильна в Узбекистане. Мясомолочная продукция, плитная продукция, трактора. Вот, наверное, те направления, которые фармацея, те, которые складывают наш экспорт. Соответственно, в Республику Беларусь, конечно же, едут фрукты, овощи узбекские, которые практически под узбекским солнцем растут круглосуточно, круглогодично. Ну и, естественно, продукция легкой промышленности в одну и во вторую сторону. Это то, чем и хлопок, чем славится Узбекистан. А наш лен, ну, я уверен, что потихоньку начнет тоже завоевывать здесь узбекский рынок.
19: Новости регионов на радиосигнал.
10: Известного минского врача, который числился пропавшим без вести, вероятно, нашли погибшим в Витебской области. 16 июня при проведении поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведета Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся, сообщили спасатели. АСВОД не назвал в своем сообщении имени погибшего, однако возраст, а также обстоятельства инцидента совпадают с информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковыске сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Важный сигнал.
10: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок Витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий ввел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
2: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
10: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скоропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
2: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
10: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на $320 миллионов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Скоропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал $8 миллиардов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
6: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
11: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
6: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
15: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
16: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываем, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
6: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
15: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него, потому что на одну заправку приехал, бензина никакого, а Лукойл у нас вроде без ограничений наливает, он закрыт до 7 работает, только через приложение, приложения у меня, к сожалению, нету.
6: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
0: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
6: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
7: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют,

0: Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
3: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
2: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
4: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
2: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
5: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
2: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
0: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинают критиковать.

0: Говорить за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что они плохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
3: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
2: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
4: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
5: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
2: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
4: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот. И еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А Лукойл у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
2: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
2: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла.
7: Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
8: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. Почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
9: Да, опять сдвинули.
8: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
9: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
8: Какое именно?
9: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
8: Угу.
9: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
8: Которая технически вроде как существует на серверах.
9: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
8: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
9: Для беременных женщин, верно?
8: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
9: Погоди, погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
8: А как надо было?
9: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
8: А, то есть вообще всех?
9: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
8: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
9: Ага.
8: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
9: Вот именно.
8: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
9: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
8: В смысле?
9: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
8: Угу.
9: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
8: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
9: 100%.
8: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
9: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
8: Да, пробка будет эпичная.
9: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
8: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
9: Ну, в теории, да.
8: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
9: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
8: Которой нет.
9: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
8: И если оптоволокно, там, мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
9: Абсолютно.
8: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
9: Да там музейные экспонаты стоят.
8: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
9: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
8: Кошмар.
9: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
8: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
9: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
8: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
9: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
8: И если свет моргнет на пару секунд,
9: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
8: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
10: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну, из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
8: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
10: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
8: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
10: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
8: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
10: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
8: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
10: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
8: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
10: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
8: Ты про время на прием?
10: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
8: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
10: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
8: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
10: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
8: Потом появляется выпадающий список подклассов.
10: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
8: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
10: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
8: Да, специалистов остро не хватает.
10: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
8: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
10: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
8: С синими печатями и подписями.
10: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
8: пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
9: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
8: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
9: Больнее всего бьют.
8: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
9: Да. ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
8: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
9: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
8: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
9: Давай по шагам.
8: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
9: Угу.
8: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
9: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
8: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
9: Их слишком много.
8: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
9: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
8: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
9: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
8: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
9: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
8: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
9: Потом идти в отдел кадров своей компании.
8: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
9: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
8: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, ну, полностью игнорируется.
9: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить смс-код, успеть его ввести.
8: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
9: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
8: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
9: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
8: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
9: Бухгалтера малых предприятий.
8: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
9: Это головная боль, да?
8: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
9: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
8: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
9: И все?
8: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
9: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
8: или просто содержал неверный код диагноза,
9: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
8: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
9: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
8: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
9: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
8: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
9: Врачи получают нормальные компьютеры.
8: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
9: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
8: Задается громкая дата для отчетов.
9: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
8: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
9: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
8: Какую?
9: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
8: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
9: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
8: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
9: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
8: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
9: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
8: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
9: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
8: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о том, что третий форум регионов Белоруссии и Узбекистана будет очень масштабным.
12: Работа началась давно, она ведется достаточно системно. Это уже третий форум регионов. И вот мы в самом начале говорили про миллиард товарооборота, который мы достигнем в этом году. Сегодня развитие нашего товарооборота, я вижу, что одной, наверное, из таких ключевых направлений будет это именно региональное развитие. Ну, потому что не всегда, наверное, региональный бизнес, неважно, белорусский, узбекский, какой-то другой, ну, может быть, опасается выхода на внешние рынки. Когда взаимодействуют между собой напрямую регионы, то они понимают, что их поддерживает губернатор, их поддерживает Хаким, их поддерживает посольство, их поддерживают профильные министерства. Соответственно, они начинают себя чувствовать чуть более уверенно. И это вот как раз то, что необходимо. Расширение номенклатуры. То есть по традиционной номенклатуре мы чувствуем себя здесь уверенно. Мы развиваем ее, эту традиционную номенклатуру, но задача – заходить более широким фронтом, то есть заходить с новыми номенклатурными позициями. И вот регионы – это то, что есть небольшие, средние компании, которые производят, ну, по-своему уникальный продукт, который может быть здесь интересен на узбекском рынке. Вот я вижу, что в этом наша как раз и будет составляющая. А форум регионов будет очень масштабным. Мы ждем в гости все 14 регионов Узбекистана, то есть 12 областей, Республику Каракалпакстан и город Ташкент. готовятся все наши области. В принципе, наверное, уже можно говорить о том, что понятна программа пребывания узбекских делегаций у нас, понятна пленарная сессия, понятны главные спикеры, которые будут. Ну и понятна задача бизнес-форума – это подготовка к главному мероприятию, которое будет предварять официальный визит Шавкат Мирамоновича Мирзиёева к нам в страну. Работаем именно в этом направлении. И, повторюсь, форум – это одна из составляющих этого визита.
7: Важный сигнал.
13: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшения. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
14: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны и видны все места на ту или иную консультацию.
13: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
15: Шмат хто не дожыве з такой медыцынай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
16: Да неужели? Анансіруют? Анансіруют? Да всё никак не выанансіруют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
17: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
13: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
18: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красные линии нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь, и других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И, в принципе, к этому у нас есть все предпосылки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
20: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
19: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
20: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
19: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
20: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
19: Ну, математика в руках корпорации.
20: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
19: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
20: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
19: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
20: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
19: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
0: А что тогда?
19: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных, и ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
0: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
19: Да ладно? И почему же?
0: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
19: Бумажки. Просто бумажки.
0: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
19: Это как?
0: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
19: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
0: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
19: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
0: Ну давай, в чем вред?
19: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
0: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
19: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
0: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
19: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
0: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
19: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
0: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
19: Ой, кто это вообще читает?
0: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
19: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм из Гугла в Яндекс.
0: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
19: Ну, не знаю.
0: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
19: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
0: Да, ну, логично.
19: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
20: Да, есть такая проблема.
19: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
20: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
19: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
20: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
19: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
20: Чтобы ты не списывал. Логично.
19: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
20: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
19: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительные срабатывания. А дальше начинается эффект лечения.
20: Звучит как медицинский термин.
19: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
20: Жесть.
19: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
20: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
19: Это как же?
20: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
19: Да, да, помню такое.
20: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
19: А опять штрафами пугаешь.
20: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
19: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
20: Давай.
19: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
3: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
19: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
3: Это правда.
19: Любой бэкдор в алгоритме ключа ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
3: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
19: Это важный шаг, супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
5: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
19: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
5: Какая же?
19: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
5: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
19: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
5: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
22: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
23: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было. Бегайте, тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки – результат. Организацию. Извините за тавтологию, организацию. Вот это организуйте, систему выстроите, и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата. Министра позвали, я же ваш министр. Ваша сфера. Позвали, посмотрели. О, Серега, да у тебя результата нет. Что будем делать? Пойдем к Кубракову. Кубракову с Балабы тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
21: Важный сигнал.
16: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляский Марцин Козак.
2: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
16: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
4: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
16: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
6: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
16: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
22: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
23: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте. Тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Делаем этот результат. Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки. Результат. Организацию. Извините за тавтологию, организацию. Вот это организуйте, систему выстроите, и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата. Министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели. О, Серега, да у тебя результата нет, что будем делать? пойдем к Кубракову. Кубракову сбыла бы, тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
21: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
8: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
16: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
8: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
16: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
9: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто…

0: говорит Антонов.
1: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
0: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
3: Мозыри судебному исполнителю пришлось использовать нестандартный способ поиска должника. Сообщается, что 30-летний местный предприниматель задолжал фонду соцзащиты населения почти 2500 рублей. После возбуждения исполнительного производства судебный исполнитель проверил доступную информацию о должнике. Однако выяснилось, что зарегистрированного имущества для взыскания у мужчины нет, а действующего номера телефона в материалах также не оказалось. Сотрудник выехал по адресу проживания бизнесмена, но дома его не застал. Оставленная повестка результата тоже не дала. Мужчина не пришел. Тогда судебный исполнитель решил проверить социальные сети. Там удалось быстро найти аккаунт ИП. Из профиля стало понятно, что он занимается организацией культурных мероприятий. Также там был указан контактный номер телефона для связи с клиентами. Именно по этому номеру должнику позвонили. По данным службы, одного разговора оказалось достаточно. Уже на следующий день предприниматель пришел в отдел принудительного исполнения и полностью погасил задолженность. В Витебской области бесправника останавливали со стрельбой. На автодороге Р-27 Браслов-Поставы-Мядель сотрудники ГАИ подали автомобилю «Фиат» сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократное законное требование милиционеров остановиться нарушитель не реагировал и пытался скрыться. Своими действиями он создавал реальную угрозу безопасности иных участников дорожного движения. Инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия. За рулем оказался 17-летний местный житель, не имеющий водительских прав. В салоне находился пьяный пассажир такого же возраста. На водителя составили 7 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. В Гродненском районе на озере Белое нашли тело мужчины. Поисковые работы проводились 15 июня силами маневренно-поисковой группы и спасательной станции агрогородка «Озеры». Накануне 14 июня в милицию обратилась местная жительница и сообщила о пропаже своего супруга 1978 года рождения. Поиски велись сразу на двух водоемах – озерах Кань и Белое. Около 14.00 спасатели обнаружили тело в озере в Белом. Оно находилось примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. Обстоятельства произошедшего, а также точная причина гибели мужчины устанавливаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Гродненщины Артем Матис о пресечении деятельности правонарушителя, который зарабатывал на скрытом майнинге.
5: Сотрудники управления по противодействию киберпреступности Гродненщины совместно с Главным управлением цифрового развития предварительного следствия установили 35-летнего жителя Светлогорска, который на протяжении нескольких лет зарабатывал на использовании вредоносного программного обеспечения. С 2022 года по настоящее время фигурант создавал, использовал и распространял вредоносное программное

0: обеспечения для скрытого майнинга криптовалюты, которая несанкционированно устанавливалась на компьютере жертв преступления и, используя их ресурсы, сильно замедляли работу техники. Пассивный доход фигуранта составлял около 1000 белорусских рублей ежемесячно. На момент задержания вирус работал на более 500 чужих компьютеров.
1: Создавал, распространял и использовал различные вредоносные ПО. Также без ведома владельца получал доступ к их вычислительным мощностям. А мною было поражено более 300 компьютеров.
0: Действиям подозреваемого дана правовая оценка. Компьютерная техника фигуранта изъята.
2: Важный сигнал.
3: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
4: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
3: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
5: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
3: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
5: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
3: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
6: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
3: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о том, готова ли Минская область к форуму регионов Беларуси и России.
8: Глава государства держит тему подготовки к этому значимому мероприятию на личном контроле. Я заверяю, что Минская область к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России готова. Мы для себя поставили такую цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности центрального региона. Да, в культуре, в образовании, в здравоохранении, ну, безусловно, в экономике. Экономика – это тема форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевичского района, Минского района, Борисовского района, Несвежского района, Дзержинского района, города Жодино, для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события. И я уверен, что мы в тесном взаимодействии вот с Советом Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сделаем все необходимое с учетом проведения предыдущих форумов, а мы изучали и этот опыт, плюс постараемся внести какой-то свой национальный колорит, чтобы провести все на достойном уровне. И я уверен, что это будет очередным шагом вот в развитии как отдельно наших стран, так и союзного государства в целом.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк».
10: Привет.
9: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
10: Ага, ну, например, пилот или хирург.
9: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
10: А, путеец, монтёр пути.
9: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
10: Угу.
9: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
10: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
9: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
10: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма-катастрофы.
9: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
10: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
9: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
10: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
9: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
10: Интересно.
9: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
10: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
9: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
10: Подожди. Сколько?
9: 36.
10: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
9: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
10: Именно.
9: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
10: Какая?
9: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
10: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
9: Вот-вот.
10: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
9: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
10: Ну да, когда работать вообще некому.
9: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
10: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
9: Точно.
10: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
9: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
10: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
9: Да, около 300 долларов.
10: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
9: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
10: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
9: Кажется, что да, но...
10: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
9: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
10: Ну да, логично.
9: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
10: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
9: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
10: И сколько это?
9: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
10: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
9: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
10: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
9: Нет, конечно.
10: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
9: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
10: Ага. А еще медстраховка нужна.
9: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
10: Жесть, это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
9: Итоговый чек на одного необученного мигранта около 3000 рублей в месяц.
10: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
9: Да, именно так система и работает.
10: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
9: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
10: А то есть денег в бюджете на всех нет?
9: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив 1000 за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
10: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
9: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
10: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
9: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
10: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
9: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
10: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
9: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
10: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
9: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
10: В смысле, как турагентство?
9: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
10: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
9: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
10: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
9: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
10: Ну, разница с $300 очевидна.
9: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
10: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
9: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
10: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
9: Согласен.
10: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
9: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
10: А кому обслуживать, если людей нет?
9: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
10: А когда массово увольняли за нелояльность?
9: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
10: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
9: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
10: Жутко звучит.
9: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
10: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
9: О чем именно?
10: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
9: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
10: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
11: Рынок ушел в крутое питье. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5% и в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
12: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
11: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
13: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
11: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Но британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
14: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
11: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылками европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
15: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
16: Мосаме сарма.
15: Лето.
16: Мосаме гарма.
15: Весна.
16: Бахар.
15: Осень.
16: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
18: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
17: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
19: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорирована. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
17: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
17: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
20: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар — это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
17: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». И за последние разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
21: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
17: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера. Массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
22: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
17: Маргарита из Барановича написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
21: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
17: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
5: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинает критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше. Хватает.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий вел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
0: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
17: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скоропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
0: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
17: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на 320 миллионов долларов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Скоропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
7: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
8: Недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красной линией нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность. И мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И, в принципе, к этому у нас есть все предпосылки.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ.
1: Ура! Ура! Ура!
10: Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
1: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
10: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Слонян.
4: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
10: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «Макс». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшения. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
6: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
17: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
3: Шмат хто не дожыве з такой медыцынай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
20: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да всё никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
9: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
17: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
12: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им 1 год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Градилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград, в то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем. Тем семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
23: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
12: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции, от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в трех цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
23: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25-го года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на две части. Откуда у нас взялся второй череп, если мы уже похоронили череп?
12: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
23: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я

0: О важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
1: Гяра.
0: 12.
1: Бара.
0: 13.
1: Тера.
0: 14.
1: Чода.
0: 15.
1: Пандра.
0: 16.
1: Сола.
0: 17.
1: Сатра.
0: 18.
1: Атара.
0: 19.
1: Унис.
0: 20.
1: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Важный сигнал.
3: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
4: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
3: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
5: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
3: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
5: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
3: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
6: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
3: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Белоруссии 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
2: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономист, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
3: Пятое место.
2: Или нет? Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
4: Новости союзного государства.
5: СВО «Мутант». 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, который включает разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компании, которая сотрудничает с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
6: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские и польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
5: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайф».
7: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
5: Да.
7: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше. Их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
5: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
8: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
5: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
9: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания.
3: Поэтому это серьезный груз, к которому надо относиться всерьез.
9: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
3: Ну, мы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
5: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
2: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономисты, мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
10: Пятое место.
2: Или нет? Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
11: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
14: Да, тон изменился просто радикально.
13: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
14: Угу.
13: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 2022-2023 годах.
14: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
13: Да, это разрушает образ силы.
14: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
13: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
14: Звучит жутко, да.
13: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
14: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
13: Ну да, историческая память.
14: точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики, то есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности, но как только возникает угроза оказаться в окопах...
13: Социальный контракт трещит по швам.
14: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
13: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
14: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
13: Силовой блок.
14: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
13: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
14: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
13: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
14: Абсолютно шикарная аналогия.
13: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
14: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
13: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
14: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
13: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
14: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
13: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22-го года?
14: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
13: А в чем еще?
14: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
13: Ну да, один сдавок и все.
14: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
13: Вот давай перейдем к этому.
14: Угу.
13: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
14: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
13: Давай по порядку. Первый технологический, так?
14: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
13: Что?
14: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
13: Ого! То есть без всей этой долгой бюрократии?
14: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
13: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭП – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
14: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
13: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
14: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
13: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
14: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
13: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
14: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
13: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
14: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
13: Бригады территориальной обороны.
14: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
13: И у них есть мотивация, это их дом.
14: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
13: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь — это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
14: Абсолютно.
13: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
14: О, да.
13: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
14: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
13: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
14: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
13: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
14: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
13: Что ты имеешь в виду?
14: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
13: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
14: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
13: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
14: Западный фактор здесь фундаментален.
13: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
14: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
13: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
14: Давай.
13: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
14: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
13: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
14: Какая же?
13: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
14: Ух, это серьезная тема.
13: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
14: Это уравнение с кучей неизвестных.
13: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
14: Однозначно.
13: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
14: Пока.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В
10: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
10: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
18: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
17: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
18: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
17: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
19: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
17: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
19: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
17: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
10: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
17: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
18: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
17: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными, водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
20: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
21: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
22: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
17: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
19: Маршрутка «Говоруси» давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
17: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
19: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
17: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
5: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
24: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
5: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат, и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря глазке в ситуации разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
25: Даже если студент доживет до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
5: Уже есть два известных случая гибели студентов на СВО, оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
0: Новосибирск, я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
5: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
1: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко рассказал, о чем детально доложил главе государства.
3: Президенту Республики Беларусь детально доложена ситуация в агропромышленном комплексе Минской области. Так, индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молока и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
7: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
6: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
8: Беларусь занимает такую
2: низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорирована. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
6: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
9: Дас.
8: 20.
9: Бис.
8: 30.
9: Тис.
8: 40.
9: Чалис.
8: 50.
9: Пачас.
8: 60.
9: Сат.
8: 70.
9: Саттар.
8: 80.
9: Аси.
8: 90.
9: Навэ.
8: 100.
9: Эксо.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
23: Из первых уст.
1: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о росте взаимного товарооборота между странами.
11: Наверное, 25-й год уже можно закрыть, хотя прекрасная была цифра, 41% рост взаимного товарооборота. Это говорит о том, что и белорусский бизнес чувствует себя здесь очень уверенно, ну и альтернативно узбекский чувствует себя очень хорошо в Республике Беларусь. Первые 5 месяцев текущего года эту тенденцию тоже подтверждают. Больше 32% рост товарооборота. Это опять-таки говорит, что все у нас во взаимоотношениях достаточно ровно и хорошо. Целевую задачу, которую поставили два президента в 1 миллиард, я уже вижу, что в этом году мы сможем преодолеть. Для этого есть у нас все предпосылки и все перспективы. Ну, во-первых, традиционные направления, по которым Республика Беларусь здесь сильна в Узбекистане. Мясомолочная продукция, плитная продукция, трактора. Вот, наверное, те направления, которые фармация, те, которые складывают наш экспорт. Соответственно, в Республику Беларусь, конечно же, едут фрукты, овощи узбекские, которые практически под узбекским солнцем растут круглосуточно, круглогодично. Ну и, естественно, продукция легкой промышленности в одну и во вторую сторону. Это то, чем и хлопок, чем славится Узбекистан. А наш лен, ну, я уверен, что потихоньку начнет тоже завоевывать здесь узбекский рынок.
23: Новости регионов на радиосигнал.
6: Известного минского врача, который числился пропавшим без вести, вероятно, нашли погибшим в Витебской области. 16 июня при проведении поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведета Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся, сообщили спасатели. АСВОД не назвал в своем сообщении имени погибшего, однако возраст, а также обстоятельства инцидента совпадают с информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковыские сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Важный сигнал.
6: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок Витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий ввел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
4: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
6: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
4: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно. Но ситуация крайне странная.
6: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на 320 миллионов долларов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Куропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
23: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
10: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
5: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
12: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
13: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываю вам, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
5: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
12: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него, потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. Лукойл у нас вроде без ограничений наливает, он закрыт до 7 работает, только через приложение, приложения у меня, к сожалению, нету.
5: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
14: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
5: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
23: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
15: Почему я обратился к спорту? не только хоккею. Уже и президента начинает критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что они плохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
23: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут.

0: заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляский Марцин Козак.
2: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
1: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
3: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
1: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
4: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппенинг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
1: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
6: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинает критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что они плохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Новости союзного государства.
1: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
2: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Но уже чуть ближе стало.
1: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
3: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
4: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываем, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
1: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
3: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него, потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. Лукойл у нас вроде без ограничений наливает, он закрыт до 7 работы и только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
1: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
5: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
1: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
6: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. А почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
7: Да, опять сдвинули.
6: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
7: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
6: Какое именно?
7: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
6: Угу.
7: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
6: Которая технически вроде как существует на серверах.
7: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
6: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
7: Для беременных женщин, верно?
6: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
7: Погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
6: А как надо было?
7: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
6: А, то есть вообще всех?
7: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Это создание максимально безопасной песочницы.
6: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
7: Ага.
6: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
7: Вот именно.
6: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
7: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
6: В смысле?
7: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
6: Угу.
7: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
6: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
7: 100%.
6: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
7: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
6: Да, пробка будет эпичная.
7: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
6: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
7: Ну, в теории, да.
6: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
7: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
6: Которой нет.
7: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
6: И если оптоволокно, там мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
7: Абсолютно.
6: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
7: Да там музейные экспонаты стоят.
6: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
7: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
6: Кошмар.
7: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
6: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
7: Буквально? И это мы еще не говорим про электричество.
6: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
7: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
6: И если свет моргнет на пару секунд,
7: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
6: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
8: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
6: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
8: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
6: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
8: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
6: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
8: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
6: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
8: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
6: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
8: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
6: Ты про время на прием?
8: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
6: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
8: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
6: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
8: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
6: Потом появляется выпадающий список подклассов.
8: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
6: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
8: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных. И не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
6: Да, специалистов остро не хватает.
8: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
6: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
8: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
6: С синими печатями и подписями.
8: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
6: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
8: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
6: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
8: Больнее всего бьют.
6: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
8: Да. ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
6: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
8: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
6: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
8: Давай по шагам.
6: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
7: Угу.
6: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
7: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
6: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
7: Их слишком много.
6: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
7: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
6: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
7: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
6: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
7: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
6: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
7: Потом идти в отдел кадров своей компании.
6: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
7: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
6: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, полностью игнорируется.
7: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить SMS-код, успеть его ввести.
6: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
7: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
6: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
7: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
6: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
7: Бухгалтера малых предприятий.
6: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
7: Это головная боль, да?
6: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
7: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
6: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
7: И все?
6: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
7: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
6: или просто содержал неверный код диагноза,
7: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
6: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
7: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
6: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
7: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
6: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
7: Врачи получают нормальные компьютеры.
6: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
7: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
6: Задается громкая дата для отчетов.
7: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
6: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
7: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
6: Какую?
7: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
6: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
7: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
6: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
7: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
6: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
7: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
6: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
7: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
6: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о том, что третий форум регионов Белоруссии и Узбекистана будет очень масштабным.
10: Работа началась давно, она ведется достаточно системно. Это уже третий форум регионов. И вот мы в самом начале говорили про миллиард товарооборота, который мы достигнем в этом году. Сегодня развитие нашего товарооборота, я вижу, что одной, наверное, из таких ключевых направлений будет это именно региональное развитие. Ну, потому что не всегда, наверное, региональный бизнес, неважно, белорусский, узбекский, какой-то другой, ну, может быть, опасается выхода на внешние рынки. Когда взаимодействуют между собой, напрямую регионы, то они понимают, что их поддерживает губернатор, их поддерживает хаким, их поддерживает посольство, их поддерживают профильные министерства. Соответственно, они начинают себя чувствовать чуть более уверенно. И это вот как раз то, что необходимо. Расширение номенклатуры. То есть по традиционной номенклатуре мы чувствуем себя здесь уверенно. Мы развиваем ее, эту традиционную номенклатуру, но задача – заходить более широким фронтом, то есть заходить с новыми номенклатурными позициями. И вот регионы – это то, что есть небольшие, средние компании, которые производят, ну, по-своему уникальный продукт, который может быть здесь интересен на узбекском рынке. Вот я вижу, что в этом наша как раз и будет составляющая. А форум регионов будет очень масштабным. Мы ждем в гости все 14 регионов Узбекистана, то есть 12 областей, Республику Карақалпақстан и город Ташкент. Готовятся все наши области. В принципе, наверное, уже можно говорить о том, что понятна программа пребывания узбекских делегаций у нас, понятна пленарная сессия, понятны главные спикеры, которые будут. Ну и понятна задача бизнес-форума. Это подготовка к главному мероприятию, которое будет предварять официальный визит Шавката Мирзиёева к нам в страну. Работаем именно в этом направлении. И, повторюсь, форум – это одна из составляющих этого визита.
0: Важный сигнал.
11: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшения. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
12: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта
13: для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны и видны все места на ту или иную консультацию.
11: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
14: Шмат хто не дажыве з такой медыцынай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
15: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да всё никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
16: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
11: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
17: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красные линии нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И в принципе к этому у нас есть все предпосылки.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против, два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
18: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
19: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
18: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
19: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
18: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
19: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
18: Ну, математика в руках корпорации.
19: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
18: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
20: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
18: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
19: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
18: Вот, это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
20: А что тогда?
18: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных, и ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
20: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
18: Да ладно? И почему же?
20: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
18: Бумажки. Просто бумажки.
20: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
18: Это как?
20: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
18: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
20: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
18: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
20: Ну давай, в чем вред?
18: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
20: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
18: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
20: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
18: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
20: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
18: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
20: Огромная. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
18: Ой, кто это вообще читает?
20: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
18: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
20: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
18: Ну, не знаю.
20: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность, мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
18: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
20: Ну, логично.
18: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
20: Да, есть такая проблема.
18: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
20: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
18: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
20: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
18: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
20: Чтобы ты не списывал. Логично.
18: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
20: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
18: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
20: Звучит как медицинский термин.
18: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
20: Жесть.
18: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
20: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
18: Это как же?
20: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали давние без спроса.
18: Да, да, помню такое.
20: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
18: А опять штрафами пугаешь?
20: А как же? В китайском Пипил штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
18: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
20: Давай.
18: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
20: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
18: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агентов ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
20: Это правда.
18: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
20: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
18: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
20: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
18: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
20: Какая же?
18: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
20: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
18: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
20: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
2: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было. Бегайте, тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки – результат. Организацию. Извините за тавтологию. Организацию. Вот это организуйте. Систему выстроите. И пусть работают. А вы только смотрите. Есть результат, нет результата. Министра позвали. Я же ваш министр. Ваша сфера. Позвали, посмотрели. О, Серега, да у тебя результата нет. Что будем делать? Пойдем к Кубракову. Кубракову сбыла бы. Тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
0: Важный сигнал.
15: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
21: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
15: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
22: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
3: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за 3 дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
4: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппенинг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
3: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
2: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю, давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте. Тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки – результат. Организацию, извините за тавтологию, организацию. Вот это организуйте, систему выстроите, и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата. Министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели. О, Серега, да у тебя результата нет, что будем делать? Пойдем к Кубракову. Кубракову с Балабы тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
3: Отпускной сезон под вопросом. Белжд все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
21: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
3: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
21: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
3: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
1: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
3: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
1: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
3: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправлена.

0: Что 30-летний местный предприниматель задолжал фонду соцзащиты населения почти 2500 рублей. После возбуждения исполнительного производства судебный исполнитель проверил доступную информацию о должнике. Однако выяснилось, что зарегистрированного имущества для взыскания у мужчины нет, а действующего номера телефона в материалах также не оказалось. Сотрудник выехал по адресу проживания бизнесмена, но дома его не застал. Оставленная повестка результата тоже не дала. Мужчина не пришел. Тогда судебный исполнитель решил проверить социальные сети. Там удалось быстро найти аккаунт ИП. Из профиля стало понятно, что он занимается организацией культурных мероприятий. Также там был указан контактный номер телефона для связи с клиентами. Именно по этому номеру должнику позвонили. По данным службы, одного разговора оказалось достаточно. Уже на следующий день предприниматель пришел в отдел принудительного исполнения и полностью погасил задолженность. В Витебской области бесправника останавливали со стрельбой. На автодороге Р-27 Браслов-Поставы-Мядель сотрудники ГАИ подали автомобилю «Фиат» сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократное законное требование милиционеров остановиться нарушитель не реагировал и пытался скрыться. Своими действиями он создавал реальную угрозу безопасности иных участников дорожного движения. Инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия. За рулем оказался 17-летний местный житель, не имеющий водительских прав. В салоне находился пьяный пассажир такого же возраста. На водителя составили 7 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. В Гродненском районе на озере Белое нашли тело мужчины. Поисковые работы проводились 15 июня силами маневренно-поисковой группы и спасательной станции агрогородка «Озеры». Накануне 14 июня в милицию обратилась местная жительница и сообщила о пропаже своего супруга 1978 года рождения. Поиски велись сразу на двух водоемах – озерах Кань и Белое. Около 14.00 спасатели обнаружили тело в озере в Белом. Оно находилось примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. Обстоятельства произошедшего, а также точная причина гибели мужчины устанавливаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Гродненщины Артем Матис о пресечении деятельности правонарушителя, который зарабатывал на скрытом майнинге.
3: Сотрудники управления по противодействию киберпреступности Гродненщины совместно с Главным управлением цифрового развития предварительного следствия установили 35-летнего жителя Светлогорска, который на протяжении нескольких лет зарабатывал на использовании вредоносного программного обеспечения. С 2022 года по настоящее время фигурант создавал, использовал и распространял вредоносное программное обеспечение для скрытого майнинга криптовалюты, которое несанкционированно устанавливалось на компьютеры жертв преступления и, используя их ресурсы, сильно замедляли работу техники. Пассивный доход фигуранта составлял около 1000 белорусских рублей ежемесячно. На момент задержания вирус работал на более 500 чужих компьютеров.
4: Создавал, распространял и использовал различные вредоносные ПО. Также без ведома владельца получал доступ к их вычислительным мощностям. А мною было поражено более 300 компьютеров.
3: Действиям подозреваемого дана правовая оценка. Компьютерная техника фигуранта изъята.
1: Важный сигнал.
5: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
6: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
5: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский не

0: Неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
1: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
0: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
1: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
0: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
2: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Беларуси.
0: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о том, готова ли Минская область к форуму регионов Беларуси и России.
5: Глава государства держит тему подготовки к этому значимому мероприятию на личном контроле. Я заверяю, что Минская область к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России готова. Мы для себя поставили такую цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности центрального региона. Да, в культуре, в образовании, в здравоохранении, ну, безусловно, в экономике. Экономика – это тема форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевичского района, Минского района, Борисовского района, Несвежского района, Дзержинского района, города Жодино, для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события. И я уверен, что мы в тесном взаимодействии вот с Советом Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сделаем все необходимое с учетом проведения предыдущих форумов, а мы изучали и этот опыт, плюс постараемся внести какой-то свой национальный колорит, чтобы провести все на достойном уровне. И я уверен, что это будет очередным шагом вот в развитии как отдельно наших стран, так и союзного государства в целом.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк».
7: Привет.
6: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
7: Ага, ну, например, пилот или хирург.
6: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
7: А, путеец. Монтер пути.
6: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
7: Угу.
6: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
7: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
6: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
7: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
6: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
7: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
6: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
7: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
6: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
7: Интересно.
6: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
7: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
6: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
7: Подожди. Сколько?
6: 36.
7: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
6: Слушай, ну 36 человек... Это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
7: Именно.
6: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
7: Какая?
6: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
7: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
6: Вот-вот.
7: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
6: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
7: Ну да, когда работать вообще некому.
6: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
7: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
6: Точно.
7: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
6: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
7: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
6: Да, около 300 долларов.
7: За тяжелый физический труд под открытым небом в холодном климате?
6: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
7: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
6: Кажется, что да, но...
7: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
6: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
7: Ну да, логично.
6: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
7: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
6: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
7: И сколько это?
6: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
7: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
6: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
7: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
6: Нет, конечно.
7: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов 700 минимум. Кто платит?
6: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
7: Ага. А еще медстраховка нужна.
6: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
7: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
6: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
7: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
6: Да, именно так система и работает.
7: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
6: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
7: А то есть денег в бюджете на всех нет?
6: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
7: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
6: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
7: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
6: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
7: Слушай, ну хорошо. План с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
6: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
7: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
6: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
7: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
6: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
7: В смысле, как турагентство?
6: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
7: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
6: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
7: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
6: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
7: Ну, разница с $300 очевидна.
6: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
7: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
6: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
7: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
6: Согласен.
7: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
6: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
7: А кому обслуживать, если людей нет?
6: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
7: А когда массово увольняли за нелояльность?
6: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
7: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
6: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
7: Жутко звучит.
6: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
7: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
6: О чем именно?
7: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
6: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
7: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,05% и в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
9: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой, Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
8: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
10: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
8: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль – Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
11: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
8: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылками европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
12: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
13: Мосаме сарма.
12: Лето.
13: Мосаме гарма.
12: Весна.
13: Бахар.
12: Осень.
13: Хизан.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
16: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
15: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
17: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорировано. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
15: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
15: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
18: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар — это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
15: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
18: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
15: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
19: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
15: Маргарита из Барановичи написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
18: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
15: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
20: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинает критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что они плохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок Витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий вел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
1: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
15: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
1: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
15: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на $320 миллионов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Скуропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал $8 миллиардов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
5: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красной линией нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И в принципе к этому у нас есть все предпосылки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ. Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только Кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
2: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере, для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
7: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Асланян.
21: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
0: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «Макс». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
15: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшения. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
6: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
15: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
22: Шмат хто не дожыве з такой медыцынай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
23: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да всё никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
24: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
15: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
25: Ни мужа, ни денег.
8: Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им 1 год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Градилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград, в то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем. Семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
9: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ за каким письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
8: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье 3 раза в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
9: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В 3-м гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся 2-й череп, если мы уже похоронили череп?
8: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
9: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В 1-м и 2-м гробу я уверена, что это мой муж. Кто в 3-м гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в 3-м гробу.
3: Важный сигнал.
10: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
11: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
10: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
20: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первое, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию.

0: погибнет немало наших военных.
1: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
2: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
1: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Белоруссии 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
0: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономисты, мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
5: Пятое место.
0: Или нет? Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: СВО «Мутант». 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компании, которая сотрудничает с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
7: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
6: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
8: Ну, я только слышал за 600 дронов.

0: Ну, я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но, опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
1: Да.
0: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну, я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше, их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
2: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
3: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
2: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
4: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный груз, к которому надо относиться всерьез.
5: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
4: Ну, мы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
2: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
8: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономист, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
9: Пятое место.
8: Или нет? Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
10: Учим пакистанский вместе.
11: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
12: Мосаме сарма.
11: Лето.
12: Мосаме гарма.
11: Весна.
12: Бахар.
11: Осень.
12: Хизан.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну, вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
1: Да, тон изменился просто радикально.
13: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
1: Угу.
13: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 22-23 годах.
1: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
13: Да, это разрушает образ силы.
1: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
13: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
1: Звучит жутко, да.
13: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
1: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
13: Ну да, историческая память.
1: Точно. Память о Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики. То есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности. Но как только возникает угроза оказаться в окопах...
13: Социальный контракт трещит по швам.
1: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
13: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
1: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика – это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
13: Силовой блок.
1: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
13: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
1: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
13: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, ну, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
1: Абсолютно шикарная аналогия.
13: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
1: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
13: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
1: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
13: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
1: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
13: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, ну, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
1: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
13: А в чем еще?
1: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
13: Ну да, один сдавок и все.
1: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
13: Вот давай перейдем к этому.
1: Угу.
13: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
1: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
13: Давай по порядку. Первый технологический, так?
1: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
13: Что?
1: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
13: Ого, то есть без всей этой долгой бюрократии?
1: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
13: Слушай, ну концепция БПЛА и РЭБ – это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
1: Совершенно верно. РЭБ ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
13: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭБ заглушил сигнал, и все, купол упал.
1: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
13: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
1: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача — канализировать движение техники.
13: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
1: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
13: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
1: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
13: Бригады территориальной обороны.
1: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
13: И у них есть мотивация, это их дом.
1: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
13: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологий вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
1: Абсолютно.
13: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
1: О, да.
13: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
1: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
13: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
1: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
13: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
1: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
13: Что ты имеешь в виду?
1: Ну смотри, мы видим укрепления, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
13: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
1: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
13: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
1: Западный фактор здесь фундаментален.
13: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО — это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
1: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
13: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
1: Давай.
13: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
1: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
13: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
1: Какая же?
13: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
1: Ух, это серьезная тема.
13: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
1: Это уравнение с кучей неизвестных.
13: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
1: Однозначно.
13: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему, и услышимся в следующем выпуске.
1: Пока.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
14: Радиосигнал 666 АМ.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
17: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
16: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
17: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
16: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
18: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
16: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
18: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
16: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
16: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
17: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
16: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
19: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
20: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
21: Маршрутки старые, салон разбитый. Но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
16: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
18: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
16: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
18: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
16: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
22: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
23: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
22: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря глазке в ситуации разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
0: Даже если студент доживет до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
22: Уже есть 2 известных случая гибели студентов на СВО, оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
3: Новосибирск, я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
22: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко рассказал, о чем детально доложил главе государства.
4: Президенту Республики Беларусь детально доложена ситуация в агропромышленном комплексе Минской области. Так, индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молока и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во 2-й сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
5: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В 5-ку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
13: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
2: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорировано. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
13: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
10: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
8: Дас.
10: 20.
8: Бис.
10: 30.
8: Тис.
10: 40.
8: Чалис.
10: 50.
8: Пачас.
10: 60.
8: Сат.
10: 70.
8: Саттар.
10: 80.
8: Асси.
10: 90.
8: Навэ.
10: 100.
8: Эксо.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Из первых уст.
7: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о росте взаимного товарооборота между странами.
11: Наверное, 25-й год уже можно закрыть, хотя прекрасная была цифра, 41% рост взаимного товарооборота. Это говорит о том, что и белорусский бизнес чувствует себя здесь очень уверенно, ну и альтернативно узбекский чувствует себя очень хорошо в Республике Беларусь. Первые 5 месяцев текущего года эту тенденцию тоже подтверждают. Больше 32% рост товарооборота. Это опять-таки говорит, что все у нас во взаимоотношениях достаточно ровно и хорошо. Целевую задачу, которую поставили два президента в 1 миллиард, я уже вижу, что в этом году мы сможем преодолеть. Для этого есть у нас все предпосылки и все перспективы. Ну, во-первых, традиционные направления, по которым Республика Беларусь здесь сильна, в Узбекистане. Мясомолочная продукция, плитная продукция, трактора. Вот, наверное, те направления, которые фармация, те, которые складывают наш экспорт. Соответственно, в Республику Беларусь, конечно же, едут фрукты, овощи узбекские, которые практически под узбекским солнцем растут круглосуточно, круглогодично. Ну и, естественно, продукция легкой промышленности в одну и во вторую сторону. Это то, чем и хлопок, чем славится Узбекистан. А наш лен, ну, я уверен, что потихоньку начнет тоже завоевывать здесь узбекский рынок.
15: Новости регионов на радиосигнал.
1: Известного минского врача, который числился пропавшим без вести, вероятно, нашли погибшим в Витебской области. 16 июня при проведении поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведета Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся, сообщили спасатели. Освод не назвал в своем сообщении имени погибшего, однако возраст, а также обстоятельства инцидента совпадают с информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковыске сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Важный сигнал.
1: Опять не так. Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок Витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий вел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
6: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов. 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
1: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скоропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
6: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
1: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на 320 миллионов долларов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Скоропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
15: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
9: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
12: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
9: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
14: Ребятушки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
17: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываем, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
9: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
14: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него. Потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. А Лукойл у нас вроде без ограничений наливает. Он закрыт до 7 работает, только через приложение. Приложения у меня, к сожалению, нету.
9: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
18: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
22: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
19: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что они плохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
20: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
16: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
0: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
16: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
3: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей.

0: Радиосигнал от первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
2: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинает критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше. Хватает.
0: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства.
4: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
5: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
4: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
6: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
7: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываем, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
4: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
8: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него, потому что на одну заправку приехал, бензина никакого, а Лукойл у нас вроде без ограничений наливает, он закрыт до 7 работает, только через приложение, приложения у меня, к сожалению, нету.
4: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
9: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
4: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.

0: Радио Сигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
1: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. Почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
2: Да, опять сдвинули.
1: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
2: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
1: Какое именно?
2: Он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
1: Угу.
2: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, по сути, просто оболочка.
1: Которая технически вроде как существует на серверах.
2: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
1: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает, просто пока для одной конкретной категории пациентов.
2: Для беременных женщин, верно.
1: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
2: Погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
1: А как надо было?
2: Для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
1: А, то есть вообще всех?
2: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
1: Почему именно песочница? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
2: Ага.
1: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
2: Вот именно.
1: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
2: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
1: В смысле?
2: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
1: Угу.
2: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
1: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
2: 100%.
1: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
2: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
1: Да, пробка будет эпичная.
2: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
1: Слушай, структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
2: В теории, да.
1: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давную проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
2: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
1: Которой нет.
2: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
1: И если оптоволокно, там мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
2: Абсолютно.
1: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
2: Да там музейные экспонаты стоят.
1: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
2: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами. Килобитами.
1: Кошмар.
2: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
1: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
2: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
1: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
2: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У псов просто нет.
1: И если свет моргнет на пару секунд,
2: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
1: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличию медицинского приема.
3: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишает возможности работать. Интерфейс блокируется.
1: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
2: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
1: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
2: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
1: Да, это сенситивно. Информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
2: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
1: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
2: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
1: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
2: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
1: Ты про время на прием?
2: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
1: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
2: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
1: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
2: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
1: Потом появляется выпадающий список подклассов.
2: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
1: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
2: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных, и не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
1: Да, специалистов остро не хватает.
2: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
1: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
2: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
1: С синими печатями и подписями.
2: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
1: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
2: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
1: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
2: Больнее всего бьют.
1: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
2: Да. ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
1: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
2: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
1: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
2: Давай по шагам.
1: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
2: Угу.
1: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
2: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
1: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
2: Их слишком много.
1: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
2: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
1: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
2: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
1: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
2: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
1: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
2: Потом идти в отдел кадров своей компании.
1: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
2: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
1: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, ну, полностью игнорируется.
2: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить смс-код, успеть его ввести.
1: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
2: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
1: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
2: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
1: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
2: Бухгалтера малых предприятий.
1: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
2: Это головная боль, да?
1: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
2: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
1: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
2: И все?
1: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
2: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
1: или просто содержал неверный код диагноза,
2: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
1: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
4: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
1: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
4: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
1: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
4: Врачи получают нормальные компьютеры.
1: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
4: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
1: Задается громкая дата для отчетов.
4: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
1: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
4: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
1: Какую?
4: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
1: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
4: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
1: Аналогичная и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
4: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
1: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
4: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
1: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
4: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
1: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о том, что третий форум регионов Беларуси и Узбекистана будет очень масштабным.
6: Работа началась давно, она ведется достаточно системно. Это уже третий форум регионов. И вот мы в самом начале говорили про миллиард товарооборота, который мы достигнем в этом году. Сегодня развитие нашего товарооборота, я вижу, что одной, наверное, из таких ключевых направлений будет это именно региональное развитие. Ну, потому что не всегда, наверное, региональный бизнес, неважно, белорусский, узбекский, какой-то другой, ну, может быть, опасается выхода на внешние рынки. Когда взаимодействуют между собой напрямую регионы, то они понимают, что их поддерживает губернатор, их поддерживает Хаким, их поддерживают посольства, их поддерживают профильные министерства. Соответственно, они начинают себя чувствовать чуть более уверенно. И это вот как раз то, что необходимо. Расширение номенклатуры. То есть по традиционной номенклатуре мы чувствуем себя здесь уверенно. Мы развиваем ее, эту традиционную номенклатуру, но задача – заходить более широким фронтом, то есть заходить с новыми номенклатурными позициями. И вот регионы – это то, что есть небольшие, средние компании, которые производят, ну, по-своему уникальный продукт, который может быть здесь интересен на узбекском рынке. Вот я вижу, что в этом наша как раз и будет составляющая. А форум регионов будет очень масштабным. Мы ждем в гости все 14 регионов Узбекистана, то есть 12 областей, Республику Каракалпакстан и город Ташкент. готовятся все наши области. В принципе, наверное, уже можно говорить о том, что понятна программа пребывания узбекских делегаций у нас, понятна пленарная сессия, понятны главные спикеры, которые будут. Ну и понятна задача бизнес-форума – это подготовка к главному мероприятию, которое будет предварять официальный визит Шавкат Мирамоновича Мирзиёева к нам в страну. Работаем именно в этом направлении. И, повторюсь, форум – это одна из составляющих этого визита.
0: Важный сигнал.
7: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшение. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
8: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
7: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
9: Шмат хто не дожыве с такой медицинай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
10: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да всё никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
11: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
7: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
12: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красные линии нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И в принципе к этому у нас есть все предпосылки.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
14: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
13: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
14: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
13: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
14: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
13: Ну, математика в руках корпорации.
14: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
13: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
15: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
13: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
14: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
13: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас — это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
15: А что тогда?
13: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
15: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
13: Да ладно? И почему же?
15: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
13: Бумажки. Просто бумажки.
15: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
13: Это как?
15: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
13: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
15: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
13: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
15: Ну давай, в чем вред?
13: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмам не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
15: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
13: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
15: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
13: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
15: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
13: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
15: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей храним столько-то лет.
13: Ой, кто это вообще читает?
15: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных. Data portability.
13: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
15: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается? Ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
13: Ну, не знаю.
15: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
13: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
15: Ну, логично.
13: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
15: Да, есть такая проблема.
13: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
15: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
13: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
15: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
13: Давай возьмем суперпонятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
15: Чтобы ты не списывал. Логично.
13: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
15: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
13: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритм тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
15: Звучит как медицинский термин.
13: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
15: Жесть.
13: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универ: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
15: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
13: Это как же?
15: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
13: Да, да, помню такое.
15: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
13: А опять штрафами пугаешь.
15: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модель из-за юристов.
13: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
15: Давай.
13: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
15: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
13: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
15: Это правда.
13: Любой бэкдор в алгоритме ключа ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
15: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
13: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
15: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
13: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
15: Какая же?
13: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
15: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
13: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
15: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след — это продолжение вашей личности. Берегите его.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
16: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было. Бегайте, тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки. Результат. Организацию. Извините за тавтологию, организацию. Вот это организуйте, систему выстроите и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата. Министра позвали, я же ваш министр. Ваша сфера. Позвали, посмотрели. О, Серега, да у тебя результата нет. Что будем делать? Пойдем к Кубракову. Кубракову с Балабы тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
0: Важный сигнал.
10: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
17: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
10: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
18: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
10: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
19: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс и хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
10: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
16: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте. Тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки – результат. Организацию, извините за тавтологию, организацию, вот это организуйте, систему выстроите, и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата, министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели, о, Серега, да у тебя результата нет, что будем делать? пойдем к Кубракову. Кубракову сбыла бы, тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
17: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
10: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
17: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
10: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
20: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
10: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
20: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
10: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
7: В Мозыре судебному исполнителю пришлось использовать нестандартный способ поиска должника. Сообщается, что 30-летний местный предприниматель задолжал фонду соцзащиты населения почти 2500 рублей. После возбуждения исполнительного производства судебный исполнитель проверил доступную информацию о должнике. Однако выяснилось, что зарегистрированного имущества для взыскания у мужчины нет, а действующего номера телефона в материалах также не оказалось. Сотрудник выехал по адресу проживания бизнесмена бизнесмена, но дома его не застал. Оставленная повестка результата тоже не дала. Мужчина не пришел. Тогда судебный исполнитель решил проверить социальные сети. Там удалось быстро найти аккаунт ИП. Из профиля стало понятно, что он занимается организацией культурных мероприятий. Также там был указан контактный номер телефона для связи с клиентами. Именно по этому номеру должнику позвонили. По данным службы, одного разговора оказалось достаточно. Уже на следующий день предприниматель пришел в отдел принудительного исполнения и полностью погасил задолженность. В Витебской области бесправника останавливали со стрельбой. На автодороге Р-27 Браслов-Поставы-Мядель сотрудники ГАИ подали автомобилю «Фиат» сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократное законное требование милиционеров остановиться нарушитель не реагировал и пытался скрыться. Своими действиями он создавал реальную угрозу безопасности иных участников дорожного движения. Инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия. За рулем оказался 17-летний местный житель, не имеющий водительских прав. В салоне находился пьяный пассажир такого же возраста. На водителя составили 7 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. В Гродненском районе на озере Белое нашли тело мужчины. Поисковые работы проводились 15 июня силами маневренно-поисковой группы и спасательной станции агрогородка «Озеры». Накануне 14 июня в милицию обратилась местная жительница и сообщила о пропаже своего супруга 1978 года рождения. Поиски велись сразу на двух водоемах – озерах Кань и Белое. Около 14.00.

0: Главным управлением цифрового развития предварительного следствия установили 35-летнего жителя Светлогорска, который на протяжении нескольких лет зарабатывал на использовании вредоносного программного обеспечения. С 2022 года по настоящее время фигурант создавал, использовал и распространял вредоносное программное обеспечение для скрытого майнинга криптовалюты, которое несанкционированно устанавливалось на компьютере жертв преступления и, используя их ресурсы, сильно замедляли работу техники. Пассивный доход фигуранта составлял около 1000 белорусских рублей ежемесячно. На момент задержания вирус работал на более 500 чужих компьютеров.
1: Создавал, распространял и использовал различные вредоносные ПО. Также без ведома владельца получал доступ к их вычислительным мощностям. А мною было поражено более 300 компьютеров.
0: Действием подозреваемого дана правовая оценка. Компьютерная техника фигуранта изъята.
2: Важный сигнал.
3: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
4: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
3: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии. Но Александр Лукашенко это опровергает.
5: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
3: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
5: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
3: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
6: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И, безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
3: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Беларуси 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.

0: Радіосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о том, готова ли Минская область к форуму регионов Беларуси и России.
2: Глава государства держит тему подготовки к этому значимому мероприятию на личном контроле. Я заверяю, что Минская область к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России готова. Мы для себя поставили такую цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности центрального региона. Да, в культуре, в образовании, в здравоохранении, ну, безусловно, в экономике. Экономика – это тема форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевичского района, Минского района, Борисовского района, Несвежского района, Дзержинского района, города Жодино, для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события. И я уверен, что мы в тесном взаимодействии вот с Советом Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сделаем все необходимое с учетом проведения предыдущих форумов, а мы изучали и этот опыт, плюс постараемся внести какой-то свой национальный колорит, чтобы провести все на достойном уровне. И я уверен, что это будет очередным шагом вот в развитии как отдельно наших стран, так и союзного государства в целом.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
3: Всем привет! В эфире «Между строк».
4: Привет!
3: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
4: Ага, ну, например, пилот или хирург.
3: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
4: А, путеец. Монтер пути.
3: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
4: Угу.
3: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
4: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
3: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
4: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
3: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
4: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
3: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы экономика часто держится на приезжих.
4: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
3: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
4: Интересно.
3: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
4: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
3: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании «Станопринт Интернешнл», с запросом всего на 36 человек.
4: Подожди. Сколько?
3: 36.
4: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
3: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
4: Именно.
3: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
4: Какая?
3: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
4: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
3: Вот-вот.
4: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
3: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
4: Ну да, когда работать вообще некому.
3: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
4: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
3: Точно.
4: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей с другого конца света.
3: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
4: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
3: Да, около 300 долларов.
4: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате.
3: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
4: Слушай, ну у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
3: Кажется, что да, но...
4: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
3: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
4: Ну да, логично.
3: Главная цель откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
4: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
3: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
4: И сколько это?
3: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
4: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
3: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
4: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
3: Нет, конечно.
4: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
3: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
4: Ага. А еще медстраховка нужна.
3: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
4: Жесть, это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
3: Итоговый чек на одного необученного мигранта около 3000 рублей в месяц.
4: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
3: Да, именно так система и работает.
4: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
3: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтёру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
4: А то есть денег в бюджете на всех нет?
3: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
4: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
3: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за 2-3 на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
4: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
3: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
4: Слушай, ну хорошо, план с этими 36 мигрантами провалился, но как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
3: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
4: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
3: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
4: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
3: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
4: В смысле, как турагентство?
3: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
4: Гениально. То есть предприятия тратят огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
3: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
4: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
3: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
4: Ну, разница с $300 очевидна.
3: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают $500-700 плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит $1500-1800.
4: На этом фоне предложение в $300 выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
3: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
4: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
3: Согласен.
4: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
3: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
4: А кому обслуживать, если людей нет?
3: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
4: А когда массово увольняли за нелояльность?
3: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров, тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
4: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
3: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
4: Жутко звучит.
3: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
4: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
3: О чем именно?
4: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
3: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
4: Пока.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
5: Новости союзного государства. Рынок ушел в крутое питье. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятой на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5%, и в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
6: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
5: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
7: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
5: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль. Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
8: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
5: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылками европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
9: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
10: Мосаме сарма.
9: Лето.
10: Мосаме гарма.
9: Весна.
10: Бахар.
9: Осень.
10: Хизан.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
12: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
11: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
13: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорировано. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
11: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. «Мамы говорят» на радио «Сигнал».
11: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
14: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар — это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
11: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
14: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
11: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера, массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
15: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
11: Маргарита из Барановичей написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
14: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились». Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав.
11: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
1: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
16: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинает критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше. Хватает.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок Витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий вел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
17: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
11: контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скоропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
17: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
11: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на 320 миллионов долларов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Скоропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
1: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
2: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красные линии нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И, в принципе, к этому у нас есть все предпосылки.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
18: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ.
19: Ура! Ура! Ура!
18: Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только Кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
19: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
18: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Слонян.
20: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
18: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «Макс». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшение. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
21: С 27 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 27 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
11: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
3: Шмат хто не дожыве с такой медицинай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
4: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да всё никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
22: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
11: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Градилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград, в то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем. Тем семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
24: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
23: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции, от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в трех цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида. Но есть один нюанс.
24: Ко второму гробу нету вопросов. Мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25-го года его маме, и говорят о том, что еще нашли его, ну, как бы останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на две части. Откуда у нас взялся второй череп, если мы уже похоронили череп?
23: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
24: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто. Кто был в третьем гробу. Я его захоронила. Я свой долг выполнила. Выполните свой долг. Назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
23: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с четырьмя товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле.
0: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
5: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
5: 12.
10: Бара.
5: 13.
10: Тера.
5: 14.
10: Чодаха.
5: 15.
10: Пандраха.
5: 16.
10: Сола.
5: 17.
10: Сатра.
5: 18.
10: Атара.
5: 19.
10: Унис.
5: 20.
10: Бис.
0: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
6: Киев не поверил Лукашенко. Главком ВСУ заявил об усилении обороны на границе с Белоруссией.
7: Украина усилит оборону на границе с Белоруссией и создаст на этом участке новые подразделения беспилотных систем. Особое внимание было уделено усилению обороны государственной границы на северном направлении. Для повышения эффективности прикрытия рубежей принято решение о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
6: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
8: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая. Мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
6: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Белоруссии на тот случай, если она вступит в войну.
8: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
6: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
9: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Беларуси, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные.

0: читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
3: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Ну, вот для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы как экономисты, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
4: Пятое место.
3: Или нет? Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому, если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: СВО «Мутант». 4 года назад в это невозможно было поверить. Зеленский заявил о планах произвести до 20 миллионов беспилотников до конца года. Украина сделает как минимум 10 миллионов дронов до конца 2026-го, но у нее есть возможность удвоить этот показатель, заявил Зеленский по итогам встреч на полях саммита «Большой семерки». По его словам, в Киеве наблюдается прогресс в сфере военных технологий, которые включают разработку беспилотных систем, робототехники, программного обеспечения и использование искусственного интеллекта. Именно это и есть причиной создания компании, которая сотрудничает с ВСУ в развитии беспилотных систем. На днях польский премьер Дональд Туск объявил о создании армады дронов для Украины.
6: С большим удовольствием могу объявить, что польский план по созданию армады дронов будет реализовываться при технической поддержке и благодаря профессионализму наших украинских друзей. Мы будем вкладывать в это общие европейские, польские деньги и, как я уже сказал, компетенции и способности Украины. И наша цель состоит в том, чтобы перепрыгнуть, собственно, всю технологическую эпоху, чтобы в ближайшем будущем Украина, Польша и Европа были в безопасности от любых воздушных атак.
5: Преимущество в количестве и в качестве дронов ВСУ признают уже даже Z-сообщество. Вот о чем говорили военкоры на канале «Соловьев Лайв».
7: Ну, я только слышал за 600 дронов, но я потом насчитал меньшее количество, по крайней мере, по сводкам Министерства обороны. Но опять же, Министерство обороны говорит, количество дронов считает как сбитые и подавленные, да?
8: Да.
7: А он никогда не говорит, сколько оно летело. Поэтому где там был рекорд, ну я не могу сказать. Но дронов летело очень много. И плохая тенденция заключается в том, что их не становится меньше. Их становится больше. Вот. А если еще сюда приплюсовать удары ракетами, да, то прям вообще, то, грубо говоря, ситуация становится такая, ну, не очень благополучная в этом плане.
5: Еще год назад мощности ОПК Украины позволяли производить не более 8 миллионов FPV-дронов в год. В последнее время армия России ежемесячно теряет из-за атак украинских дронов до 30 тысяч военнослужащих. Накануне Киев анонсировал еще и выпуск собственной баллистической ракеты.
9: Баллистическая ракета FP-9 будет легко поражать цели в Москве, потому что у нее будет очень высокая скорость подлета к цели. «Искандер» поражает цель на скорости 800 метров в секунду. У нас будет 1200. Поэтому мы будем значительно легче преодолевать ПВО. Да, что-то будет теряться, но примерно 25% будет гарантированно прорываться и попадать в цель.
5: Военкоры встретили эту новость с тревогой. По их словам, ракета уже скоро может показать себя в действии.
10: К лету они вполне могут попытаться вывести такую ракету уже на испытания. Поэтому это серьезный груз, который

0: надо относиться всерьез.
1: В этом году есть вероятность, что она полетит по территории России?
0: Ну, вы в этом случае не гадатели. Мы исходим из того, что идут работы. Соответственно, если начнутся испытания, если наша разведка вскроет эти испытания, и они окажутся успешными, то украинцы попытаются как можно быстрее вытащить ее на фронт. Другое дело, что, как всегда, сначала это будут единичные пуски, а потом они попытаются, скажем, их нарастить.
2: Это не первая ракета, которую Украина разработала за время СВО, говорят эксперты. Несколько месяцев назад ВСУ показали ракету «Фламинго», и ее уже активно применяют для ударов по военным объектам. Хотя до 2022 года у Украины не было даже полноценной армии.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко об удачном сезоне хоккейного клуба «Динамо Минск».
5: Я внимательно посмотрел материалы, которые представлены мне для рассмотрения на сегодняшнем совещании. Нового для меня и удивительно ничего нет, Дмитрий Николаевич. Вы тут оценки мне предлагаете дать. Не знаю, из чего вы исходили вместе с Петкевич, чтобы я сказал о том, что прошлый сезон, ну, для главной команды нашей страны, хоккейной команды Минского «Динамо», был провальным. Хотя вы, как экономист, и мне это всегда нравилось, опирались на факты. Но факт же в том, что в прошлом году Минское «Динамо» у нас выступило лучшим когда-либо.
6: Пятое место.
5: Или нет? Ну так почему провальный, если динамика нормальная? Ну я понимаю вас как чиновников, вы не совсем вникли в ситуацию, почему я назначил это сегодняшнее совещание, и вы начали в разнобой давать какие-то оценки и чего-то предлагать. Поэтому если объективно смотреть на вещи, команда выступила лучше, чем когда-нибудь.
7: Учим пакистанский вместе.
8: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
9: Мосаме сарма.
8: Лето.
9: Мосаме гарма.
8: Весна.
9: Бахар.
8: Осень.
9: Хизан.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». И сегодня мы разбираем тему, которая звучит тихо, но значит очень много. Александр Лукашенко вдруг заговорил о мире, извинился перед Зеленским и признал, что Беларусь уязвима. Красивые слова, но украинская армия почему-то не торопится убирать войска с северной границы. Почему? Давайте разбираться. Ну вот смотри, сразу бросается в глаза вот этот масштаб изменения тона, если мы проанализируем недавние заявления.
11: Да, тон изменился просто радикально.
10: Вот именно, особенно это интервью телеканалу «Аль-Арабия». Там же прямым текстом звучит, что перенос боевых действий на территорию Беларуси недопустим. Плюс, ну, совершенно беспрецедентный факт – извинения перед президентом Зеленским.
11: Угу.
10: То есть это, ну, кардинально контрастирует со всем, что мы слышали в 2022-2023 годах.
11: Абсолютно. Но тут надо понимать логику. Признание собственной уязвимости или слабости – это же нонсенс.
10: Да, это разрушает образ силы.
11: Именно. И вот тут начинается самое интересное. Если политик такого толка публично признает, что территория уязвима перед теми же дронами, и начинает извиняться, значит, внутренние риски стали опаснее внешних.
10: Но, слушай, а как же вот это выступление в Гродно? Там же использовался термин «мясной фарш» применительно к гражданам страны. Это же жутко звучит.
11: Звучит жутко, да.
10: Одно дело извиняться и говорить о мире, а другое – пугать общество кровавой бойней. Зачем рисовать такую перспективу? Это же сеет панику.
11: А это классическая структурная ловушка. Смотри, в Беларуси общество просто категорически не хочет воевать.
10: Ну да, историческая память.
11: точно. Памяти Второй мировой, где погиб каждый третий житель республики, то есть элиты и граждане готовы терпеть многое ради стабильности, но как только возникает угроза оказаться в окопах...
10: Социальный контракт трещит по швам.
11: Вот именно. Поэтому эти заявления про фарш – это такая попытка успокоить элиты и общество. Мол, смотрите, угроза колоссальная, но я единственный, кто вас от нее уберегает. И одновременно это сигнал Западу.
10: Ага. Но там же была еще отсылка к Владимиру Путину. Я обратила внимание, что в этих заявлениях проскочило, мол, российский президент тоже считает участие белорусской армии неприемлемым. Если ты показываешь себя независимым гарантом безопасности, зачем ссылаться на Путина?
11: О, это отличный вопрос. Это страховка. В Минске политика — это всегда балансирование. Там же есть разные группы влияния, в том числе те, кто требует большей активности.
10: Силовой блок.
11: В том числе. И когда звучит фраза «мы с Путиным так решили», это моментально нейтрализует давление сторонников жесткой линии.
10: Хитро. То есть он как бы легитимизирует свой отказ воевать авторитетом более сильного партнера.
11: Да, снимает с себя часть политической ответственности внутри аппарата.
10: Хорошо, звучит логично. Но давай посмотрим на это с другой стороны границы. Разве это не похоже на, соседа, который очень громко извиняется за шумную вечеринку, но при этом диджейский пульт из розетки не выключает?
11: Абсолютно шикарная аналогия.
10: Потому что ни одна база ведь не закрыта. И вот тут возникает вопрос. Если риторика такая миролюбивая, то почему в Киеве этому вообще не верят? Скепсис просто огромный.
11: Потому что слова — это слова, а есть сухие факты на земле. И военное планирование, оно же всегда опирается не на интервью, а на реальные возможности.
10: Ну да, никто не снимет охрану с двери, потому что человек за ней кричит, что пришел с миром, если в руках у него отмычки.
11: Точно. Сразу после этих мирных слов мы же увидели подтверждение военного союза с Россией.
10: Да, и если проанализировать логистику, железные дороги, шоссе, полигоны, аэродромы, все это продолжает активно использоваться для военных нужд.
11: Угу. Белорусская армия по-прежнему в состоянии повышенной боеготовности, идут постоянные проверки техники, слаживание подразделений.
10: Но, с другой стороны, армия ведь и должна тренироваться. Любое государство проводит учения. Может, этот скепсис в Киеве, слишком продиктован травмой февраля 22 года?
11: Травма есть, безусловно. Все помнят исторический урок, когда совместные учения оказались прикрытием для бронированных колонн, пошедших на юг. Но дело не только в психологии.
10: А в чем еще?
11: Здесь самое поразительное то, что намерения-то могут измениться за одну ночь.
10: Ну да, один сдавок и все.
11: Именно. А вот инфраструктура, она никуда не девается. Пропускная способность железных дорог, склады ГСМ, развернутая связь. Пока все это есть, возможность для удара сохраняется. И поэтому на северном рубеже выстраивается масштабная защита.
10: Вот давай перейдем к этому.
11: Угу.
10: Потому что доверия к словам нет, и физически границы сейчас превращаются в настоящую крепость. Речь о доктрине Сырского, верно? Главнокомандующий утвердил совершенно новый план обороны.
11: Да, этот план кардинально отличается от того, что было раньше. Если раскладывать по полочкам, там три мощных уровня.
10: Давай по порядку. Первый технологический, так?
11: Да. Это новые подразделения беспилотных систем и специалисты радиоэлектронной борьбы, РЭБ. И знаешь, что тут самое показательное?
10: Что?
11: Скорость принятия решений. Техника для этих подразделений идет напрямую со складов стратегического резерва.
10: Ого, то есть без всей этой долгой бюрократии?
11: Абсолютно. Это маркер того, что все предельно серьезно. Это не показуха, а реальная подготовка к худшему сценарию.
10: Слушай, концепция БПЛА и ИРЭП — это просто нечто. Я анализировала, как это работает в связке. Это же буквально глаза и кулаки. Они создают над пехотой такой невидимый купол.
11: Совершенно верно. РЭП ослепляет противника. Дроны мониторят и могут наносить удары.
10: Но при всей любви к высоким технологиям у меня есть сомнения. Без нормального бетонного дота или глубокого рва даже самые умные дроны массированный прорыв не остановят. Погода испортилась, РЭП заглушил сигнал, и все, купол упал.
11: И поэтому существует второй и третий уровни. Технологии — это хорошо, но они должны на что-то опираться. Третий уровень — это как раз инженерный, та самая масштабная фортификация.
10: Да, бетонные доты, противотанковые рвы.
11: И минные поля. Суть тут в чем? Современная фортификация не призвана создать великую китайскую стену, которую нельзя пробить. Ее задача – канализировать движение техники.
10: То есть заставить колонны ехать туда, куда выгодно обороняющимся?
11: Да. Техника не может просто ехать через лес, где мины и рвы. Она сбивается в кучу, ищет проходы и попадает в заранее пристреленные артиллерией зоны.
10: Получается, цена атаки возрастает просто кратно. Это же еще и огромная психологическая функция.
11: Огромная. И вот тут подключается второй уровень, о котором мы не сказали. Человеческий.
10: Бригады территориальной обороны.
11: Да, местные жители. Это критически важный фактор. Они знают каждую лесополосу, каждую реку, каждую тропинку на болоте.
10: И у них есть мотивация, это их дом.
11: Именно. Местный лесник с тепловизором и рацией в своем родном лесу гораздо эффективнее, чем целый взвод, переброшенный из другого региона.
10: Получается такой симбиоз бетона, местных жителей и высоких технологий. И вот обсуждение этих оборонительных линий наводит меня на мысль о новой роли технологии вообще. Защита теперь это не только стены, но и способность нанести болезненный ответный удар.
11: Абсолютно.
10: И это полностью меняет всю политическую картину. Мы же сейчас наблюдаем настоящую дроновую революцию.
11: О, да.
10: Раньше для сдерживания нужны были эскадрильи дорогих истребителей, баллистические ракеты, ядерное оружие, в конце концов. А сейчас наличие массового, относительно дешевого флота беспилотников позволяет держать под угрозой склады, заводы, аэродромы на сотни километров вглубь чужой территории.
11: И если связать это с общей картиной, о которой мы говорили в начале, именно осознание вот этой достигаемости белорусской инфраструктуры для ударов и заставляет Минск так резко сменить тон.
10: То есть угроза ответного удара сейчас работает эффективнее самого удара?
11: По сути, да. Дроны стали новым языком дипломатии. Никто не хочет получить удар по нефтеперерабатывающему заводу или логистическому хабу.
10: И из-за этого риторика становится такой аккуратной.
11: Да. Но тут есть огромная проблема. Асимметрия информации.
10: Что ты имеешь в виду?
11: Ну смотри, мы видим укрепление, слышим заявления, но никто, кроме узкого круга лиц, не знает, о чем ведутся закрытые переговоры между Москвой и Минском.
10: А, какие там секретные договоренности и протоколы?
11: Да. Какие триггеры могут заставить армию прийти в движение, несмотря ни на какие риски для своей инфраструктуры?
10: Понятно. И в этом балансе, кстати, нельзя забывать про роль Запада.
11: Западный фактор здесь фундаментален.
10: Да, потому что западные разведданные, спутниковые снимки, обучение инструкторами НАТО – это, ну, тот фундамент, на котором вообще строится устойчивость всей северной границы.
11: Безусловно. Ведь эта граница защищает не только Киев, она фактически защищает восточный фланг НАТО от неожиданных маневров.
10: Да, ставки там высоки. Давай попробуем подвести какой-то краткий итог нашему сегодняшнему разбору.
11: Давай.
10: В общем, мы видим, что вся эта словесная риторика Минска с извинениями и разговорами о мире – это попытка балансировать на краю пропасти. Это способ снять напряжение. Но пока физически работают логистические маршруты и полигоны, северная граница остается зоной огромного напряжения.
11: И поэтому оборона там строится системно, без оглядки на слова. Бетон, люди, технологии.
10: И дроны, как мы выяснили, стали новым инструментом сдерживания. Но знаешь, анализируя все это, возникает одна провокационная мысль, о которой мало кто задумывается в этом контексте.
11: Какая же?
10: Вся эта невероятно хрупкая конструкция, балансирование, все эти обещания, уловки, гарантии. Во многом это держится на одном конкретном человеке. И учитывая естественные вещи, возраст и состояние здоровья, руководство в Минске...
11: Ух, это серьезная тема.
10: Да. Возникает вопрос, что вообще произойдет с этим северным рубежом, если вопрос о преемственности власти внезапно встанет ребром?
11: Это уравнение с кучей неизвестных.
10: Сможет ли вся эта выстроенная многокилометровая линия обороны выдержать тот хаос, который может начаться при резкой смене политического курса? Это то, над чем определенно стоит подумать.
11: Однозначно.
10: Ну что, на этом будем прощаться. Спасибо, что были с нами на этом глубоком погружении в тему и услышимся в следующем выпуске.
11: Пока.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. В
6: Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
14: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
15: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
14: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
15: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
14: Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
16: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
14: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
16: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
14: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
14: Это транспорт не для людей. В Минской области будут проверять маршрутки. Людям есть что сказать.
15: В ходе профилактического мероприятия сотрудники ГАИ будут выявлять неисправные транспортные средства, нарушение правил перевозки пассажиров, превышение скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также факты перевозки пассажиров сверх количества посадочных мест. Профилактические рейды продлятся 4 дня.
14: Для многих пассажиров такие проверки – запоздалая реакция на то, с чем они сталкиваются каждый день. Белорусы жалуются, что маршрутки часто ездят переполненными. Водители торопятся, резко тормозят, разговаривают по телефону и превращают поездку в испытание.
17: Едешь утром, людей набито столько, что дышать нечем. Все стоят друг на друге, а водитель все равно подбирает новых пассажиров.
18: Иногда ощущение, что ты не в общественном транспорте, а в гонке на выживание. Обгоны, резкие торможения, скорость. Страшно ехать.
19: Маршрутки старые, салон разбитый, но выбора нет. Автобус ходит редко, а на работу ехать надо.
14: Транспортный эксперт Сергей Антонов говорит, что проблема не только в отдельных водителях. Сама система маршруток часто построена так, что перевозчик и водитель заинтересованы успеть больше, взять больше пассажиров и не сорвать график.
16: Маршрутка в Беларуси давно стала транспортом не от хорошей жизни. Она закрывает дыры там, где не хватает нормальных автобусов, удобных расписаний и регулярного сообщения. Поэтому водитель спешит, пассажиры терпят, салон забивается сверх нормы. Пока система работает по принципу «как-нибудь довезем», проверки на 4 дня проблему не решат.
14: По словам эксперта, техническое состояние маршруток – отдельный вопрос. Микроавтобусы работают с высокой нагрузкой каждый день, быстро изнашиваются, а ремонта нет годами.
16: Тормоза, подвеска, резина, ремни, двери – это все напрямую связано с безопасностью. Если экономить на ремонте или выпускать на линию уставшую технику, риск аварии резко растет. И здесь нельзя ждать, пока что-то случится. Переполненная маршрутка на скорости – это не просто дискомфорт, это потенциальная трагедия.
14: В итоге рейды ГАИ могут выявить часть нарушений, но главный вопрос шире. Почему для тысяч людей маршрутка остается единственным нормальным способом добраться на работу, учебу или домой? Пока общественный транспорт не станет удобным и регулярным, пассажиры будут продолжать ездить в переполненных микроавтобусах и каждый раз надеяться, что доедут без приключений. Но если у вас есть жалобы на транспорт, рост цен, качество продуктов, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
20: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
2: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря огласке в ситуации разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
21: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
2: Уже есть два известных случая гибели студентов на СВО, оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
0: Новосибирск, я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
2: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
4: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко рассказал, о чем детально доложил главе государства.
22: Президенту Республики Беларусь детально доложена ситуация в агропромышленном комплексе Минской области. Так, индекс производства валового объема сельскохозяйственной продукции с начала года составил 106,9%. Это абсолютно лучшая величина в стране. Мы приросли в содержании скота и птицы на 10% к уровню прошлого года. Мы увеличили надой на 2,1% и уже надоили 990 тысяч тонн молока и преодолели такую символическую отметку в 21 литр молока в среднем от одной коровы в центральном регионе. Все это сырье для наших молока и мясоперерабатывающих заводов. Загрузка их составляет уже более 90%.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
24: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке, по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
23: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
25: Беларусь занимает такую
3: низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорирована. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
23: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 10 до 100. Поехали! 10.
9: Дас.
8: 20.
9: Бис.
8: 30.
9: Тис.
8: 40.
9: Чалис.
8: 50.
9: Пачас.
8: 60.
9: Сат.
8: 70.
9: Саттар.
8: 80.
9: Асси.
8: 90.
9: Навэ.
8: 100.
9: Эксо.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
4: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о росте взаимного товарооборота между странами.
10: Наверное, 25-й год уже можно закрыть, хотя прекрасная была цифра, 41% рост взаимного товарооборота. Это говорит о том, что и белорусский бизнес чувствует себя здесь очень уверенно, ну и альтернативно узбекский чувствует себя очень хорошо в Республике Беларусь. Первые 5 месяцев текущего года эту тенденцию тоже подтверждают. Больше 32% рост товарооборота. Это опять-таки говорит, что все у нас во взаимоотношениях достаточно ровно и хорошо. Целевую задачу, которую поставили два президента в 1 миллиард, я уже вижу, что в этом году мы сможем преодолеть. Для этого есть у нас все предпосылки и все перспективы. Ну, во-первых, традиционные направления, по которым Республика Беларусь здесь сильна, в Узбекистане. Мясомолочная продукция, плитная продукция, трактора. Вот, наверное, те направления, которые фармация, те, которые складывают наш экспорт. Соответственно, в Республику Беларусь, конечно же, едут фрукты, овощи узбекские, которые практически под узбекским солнцем растут круглосуточно, круглогодично. Ну и, естественно, продукция легкой промышленности в одну и во вторую сторону. Это то, чем и хлопок, чем славится Узбекистан. А наш лен, ну, я уверен, что потихоньку начнет тоже завоевывать здесь узбекский рынок.
5: Новости регионов на радиосигнал.
23: Известного минского врача, который числился пропавшим без вести, вероятно, нашли погибшим в Витебской области. 16 июня при проведении поисковых работ маневренно-поисковой группой совместно с МЧС на озере Ведета Полоцкого района обнаружен мужчина 1978 года рождения. Еще 12 июня мужчина отправился на подводную охоту, однако домой не вернулся, сообщили спасатели. АСВОД не назвал в своем сообщении имени погибшего, однако возраст возраст, а также обстоятельства инцидента совпадают с информацией из ориентировки на розыск Геннадия Щитко, которую ранее опубликовал отряд «Феникс». Отмечу, Геннадий Щитко работал заведующим урологическим отделением в Минской клинической больнице скорой медицинской помощи. Волковысские сотрудники милиции раскрыли кражу крупной суммы денег из частного дома. 12 июня в милицию обратился 60-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из кладовки его дома пропали 16 тысяч белорусских рублей. По его словам, сбережения исчезли при неизвестных обстоятельствах. Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что к пропаже причастен 34-летний сын заявителя. По предварительной информации, он знал, где отец хранит свои сбережения, и, воспользовавшись удобным моментом, забрал деньги из кладовки. Позже, как установили милиционеры, похищенную сумму он потратил на личные нужды. Подозреваемого задержали, ему грозит до 7 лет лишения свободы. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. В Бресте огласили приговор 29-летней местной жительнице, которая обвинялась в растрате имущества. Женщина, которую в январе судили за пособничество в вывозе за пределы государства лица для занятия проституцией, работала специалисткой по работе с клиентами службы прямых продаж в салоне сотовой связи. С июля по сентябрь 2025 года, как оказалось, она оформила подложные документы, по которым клиенты, которые ранее обращались к ее коллегам исключительно за подключение сим-карт и услуг мобильной связи, якобы приобрели беспроводные наушники и мобильные телефоны в рассрочку. По такой схеме она заключила 8 договоров на сумму более 15 тысяч рублей. Полученные товары фигурантка продавала в интернете. Брещанку признали виновной. С учетом прошлого приговора ей окончательно назначили 6 лет колонии со штрафом в размере 160 базовых величин. А также лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением материальными ценностями на срок 5 лет. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
23: Опять не так. Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий вел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
11: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
23: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
11: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно. Но ситуация крайне странная.
23: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на $320 миллионов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Куропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал $8 миллиардов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
13: Новости союзного государства.
15: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
17: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Ну, уже чуть ближе стало.
15: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
18: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
25: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываем, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
15: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
18: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него, потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. Лукойл у нас вроде без ограничений наливает, он закрыт до 7 работает, только через приложение, приложения у меня, к сожалению, нету.
15: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
26: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
15: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
13: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
27: Почему я обратился к спорту? Не только хоккею. Уже и президента начинает критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
7: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
2: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
14: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
2: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за три дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
16: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, он смотрел вперед и строил планы.
2: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
27: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинает критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно,

0: Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Топливная лихорадка захватывает Россию. Дефицит бензина охватил больше 50 регионов России. В Питере беда.
3: Это что такое? Я в шоке. Приехала фура с бензином. Хватит, что ли, всем бензина-то или нет? Это что за голодный год? Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду. Но уже чуть ближе стало.
2: Ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей действуют уже в 53 регионах страны, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. В 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина на авто. В остальных регионах фиксируется нехватка топлива на значительной части АЗС.
4: Ребятки, ну, все мне присылают, в Москве нет бенза, в Крыму нет бенза. Ну, у нас как бы есть бенз, но вот такие вот очереди.
5: Оказывается, заправиться в Ростове-на-Дону – это целый челлендж. Показываем, какая очередь на заправке. И то это я уже полчаса, наверное, где-то простоял.
2: Главная причина дефицита топлива – систематические удары дронов по нефтеперерабатывающей инфраструктуре. По данным Reuters, к концу мая практически все крупные НПЗ в центральной части России сократили или приостановили работу. 17 июня стало известно об установке московского НПЗ, по которому дроны ударили сутки назад.
4: Езжу сейчас по городу, ну, у меня эвакуатор. Вот, и еще где налить бензин в него, потому что на одну заправку приехал, бензина никакого. Лукойл у нас вроде без ограничений наливает, он закрыт до 7 работает, только через приложение, приложения у меня, к сожалению, нету.
2: Проблема с топливом в России становится системной. Сначала все выглядело как локальные перебои на фоне ударов по НПЗ и нефтебазам, которые через некоторое время пройдут. Но сейчас проблемы ощущают в разных сферах, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
6: Еще тяжелее ситуация у аграриев. Дизель для сельхозработ с февраля подорожал примерно вдвое, а только с конца апреля еще на 42%. Цена с доставкой в хозяйство уже перевалила за 100 тысяч рублей за тонну. И даже по такой цене нет гарантии, что топливо вообще привезут вовремя. На юге уборка уже началась, а фермеры вынуждены ехать за соляркой в Поволжье и стоять там в очередях по несколько дней.
2: Проблемы накрыли и рынок авиакеросина. После серии ударов по НПЗ и топливной инфраструктуре оптовая цена авиакеросина в России впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. В ряде аэропортов начались ограничения на заправку самолетов. В этом списке Петербург, Екатеринбург, Уфа, Махачкала, Минеральные воды, Краснодар, Астрахань и Нижний Новгород.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Между строк» подкаст о том, что скрывается за официальными заявлениями. Сегодня говорим о цифровизации белорусской медицины. А почему электронные больничные снова откладываются, кто за это заплатит и что на самом деле происходит за фасадом красивых отчетов. Устраивайтесь поудобнее, будет интересно. И знаешь, если посмотреть на официальные отчеты, то так называемая централизованная информационная система здравоохранения, ну ЦИС, она вроде как уже введена в промышленную эксплуатацию, но при этом полноценный запуск электронных больничных по всей Беларуси снова перенесли.
8: Да, опять сдвинули.
7: Именно. И теперь в качестве такого ориентира звучит 27-й год, то есть возникает совершенно очевидный парадокс.
8: Слушай, но сам термин «промышленная эксплуатация» в IT-сфере, он же имеет вполне конкретное значение.
7: Какое именно?
8: Ну, он подразумевает, что программный продукт не просто там написан и где-то лежит,

0: лежит. Он развернут, он работает под полной нагрузкой и выполняет все заявленные функции. Причем в реальных условиях, а не в тепличных.
1: Угу.
0: И перенос запуска электронных больничных сразу на несколько лет вперед – это прямо противоречит самому определению. То есть за этим красивым термином скрывается, ну, по сути, просто оболочка.
1: Которая технически вроде как существует на серверах.
0: Да, существует, но она абсолютно не способна выдержать реальный поток данных в масштабах страны.
1: Да, но официальные лица при этом заявляют, что электронные больничные уже выдаются, запущен пилотный проект, и система действительно работает – просто пока для одной конкретной категории пациентов.
0: Для беременных женщин, верно?
1: Да, для беременных. И с точки зрения поэтапного внедрения такой сложной архитектуры, это выглядит как вполне логичный шаг. Ну, система тестируется на живых пользователях, чтобы отловить баги перед массовым запуском. Разве нет?
0: Погоди. Если цель – реально проверить медицинскую систему на прочность, логика диктует совершенно иной подход.
1: А как надо было?
0: Ну, для нормального стресс-теста берут условную среднестатистическую поликлинику и прогоняют через нее абсолютно весь поток пациентов.
1: А, то есть вообще всех?
0: Конечно. От сезонных ОРВИ до экстренных травм. А выбор беременных женщин – это, ну, это никакой не стресс. Тест. Это создание максимально безопасной песочницы.
1: Почему именно песочницы? Если посмотреть на голую математику процесса, в стране каждый год регистрируется порядка 90-100 тысяч беременных женщин.
0: Ага.
1: В то же время больничные листы по обычным заболеваниям, ну там простудам, травмам, они исчисляются миллионами.
0: Вот именно.
1: Разница в нагрузке на центральную базу данных просто колоссальная.
0: И знаешь, дело тут даже не только в количестве. Суть в специфике самого процесса.
1: В смысле?
0: Оформление документов по беременности, оно ведь очень сильно растянуто во времени. Женщина заранее знает свой статус, врачи планово назначают приемы.
1: Угу.
0: То есть в этом сценарии полностью отсутствует фактор внезапности. Нет острой срочности. База данных получает такой, знаешь, предсказуемый, очень равномерно распределенный поток запросов.
1: А, я поняла. В отличие от условного утра понедельника в ноябре, когда сотни тысяч людей одновременно просыпаются с температурой и идут к терапевтам.
0: 100%.
1: Если в этот момент миллионы запросов полетят в центральную систему, вся эта архитектура просто не выдержит.
0: Централизованная архитектура в данном случае – это как пытаться пропустить поток с 10-полосного скоростного шоссе через одну единственную будку оплаты.
1: Да, пробка будет эпичная.
0: Именно. И не имеет значения, насколько быстро автомобили едут по трассе. Пропускная способность ограничивается скоростью работы этой единственной будки. Все данные со всей Беларуси должны обрабатываться единым узлом.
1: Слушай, ну а структурно у централизованной системы есть же железное обоснование. Данные хранятся в едином защищенном хранилище. Исключается дублирование медицинских карт.
0: Ну, в теории, да.
1: Пациент может прийти в любую клинику, и врач мгновенно получит доступ к его истории болезни. По идее, это решает давнюю проблему потерянных бумажных карточек и вот этих разрозненных локальных баз, которые поликлиники ввели годами.
0: Это обоснование отлично работает, но исключительно в вакууме. В условиях идеальной инфраструктуры.
1: Которой нет.
0: Конечно, нет. Единая точка хранения означает единую точку отказа. Безупречная работа такой системы требует бесперебойного высокоскоростного канала связи между каждым рабочим местом врача и центральным сервером.
1: И если оптоволокно, там мощные маршрутизаторы есть в крупных столичных медицинских центрах, то техническая реальность региональной медицины выглядит совершенно иначе.
0: Абсолютно.
1: На рабочем столе врача зачастую стоит техника 15-летней давности.
0: Да там музейные экспонаты стоят.
1: Серьезно. Эти компьютеры работают на устаревших операционных системах, которые вообще давно не получают никаких обновлений безопасности.
0: И подключаются они к сети по каналам связи, где скорость измеряется килобитами.
1: Кошмар.
0: Запрос к центральному серверу, который в норме должен обрабатываться за миллисекунды, в таких условиях растягивается на долгие секунды, а иногда и минуты.
1: То есть требовать мгновенной синхронизации данных с серверами фонда соцзащиты на таком оборудовании – это просто игнорировать законы физики.
0: Буквально. И это мы еще не говорим про электричество.
1: А что с электричеством? Постоянное подключение же требует стабильного питания.
0: Вот именно. Во многих районных поликлиниках банально отсутствуют мощные источники бесперебойного питания. У ПСОВ просто нет.
1: И если свет моргнет на пару секунд,
0: то системный блок просто перезагружается. Врач теряет все несохраненные данные и потом вынужден ждать минут 10-15, пока этот старый компьютер снова загрузит Windows и заново подключится к базе.
1: Да. И любой такой инфраструктурный сбой приводит к полному параличу медицинского приема.
2: Полному. Если сервер перестает отвечать, ну из-за перегрузки, или провайдер отвалился, или DDoS-атака какая-нибудь, врач физически лишается возможности работать. Интерфейс блокируется.
1: То есть невозможно не только выписать электронный рецепт или закрыть больничный.
2: Даже историю болезни не посмотришь. Потому что локальных копий на компьютере врача просто не остается.
1: Слушай, а возвращаясь к аргументу о безопасности единого хранилища. Концентрация медицинских данных всего населения страны в одном месте кратно повышает ставки в случае киберинцидентов.
2: Еще как повышает. Речь ведь идет не о номерах телефонов, как в службах доставки.
1: Да, это сенситивная информация, диагнозы, результаты онкологических обследований, психиатрия.
2: И учитывая регулярные утечки данных лояльности крупных ритейлеров в стране, защита этой медицинской базы вызывает очень серьезные вопросы.
1: И ведь угрозы исходят не только от внешних хакерских атак. Архитектура системы подразумевает, что доступ получают тысячи сотрудников по всей стране.
2: От главных врачей до обычных работников регистратуры.
1: Да, и чем шире круг авторизованных пользователей, тем выше статистическая вероятность утечки через банальный человеческий фактор, ну или скомпрометированные пароли.
2: Слушай, но даже если мы отбросим риски безопасности и вот эти инфраструктурные провалы, остается главный фактор – человеческий ресурс.
1: Ты про время на прием?
2: Да, время на прием одного пациента у терапевта жестко регламентировано. Норматив составляет порядка 12-15 минут.
1: И за этот короткий промежуток врач должен успеть собрать анамнез, провести физический осмотр, поставить диагноз и назначить лечение.
2: А внедрение сырого электронного интерфейса напрямую съедает это время. Врач больше не пишет диагноз от руки. Он должен работать со справочниками.
1: Ну да, взять тот же процесс ввода кода заболевания по МКБ-10. Это же международная классификация болезней. Там огромное многоуровневое дерево.
2: И навигация по этому дереву требует постоянного пинга с сервером. Врач кликает на нужный класс заболеваний, сервер думает, обрабатывает запрос.
1: Потом появляется выпадающий список подклассов.
2: Врач выбирает нужный, снова серверный запрос. На то, чтобы просто прокликать все эти чекбоксы и утвердить диагноз, уходят реальные минуты.
1: Если интерфейс забирает 5 минут из 15 выделенных на прием, на осмотр живого человека остается критически мало времени.
2: О чем речь? Медицинский прием трансформируется в сеанс ввода данных, и не забывая про кадровый голод в белорусской медицине.
1: Да, специалистов остро не хватает.
2: Оставшиеся врачи работают с дикими переработками, обслуживают участки уволившихся коллег. И в этих условиях административная система создает для них ловушку двойной бухгалтерии.
1: Это когда нужно и в компьютере писать, и на бумаге.
2: Именно. Период перехода на безбумажный оборот неизбежно растягивается. А контролирующие органы, та же прокуратура, при проверках традиционно требуют физические карты.
1: С синими печатями и подписями.
2: Да. И получается, что врач выполняет двойную работу. Сначала он борется с этим зависающим интерфейсом, внося данные в ЦИС, а затем дублирует ту же самую информацию шариковой ручкой.
1: Пишет в бумажную карточку для отчета перед проверяющими инстанциями. Получается, цифровизация, которая должна была облегчить труд, по факту превращает медицину в конвейер.
2: И удваивает бюрократическую нагрузку на измотанный персонал.
1: И вот тут, знаешь, когда система дает сбой под этой нагрузкой, последствия бьют по конечным пользователям, по пациентам.
2: Больнее всего бьют.
1: Да, потому что электронный больничный – это не просто констатация факта, что человек болеет. Это строгий финансовый документ. Он служит основанием для начисления выплат фондом соцзащиты населения.
2: Да, ФСЗН, да. В аналоговой модели процесс был максимально прозрачным. И, ну, физически осязаемым.
1: Да, пациент получал на руки бумажный бланк с печатями поликлиники.
2: Этот документ отдавался в бухгалтерию работодателя, и уже на его основании начислялись деньги. Цепочка состояла всего из трех звеньев – врач, пациент, работодатель.
1: А новая цифровая архитектура полностью исключает пациента из этого процесса передачи документа. Вводится такой очень сложный алгоритм синхронизации баз данных.
2: Давай по шагам.
1: Давай. Сначала врач подписывает электронный больничный цифровой подписью.
0: Угу.
1: Пакет данных уходит на серверы Минздрава. Он должен синхронизироваться с серверами ФСЗН.
0: А дальше система ФСЗН обязана сопоставить личный номер пациента с реестром работодателей. Если валидация проходит, формируется цифровое уведомление, которое падает в личный кабинет работодателя.
1: И бухгалтер должен увидеть это уведомление, обработать его и начислить деньги. Проблема кроется в количестве точек отказа этой цепи.
0: Их слишком много.
1: Что произойдет, если в реестре ФСЗН указан устаревший код компании? Или если сервер Минздрава временно потерял связь с сервером ФСЗН просто из-за обновления сертификатов?
0: Пакет данных с больничным листом тупо зависает между ведомствами.
1: Бухгалтерия компании не видит документа в системе, следовательно, не имеет юридических оснований для выплаты. Наступает день выдачи зарплаты, и человек не получает пособия.
0: И самое критичное здесь – это изменение бремени доказательства. Цифровая система вообще не обладает функцией проактивного поиска собственных ошибок.
1: То есть в случае пропажи данных пациенту никто не позвонит с извинениями?
0: Конечно, нет. Человек должен самостоятельно выяснять, на каком вообще этапе произошел сбой.
1: Ему приходится дозваниваться в регистратуру поликлиники, чтобы проверить, правильно ли врач ввел данные.
0: Потом идти в отдел кадров своей компании.
1: А иногда и лично обращаться в региональное отделение фонда соцзащиты. По сути, пациент сам становится интерфейсом между неработающими базами данных.
0: И при этом предполагается, что пациент должен отслеживать статус своего больничного через личный кабинет на специальном портале.
1: Угу. И здесь вскрывается огромная проблема цифрового неравенства, которая, полностью игнорируется.
0: Концепция личного кабинета требует определенного уровня цифровой грамотности, но и технического оснащения тоже, да? Нужно зайти на портал, ввести идентификационный номер, пройти двухфакторную аутентификацию, получить SMS-код, успеть его ввести.
1: Для молодого специалиста это рутинное действие на 30 секунд.
0: А теперь представь пенсионера из региона, у которого в руках старый кнопочный телефон, без интернета и зрение слабое.
1: Для него этот цифровой барьер становится непреодолимым. Требование проверять статусы выплат через сложные интерфейсы – это невидимая, но очень жесткая стена.
0: Стена между пожилым человеком и его законными социальными гарантиями.
1: Но знаешь, бизнес тоже сталкивается с новыми рисками в этой ситуации.
0: Бухгалтера малых предприятий.
1: Именно. У них зачастую нет в штате IT-специалистов. И они вынуждены работать в таком гибридном режиме. Одновременно обрабатывать бумажные больничные от тех клиник, которые еще не перешли на цифру, и мониторить электронные кабинеты.
0: Это головная боль, да?
1: Но главный риск лежит в плоскости верификации данных. Бумажный бланк строгой отчетности имел визуальные степени защиты.
0: Водяные знаки, микрошрифты, мокрые печати. Опытный кадровик мог распознать грубую подделку.
1: А в случае с электронным больничным работодатель видит лишь строчку в интерфейсе программы.
0: И все?
1: Если какой-то злоумышленник получит доступ к учетке врача и внесет в базу фиктивный больничный, для бухгалтера он будет выглядеть абсолютно легитимным.
0: Бухгалтерия начислит и выплатит деньги на основе этих данных. А если потом в ходе аудита со стороны ФСЗН выяснится, что документ сгенерирован незаконно
1: или просто содержал неверный код диагноза,
0: то система потребует возврата средств, и ответственность за эту выплату ляжет на работодателя.
1: То есть государственные ведомства фактически перекладывают финансовые риски за уязвимости своего софта на плечи бизнеса.
0: Да, анализ всех этих факторов показывает концептуальную ошибку в самом подходе к цифровизации.
1: Если рассмотреть успешные модели внедрения электронного здравоохранения на мировом уровне, например, в Эстонии или Финляндии, там видна строгая последовательность.
0: Сначала решаются базовые инфраструктурные задачи.
1: Да, строятся защищенные центры обработки данных, проводится широкополосный интернет в каждое медучреждение. Параллельно идет массовое обновление железа.
0: Врачи получают нормальные компьютеры.
1: Проводятся долгие месяцы обучения персонала. И только когда этот физический фундамент полностью готов, поверх него разворачивается софт.
0: А в белорусской практике наблюдается абсолютно обратный алгоритм. Разработка программной оболочки ставится во главу угла.
1: Задается громкая дата для отчетов.
0: Да, софт выкатывается на неподготовленную инфраструктуру, интерфейсы начинают конфликтовать со старым железом, сервера не справляются.
1: Запуск неизбежно сдвигается, как мы и видим, с переносом на 27-й год.
0: Это попытка запустить тяжеловесный современный софт на архитектуре из начала нулевых. И такая модель порождает ключевую системную проблему.
1: Какую?
0: Тотальное размытие ответственности. В старой аналоговой парадигме зона ответственности была четкой. Врач ставил свою личную подпись и печать. Ошибка. Понятно, кто допустил и кто должен исправлять.
1: А в новой цифровой экосистеме найти крайнего практически невозможно. Если персональные данные пациента оказываются в открытом доступе, кто несет ответственность?
0: Да никто. Разработчик платформы, министерство как заказчик, главврач, провайдер.
1: Аналогично и с потерей финансовой информации. В СЗН заявляют, что пакет данных не поступил. Минздрав показывает, что отправка была. Разработчик ссылается на тайм-аут базы.
0: И внутри этой бюрократической петли пациент остается без ответов и без денег. А система работает так, будто никакого сбоя вообще нет.
1: То есть истинная цифровая реформа – это когда врач экономит время, а пациент получает удобство. То, что происходит сейчас, это имитация прогресса, требующая долгих лет и огромных вложений, на которые банально нет денег.
0: И вот тут возникает финальная мысль, над которой стоит подумать. Не приведет ли такая слепая гонка за отчетами к тому, что поликлиники превратятся просто в центры по производству цифровых логов?
1: Где лечение самого человека станет просто побочным продуктом и далеко не главным.
0: В такой системе правильность введенного кода в базу становится важнее здоровья пациента. Это фундаментальный сдвиг, который заслуживает внимания.
1: Согласна. На этом наше обсуждение сегодня завершено. Анализируйте факты и делайте выводы. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Республике Узбекистан Александр Огородников о том, что третий форум регионов Беларуси и Узбекистана будет очень масштабным.
5: Работа началась давно, она ведется достаточно системно. Это уже третий форум регионов. И вот мы в самом начале говорили про миллиард товарооборота, который мы достигнем в этом году. Сегодня развитие нашего товарооборота, я вижу, что одной, наверное, из таких ключевых направлений будет это именно региональное развитие. Ну, потому что не всегда, наверное, региональный бизнес, неважно, белорусский, узбекский, какой-то другой, ну, может быть, опасается выхода на внешние рынки. Когда взаимодействуют между собой напрямую регионы, то они понимают, что их поддерживает губернатор, их поддерживает Хаким, их поддерживает посольство, их поддерживают профильные министерства. Соответственно, они, ну, начинают себя чувствовать чуть более уверенно. И это вот как раз то, что необходимо. Расширение номенклатуры. То есть по традиционной номенклатуре мы чувствуем себя здесь уверенно. Мы развиваем ее, эту традиционную номенклатуру, но задача – заходить более широким фронтом, то есть заходить с новыми номенклатурными позициями. И вот регионы – это то, что есть небольшие, средние компании, которые производят, ну, по-своему уникальный продукт, который может быть здесь интересен на узбекском рынке. Вот я вижу, что в этом наша как раз и будет составляющая. А форум регионов будет очень масштабным. Мы ждем в гости все 14 регионов Узбекистана, то есть 12 областей, Республику Карақалпақстан и город Ташкент. Готовятся все наши области. В принципе, наверное, уже можно говорить о том, что понятна программа пребывания узбекских делегаций у нас, понятна пленарная сессия, понятны главные спикеры, которые будут. Ну и понятна задача бизнес-форума. Это подготовка к главному мероприятию, которое будет предварять официальный визит Шавкат Мирамоновича Мирзиёева к нам в страну. Работаем именно в этом направлении. И, повторюсь, форум – это одна из составляющих этого визита.
3: Важный сигнал.
6: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшение. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
7: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта
8: для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны и видны все места на ту или иную консультацию.
6: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
9: Шмат хто не дожыве с такой медициной, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
10: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да все никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж с 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
11: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
6: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
12: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красной линией нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь, и других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И в принципе к этому у нас есть все предпосылки.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
13: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся» – лучший и самый полезный подкаст про все на свете. И сегодня наша тема – цифровой след. Безопасность в интернете и не только. Современные технологии – это только польза или огромные риски? Давайте разбираться.
14: Всем привет! Тема сегодня, правда, горячая. Мы все сидим в телефонах, все оставляем данные.
13: Да, и вот представь себе такую рулетку в казино, где крупье может, ну, совершенно незаметно сдвигать лунки, чтобы ты всегда проигрывал. Вот именно так, на мой взгляд, работают многие современные алгоритмы, которые как раз и собирают наш этот самый цифровой след.
14: Ну, слушай, звучит как-то уж очень мрачно, прям теория заговора какая-то.
13: А вот и нет. Они ведь реально решают, дадут ли тебе кредит в банке, возьмут ли на работу или даже отчислят ли из университета. И сегодня мы будем глубоко погружаться вот в этот вопрос. Является ли массовый сбор данных какой-то фундаментальной угрозой для нас? Угрозой, которая подавляет нашу индивидуальность? Или, может быть, современные законы способны нас защитить?
14: Угу. И я со своей стороны буду защищать такой более прагматичный подход. Моя позиция в том, что алгоритмы, они сами по себе нейтральны. Это просто математика.
13: Ну, математика в руках корпорации.
14: Да, но современные законы и криптография успешно эти злоупотребления отсекают. Технологии уже безопасны, ну, или становятся такими. И нам точно не нужно отказываться от прогресса из-за каких-то страхов.
13: Ой, ну ладно, ладно. Давай тогда обозначим стартовые позиции четко. Мой главный тезис такой. Системы, которые собирают наш цифровой след, они прям по своей природе выстроены так, чтобы эксплуатировать людей, особенно уязвимых. Это не какой-то, знаешь, нейтральный инструмент для оптимизации логистики. Это механизм доминирования.
15: Серьезное заявление. На чем оно базируется?
13: Я опираюсь на крутые исследования профессора Кирстен Мартин. Она изучает этику алгоритмов. И она вводит такое понятие, как хищнические предсказания. Суть в том, что у корпораций есть прямой финансовый стимул искусственно завышать количество срабатывания алгоритма. Они перекладывают все издержки, все свои ложные обвинения на нас, с тобой, на обычных людей. У нас же нет никакой рыночной власти, чтобы с ними спорить.
14: Ну, люди часто говорят, мне нечего скрывать, пусть собирают.
13: Вот. Это самый бесячий аргумент. Как доказал исследователь Дэниел Салоу, главная угроза приватности сейчас – это вообще не то, что кто-то узнает твои постыдные секреты.
15: А что тогда?
13: Машина принимает решение о твоей жизни на основе каких-то вырванных из контекста данных. И ты даже не можешь доказать свою невиновность. Презумпция невиновности просто умирает.
15: Слушай, я понимаю твои опасения, правда. Картина вырисовывается страшная. Но я вынужден с тобой категорически не согласиться.
13: Да ладно? И почему же?
15: Потому что то, что ты описываешь, это эпоха эдакого дикого запада в мире данных. И она уже все, она стремительно заканчивается. Современные правовые режимы вообще кардинально изменили ландшафт. Посмотри на архитектуру законов. GDPR в Европе, наши локальные законы о персональных данных, тот же People в Китае.
13: Бумажки. Просто бумажки.
15: Да нет же. Это не декларации, это очень жесткие правила игры. Закон сейчас прямо запрещает, ну, так называемых роботов-судей.
13: Это как?
15: А так, что законодательство не допускает вынесения решений исключительно на основе автоматизированной обработки данных, если это решение имеет для тебя юридические последствия. То есть, если тебе банк отказал в кредите через алгоритм, у тебя есть законное право требовать, чтобы это решение пересмотрел живой человек.
13: Ну да, сидит там этот живой человек, нажимает кнопку «Согласен с алгоритмом», и все.
15: Не скажи. Плюс с технической точки зрения сейчас везде внедряется сквозное шифрование, у корпораций над головой висят просто гигантские оборотные штрафы. Им экономически невыгодно делать эти твои хищнические системы.
13: Ой, ну давай разберем это детально. Чтобы вообще понять, работают ли эти твои защитные законы, нам нужно сначала определить, а в чем, собственно, вред от слежки. Это бьет только по преступникам или вообще по каждому из нас?
15: Ну давай, в чем вред?
13: Есть такая фраза: «Дайте мне 6 строк, написанных рукой самого честного человека, и я найду в них то, за что его можно повесить». А в цифровую эпоху мы скармливаем алгоритмом не 6 строк, а просто терабайты информации о каждом нашем шаге. С кем мы пьем кофе, куда ездим, что гуглим ночью. И вот данные исследований, которые публиковали в том же Naked Science, показывают, что жизнь под постоянным наблюдением вызывает у людей хронический стресс.
15: Ну, стресс сейчас от всего бывает.
13: Да, но тут страшнее другое – социальный конформизм. Помнишь эксперименты психолога Соломона Аша из 50-х?
15: Это где людям показывали линии разной длины, и они под давлением группы начинали называть очевидно неправильный ответ.
13: Да-да-да. Люди просто отказываются от собственного восприятия реальности, чтобы слиться с большинством. Так вот, массовый сбор цифрового следа масштабирует этот эффект Аш на все общество. Мы начинаем бессознательно заниматься самоцензурой. Мы боимся лайкнуть не тот пост, написать не тот комментарий. Эдвард Сноуден отлично сказал. Заявляет, что тебя не волнует приватность, потому что тебе нечего скрывать. Это то же самое, что сказать, что тебе не волнует свобода слова, потому что тебе прямо сейчас нечего сказать.
15: Слушай, красивая цитата, конечно, но я подхожу к этому вообще иначе. Ты сейчас смешиваешь в одну кучу тайную слежку каких-то спецслужб и прозрачный сбор данных коммерческими компаниями. Это разные вещи.
13: А какая разница для моей психики, кто именно меня анализирует?
15: Огромное. Психологический стресс и этот твой конформизм возникают из-за неизвестности. Человек боится того, чего не понимает. Но если мы берем современное правовое поле, там другая механика. Закон требует формализованного уведомления. Оператор обязан тебе четко сказать: мы собираем вот это, для таких-то целей, храним столько-то лет.
13: Ой, кто это вообще читает?
15: Подожди, подожди. В Европе GDPR вообще ввел право на переносимость данных, data portability.
13: И как это спасает от конформизма? Я перенесу свой конформизм с Гугла в Яндекс.
15: Да нет же, этот механизм заставляет компании создавать стандартизированные API. Ты больше не в рабстве у одной экосистемы. Не нравится, как сервис с твоими данными обращается, ты берешь, буквально скачиваешь свой архив и уходишь к конкуренту. И когда все это становится просто прозрачным административным процессом, над которым у тебя есть контроль, вот это психологическое давление исчезает.
13: Ну, не знаю.
15: Смотри, это как досмотр в аэропорту. Мы все знаем правила, понимаем цель, безопасность. Мы проходим через рамку металлоискателя, и нас это не вгоняет в панику. Мы не меняем свои политические взгляды из-за того, что нас досмотрели.
13: Я понимаю твою логику. В аэропорту ты прошел рамку, сел в самолет, заказал томатный сок, и все, досмотр закончился.
15: Да, ну, логично.
13: А в цифровом мире эта рамка привязана к тебе 24/7. Прозрачность, о которой ты говоришь, она же иллюзорная. Ты веришь в эти уведомления? Индустрия использует темные паттерны, dark patterns, в дизайне интерфейсов.
15: Да, есть такая проблема.
13: Дизайн специально делают таким, чтобы вызвать у нас с тобой усталость от согласия. Человек просто в истерике жмет согласен на все, потому что у него нет реальной альтернативы, если он хочет пользоваться сервисом монополиста.
15: Ну, согласен, усталость от уведомлений есть. Регуляторы сейчас, кстати, активно пытаются стандартизировать эти интерфейсы, чтобы там была одна большая кнопка «Отказаться от всего».
13: Но даже если мы решим проблему кнопок, это подводит нас к ядру проблемы предиктивной аналитики. Вот, допустим, сбор данных стал кристально честным. Решает ли это проблему алгоритмов, которые уже используют твои исторические данные, чтобы предсказать твое будущее? Вот тут я хочу вернуться к эффекту апертуры и эффекту лечения.
15: Давай раскроем эти термины для наших слушателей. Как это на практике выглядит?
13: Давай возьмем супер понятный пример. Системы прокторинга на экзаменах, типа Proctorio. Их часто в университетах используют. Ты сидишь дома перед веб-камерой, а программа анализирует твой цифровой след в реальном времени. Движение глаз, клики, фоновый шум.
15: Чтобы ты не списывал. Логично.
13: Логично-то логично, но чтобы компания-разработчик могла продать эту систему универу, ей нужно доказать, что система работает. То есть ей нужно ловить нарушителей. И как алгоритм это делает статистически? Разработчики намеренно расширяют апертуру, то есть границы того, что считается подозрительным.
15: То есть они искусственно выкручивают чувствительность на максимум, принимают любое чесание носа за аномалию?
13: Точно. Слишком быстро читаешь вопрос, флажок — это и есть эффект апертуры. Алгоритму тупо выгодно выдавать ложноположительное срабатывание. А дальше начинается эффект лечения.
15: Звучит как медицинский термин.
13: Угу. Студента алгоритмически клеймят мошенником, к нему применяют это лечение, блокируют тест, начинают расследование. У студента паника, колоссальный стресс, он реально заваливает пересдачу или его вообще отчисляют. А компания-разработчик такая: смотрите, наш алгоритм был прав, мы же говорили, что он неблагонадежный. Хотя именно алгоритм и спровоцировал этот провал.
15: Жесть.
13: Субъекты просто лишены рыночной власти. Студент не может сказать универу: ой, мне не нравится ваш интерфейс, я пошел. Это абсолютно хищническая модель. Бизнес приватизирует прибыль, а издержки сломанных судеб перекладываются на нас.
15: Слушай, ну аргумент убедительный, спору нет, но задумывалась ли ты о том, что закон уже устранил этот финансовый стимул к такой гипердиагностике?
13: Это как же?
15: Ты описываешь все так, будто издержки несут только пользователи. Но современные экономические санкции от регуляторов реально меняют архитектуру этих систем. Вот возьмем маркетинг. Раньше компании использовали лазейку, которая называлась «легитимный интерес». Собирали данные без спроса.
13: Да, да, помню такое.
15: А недавнее решение по делу Intelligo Media в Европе жестко постановило: прямой маркетинг не может оправдываться никаким легитимным интересом. Точка. Если алгоритм выдает слишком много ложноположительных срабатываний, и люди начинают массово жаловаться, а мы помним про право на пересмотр человеком, компания попадает под жесточайший аудит. И вот тут вступают в дело штрафы.
13: А опять штрафами пугаешь?
15: А как же? В китайском PIPIL штраф за нарушение правил обработки алгоритмами достигает 5% от годового мирового оборота. В России тоже ввели огромные оборотные штрафы. И вот когда на кону стоят десятки, сотни миллионов долларов, компаниям просто экономически нерентабельно запускать хищнические алгоритмы. Разработчиков реально заставляют балансировать модель, снижать долю ложных обвинений, потому что теперь за ошибки машины платит сама корпорация. У нас куча знакомых айтишников, они все стонут от того, как сложно сейчас задеплоить модели за юристов.
13: Окей, я понимаю логику про финансовые стимулы. Но давай-ка переведем нашу дискуссию на более фундаментальный технический уровень.
15: Давай.
13: Допустим, драконовские штрафы заставляют корпорации лучше настраивать модели. Но само наличие этих гигантских централизованных озер данных, Data Lakes, где лежит наш профиль, это уже критическая уязвимость. Она может обрушить любую правовую защиту. Давай вспомним аналитику Института Гувера. О чем кричат ведущие криптографы? Государство постоянно требует от техногигантов внедрения бэкдоров, так называемых front door mandates. Это легальные лазейки в системах шифрования для нужд спецслужб.
15: Ну, требования спецслужб понятно, они это аргументируют борьбой с терроризмом и серьезной преступностью?
13: Аргументируют, да, но математика и криптография не имеют морального компаса. Высшая математика не отличает агента ФБР с ордером от хакера из Darknet. Невозможно спроектировать криптографическую уязвимость, которой смогут пользоваться исключительно хорошие парни.
15: Это правда.
13: Любой бэкдор в алгоритме ключей неизбежно будет найден и взломан злоумышленниками. А все эти регламенты, про которые ты говоришь, ну там сроки уведомления о утечках за 24 часа в ЕС или за 1 час в Китае для критической инфраструктуры, они реактивны. Они просто регламентируют, как быстро компания должна написать извинительный пост о том, что архитектура рухнула и данные утекли. И пока мы копим цифровой след ради мнимого удобства, мы сидим на криптографической пороховой бочке.
15: Но тут я соглашусь, но твой взгляд немного упускает из виду реальную эволюцию архитектуры. Индустрия уже осознала этот риск централизованных баз данных. И именно поэтому сейчас идет массовый переход к периферийным вычислениям. Давай объясню механику. Это круто работает. В старой модели твоя умная колонка или камера отправляла сырой поток данных прямо на центральный сервер корпорации. Там он лежал и анализировался. Если сервер взломали, твои домашние видео утекли в сеть. А в парадигме Edge Computing нейросеть работает прямо на локальном чипе твоего устройства. Камера распознает твое лицо у двери, подтверждает личность и тут же удаляет картинку. В облако уходит только бинарный сигнал — единица или ноль, свой или чужой. Ты не можешь украсть фотографию из облака, если она туда никогда не загружалась. Мы переходим к архитектуре минимизации данных — Data Minimization. Более того, ты слышала про проблему Going Dark? Это главная жалоба правоохранительных органов по всему миру сейчас. Они жалуются, что не могут расшифровать переписки преступников даже с ордером на руках. И это парадоксальным образом доказывает мою правоту. Современное end-to-end шифрование, где ключи лежат только на устройствах пользователей, работает настолько безупречно, что государства реально в панике бьют тревогу. Технологии защиты приватности обгоняют инструменты слежки.
13: Это важный шаг. Супер. Но он не устраняет вот эту фундаментальную асимметрию власти. Техногиганты всегда найдут лазейки, будут собирать метаданные там, где запрещено собирать сырые данные. И обычный пользователь все равно остается один на один с алгоритмами.
15: Эпоха бесконтрольного сбора данных, все, она завершилась. Законодательство реально выстроило жесткие барьеры. От запрета автоматических судебных решений до космических штрафов, которые меняют саму экономику разработки. Плюс криптография дает нам математически надежную защиту. Мы реально научились извлекать пользу из технологий и при этом купировать риски. Система сдержек и противовесов работает.
13: Но, знаешь, есть точка, в которой наши взгляды сегодня абсолютно сошлись.
15: Какая же?
13: Аргумент «мне нечего скрывать» — это самое опасное заблуждение нашей эпохи. Защита цифрового следа — это вообще не про то, чтобы прятать свои грязные секреты. Это защита своей свободы воли и права не быть ложно обвиненным какой-то машиной и статистикой.
15: Абсолютно, на 100% согласен. Приватность — это просто твое базовое право задернуть шторы на своих окнах. Даже если ты сидишь дома и просто пьешь чай, важно понимать, как работают алгоритмы и какие у тебя есть права.
13: Вот на этой ноте мы и оставим вопрос открытым. Что победит, неуязвимость алгоритмов или сила законов? Пусть каждый слушатель подумает сам. Относитесь к технологиям критически и помните, сколько на самом деле стоят ваши данные. Спасибо, что были с нами на «Давайте разберемся». До встречи в следующем выпуске.
15: Пока-пока. И помните, ваш цифровой след – это продолжение вашей личности. Берегите его.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
16: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было. Бегайте, тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки – результат. Организацию, извините за тавтологию, организацию, вот это организуйте, систему выстроите, и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата, министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели, о, Серега, да у тебя результата нет, что будем делать? Пойдем к Кубракову, Кубракову сбыла бы, тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
3: Важный сигнал.
10: Кровавый след Минска. Двух граждан Беларуси задержали в рамках расследования убийства художника Скрипецкого в Польше. Об этом заявил представитель окружной прокуратуры Бяло-Подляски Марцин Козак.
17: Проверяется их причастность к происшествию. Обвинения пока никому не предъявлены. Розыск главного подозреваемого продолжается. Мы также обращаемся к гражданам, которые проезжали на автомобилях с видеорегистраторами в районе места убийства, с просьбой предоставить видеозаписи.
10: Напомним, что громкое преступление неподалеку от границы Польши и Беларуси произошло в минувший понедельник. Неизвестный подошел к художнику Скрипецкому сзади и трижды выстрелил из пистолета. Когда жертва упала на землю, убийца произвел еще два выстрела с более близкого расстояния. Чем был известен российский художник и детали расследования, рассказывает политолог Ярослав Марченко.
18: Многим он запомнился по карикатурам на Путина, Сталина, Кадырова, а также Лукашенко. Учитывая, что спецслужбы России в прошлые годы не раз уличали в совершении политических убийств и покушений в Европе, некоторые наблюдатели здесь также видят российский след.
10: Самый большой резонанс в свое время вызвала карикатура на главу Чечни Рамзана Кадырова. А за 3 дня до гибели художник провел акцию у посольства России в центре Берлина. В руках у него была картина, на которой Сталин баюкает Владимира Путина. Рассказывает коллега и товарищ погибшего Влад Бохан.
19: Менее чем за сутки до убийства он открыл для себя вот этот уличный акционизм. Он участвовал в акциях протестных вот этих возле российского павильона на Венецианском биеннале. Буквально вот недавно он ездил, когда в День России там были какие-то мероприятия в российском посольстве в Берлине. Организовывал там тоже своего рода перформанс или хэппининг. И, видимо, вот он загорелся этой идеей дальше и излагал мне свои какие-то планы и предложения там что-то вот организовать совместно в Варшаве или там в Берлине. Вот, то есть у него настроение было, скажем так, который смотрел вперед и строил планы.
10: По данным следствия, задержанным гражданам Беларуси 33 и 37 лет. Один из них работает в такси. Дело передано в отделение Национальной прокуратуры Люблина. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о главном требовании к спорту.
16: Пора начинать работать. И должен сказать нашему министру спорта, Сергей Михайлович, если вы хотите работать, человек вы хороший, я вас давно знаю. Давайте результат. В противном случае я вас защищать не буду. Государству нужен результат. Для вас созданы все условия. Велотрека не было, катайтесь. Стадиона конькобежного не было, бегайте. Тренируйтесь, компактная страна. Один за одним, день и ночь. Я не хочу перечислять все эти объекты. Нет того объекта в искусстве, культуре и спорте, к которому бы я не прикоснулся и который бы мы не довели до мирового уровня. Давайте результат. Где он, этот результат? Поэтому давайте разбираться по существу, без всяких тут угроз, посадок и прочее. Но чтобы был результат. И ваша задача, Наталья Владимировна, и тройки. Результат. Организацию. Извините за тавтологию, организацию. Вот это организуйте, систему выстроите, и пусть работают. А вы только смотрите, есть результат, нет результата. Министра позвали, я же ваш министр, ваша сфера. Позвали, посмотрели. О, Серега, да у тебя результата нет, что будем делать? Пойдем к Кубракову. Кубракову сбыла бы, тоже результата нет. Ну так спрос должен быть. Найдите каждому место. Люди способные, люди понимающие. Повыгонять мы их всегда успеем. Но они должны понимать, что после сегодняшнего разговора в спорте и особенно в хоккее, в клубе «Динамо» никаких отступлений не будет.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
10: Отпускной сезон под вопросом. БелЖД все чаще сообщает о неисправностях поездов и задержках. В чем может быть дело? За неполные полгода число отказов техники увеличилось в 1,5 раза.
17: Если в прошлом году за аналогичный период было 388 поломок, то в этом году их 603. Положительной динамики по снижению числа отказов достигнуть пока не удалось.
10: Почти половина случаев связана с локомотивным хозяйством. Там же зафиксировано 29 нарушений безопасности движения поездов. Эксперты говорят, что эта информация частично объясняет, почему в последнее время БелЖД регулярно задерживает поезда.
17: Положение с обеспечением безопасности движения в службе локомотивного хозяйства в текущем году по-прежнему остается сложным. Техническое состояние и качество ремонта мотор-вагонного подвижного состава остаются на недопустимо низком уровне.
10: О Одна из причин настолько плачевного состояния белорусских железных дорог – кадровый голод, считает транспортный эксперт Сергей Антонов. По его словам, когда в системе не хватает людей, страдает не только скорость работы, но и качество ремонта, обучение и контроль.
20: Железная дорога – это такая система, где нельзя просто заменить опытного специалиста человеком с улицы за пару недель. Машинисты, слесари, ремонтники, инженеры – все они должны хорошо знать технику и постоянно проходить практику. А если вакансий больше 2000, значит нагрузка ложится на тех, кто остался. Люди перерабатывают, устают, ремонты делают быстрее, чем надо, а обучение превращается в формальность. Отсюда и низкий уровень знаний, и ошибки, и нарушения безопасности.
10: Помимо кадрового голода есть еще одна проблема. После санкций и разрыва привычных поставок БелЖД стало сложнее обслуживать технику, особенно там, где нужны импортные детали, электроника и специализированное оборудование, говорит Антонов.
20: Локомотивы и мотор-вагонный состав нельзя ремонтировать, чем придется. Нужны нормальные запчасти, диагностика, оборудование, расходники. Если оригинальные детали достать сложно или дорого, начинаются замены, ожидание поставок, ремонт через каннибализацию, когда одну технику разбирают, чтобы поддержать другую. На бумаге поезд вроде бы после ремонта, а по факту ресурс у него уже на пределе. И чем дольше система работает в таком режиме, тем больше отказов будет вылезать в самый неподходящий момент.
10: Эксперты подтверждают, что поезда – один из самых безопасных видов транспорта. Но это работает только тогда, когда техника исправна, ремонт качественный, а персонал не загнан и хорошо подготовлен. А с тем, что происходит в БелЖД сейчас, возможны не только задержки в отпускной сезон, но и куда более страшные последствия – аварии, сходы с рельсов и человеческие жертвы. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радио «Сигнал».
6: Мозыри судебному исполнителю пришлось использовать нестандартный способ поиска должника. Сообщается, что 30-летний местный предприниматель задолжал фонду соцзащиты населения почти 2500 рублей. После возбуждения исполнительного производства судебный исполнитель проверил доступную информацию о должнике. Однако выяснилось, что зарегистрированного имущества для взыскания у мужчины нет, а действующего номера телефона в материалах также не оказалось. Сотрудник выехал по адресу проживания бизнесмена, но дома его не застал. Оставленная повестка результата тоже не дала. Мужчина не пришел. Тогда судебный исполнитель решил проверить социальные сети. Там удалось быстро найти аккаунт ИП. Из профиля стало понятно, что он занимается организацией культурных мероприятий. Также там был указан контактный номер телефона для связи с клиентами. Именно по этому номеру должнику позвонили. По данным службы, одного разговора оказалось достаточно. Уже на следующий день предприниматель пришел в отдел принудительного исполнения и полностью погасил задолженность. В Витебской области бесправника останавливали со стрельбой. На автодороге Р-27 Браслов-Поставы-Мядель сотрудники ГАИ подали автомобилю «Фиат» сигнал об остановке. Но он его проигнорировал и продолжил движение. Началось преследование. На неоднократное законное требование милиционеров остановиться нарушитель не реагировал и пытался скрыться. Своими действиями он создавал реальную угрозу безопасности иных участников дорожного движения. Инспекторы приняли решение об использовании табельного оружия. За рулем оказался 17-летний местный житель, не имеющий водительских прав. В салоне находился пьяный пассажир такого же возраста. На водителя составили 7 протоколов об административных правонарушениях, в том числе за неповиновение. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. В Гродненском районе на озере Белое нашли тело мужчины. Поисковые работы проводились 15 июня силами маневренно-поисковой группы и спасательной станции агрогородка «Озеры». Накануне 14 июня в милицию обратилась местная жительница и сообщила о пропаже своего супруга 1978 года рождения. Поиски велись сразу на двух водоемах – озерах Кань и Белое. Около 14.00 спасатели обнаружили тело в озере в Белом. Оно находилось примерно в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров. Обстоятельства произошедшего, а также точная причина гибели мужчины устанавливаются. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Из первых уст.
4: Начальник управления по противодействию киберпреступности УВД Гродненщины Артем Матис о пресечении деятельности правонарушителя, который зарабатывал на скрытом майнинге.
2: Сотрудники управления по противодействию киберпреступности Гродненщины совместно с Главным управлением цифрового развития предварительного следствия установили 35-летнего жителя Светлогорска, который на протяжении нескольких лет зарабатывал на использовании вредоносного программного обеспечения. С 2022 года по настоящее время фигурант создавал, использовал и распространял вредоносное программное обеспечение для скрытого майнинга криптовалюты, которое несанкционированно устанавливалось на компьютере жертв преступления и, используя их ресурсы, сильно замедляли работу техники. Пассивный доход фигуранта составлял около 1000 белорусских рублей ежемесячно. На момент задержания вирус работал на более 500 чужих компьютеров.
21: Создавал, распространял и использовал различные вредоносные ПО. Также без ведома владельца получал доступ к их вычислительным мощностям.

0: о формировании новых подразделений беспилотных систем. Они будут обеспечены необходимым вооружением, техникой и другими средствами для выполнения поставленных задач. Одновременно мы продолжаем наращивать возможности подразделений, которые уже выполняют задачи на этом направлении.
1: Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил на совещании. Напомню, в последние недели Владимир Зеленский неоднократно заявлял о планах России провести наступление с территории Белоруссии, но Александр Лукашенко это опровергает.
2: Мы много раз говорили о том, что абсолютно недопустимо, чтобы война Украины с Россией перебросилась на территорию Беларуси. По разным причинам. Две причины я называл. Первая, мы это понимаем, поэтому не хотим воевать. Беларусь очень уязвима в военном отношении. Если Украина начнет атаковать Беларусь так же, как она атакует Россию. Потому что Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы это прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом.
1: Президент также вспомнил заявление командира украинских беспилотных войск о том, что Киев определил 500 целей в Беларуси на тот случай, если она вступит в войну.
2: Ну, как они заявили, у них уже 500 таких целей на территории Беларуси намечено. Это первая причина. Вторая причина – народ наш не приемлет войн. Мы уже натерпелись в истории. Мы понимаем, что погибнет немало наших военных.
1: Военный эксперт Иван Макаревич предупреждает, в Кремле никогда не перестанут давить на Александра Лукашенко по теме участия белорусской армии в военных действиях на Украине.
3: Планы такие однозначно есть, и они не могут не быть, потому что это нормальная работа, скажем так, работа российских спецслужб. То есть это в их традиции, это как бы принято. И безусловно, что они планируют что-то такое сделать, чтобы втянуть Белоруссию в войну, потому что своих вооруженных сил у них явно не хватает. И качество, скажем так, людей, которые могут воевать в Белоруссии, намного выше, потому что советская армия еще в свое время держалась на белорусах и украинцах. А сейчас вот у них не хватает грамотных командиров, у них не хватает грамотных тактиков. Им нужны грамотные специалисты. Где они их могут взять? Только в Белоруссии.
1: Как ранее сообщило издание Forbes, Россия уже строит в Белоруссии 4 базы для дронов дальнего радиуса действия. Это позволит сократить время подлета беспилотников к украинским городам. Владимир Зеленский заявил, что пролет российских беспилотников над Белоруссией – это одно, а запуск дронов-убийц с ее территории – совсем другое. Если он таки будет реализован, то военные базы станут законной целью для ударов ВСУ. Цитата «Назад дороги не будет». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о том, готова ли Минская область к форуму регионов Беларуси и России.
6: Глава государства держит тему подготовки к этому значимому мероприятию на личном контроле. Я заверяю, что Минская область к проведению 13-го форума регионов Беларуси и России готова. Мы для себя поставили такую цель в эти дни продемонстрировать уникальные возможности центрального региона. Да, в культуре, в образовании, в здравоохранении, ну, безусловно, в экономике. Экономика – это тема форума регионов, плюс это фундамент вообще выстраивания наших взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому мы будем задействовать все свои возможности, передовые площадки Смолевичского района, Минского района, Борисовского района, Несвежского района, Дзержинского района, города Жодино, для того, чтобы достойно встретить участников и гостей этого важного события. И я уверен, что мы в тесном взаимодействии вот с Советом Республики, Национального собрания Республики Беларусь, сделаем

0: все необходимое с учетом проведения предыдущих форумов, а мы изучали и этот опыт, плюс постараемся внести какой-то свой национальный колорит, чтобы провести все на достойном уровне. И я уверен, что это будет очередным шагом вот в развитии как отдельно наших стран, так и союзного государства в целом.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк».
3: Привет!
2: Представь себе человека, от которого буквально каждую минуту зависит безопасность сотен людей.
3: Ага, ну, например, пилот или хирург.
2: Близко по уровню ответственности. Представь человека, от которого зависит, сойдет ли переполненный пассажирский поезд с рельс.
3: А, путеец, монтёр пути.
2: Да, именно. У этого человека в руках тяжелый путевой инструмент. Вокруг зона повышенной опасности. Многотонные составы проносятся на огромной скорости. И вот представь ситуацию. Бригадир экстренно кричит ему отойти с путей, потому что летит поезд.
3: Угу.
2: А рабочий просто не сдвинется с места. Вообще.
3: В смысле, он что, в наушниках? Или оглох?
2: Нет, он просто буквально не понимает ни слова по-русски.
3: Да ладно, звучит как сценарий для какого-то фильма катастрофы.
2: Если бы. Это не кино, это суровая реальность. Анализ внутренних документов показывает, что весной 2026 года государственное предприятие Минское отделение Белорусской железной дороги столкнулось с такой нехваткой кадров, что попыталось нанять рабочих из Непала и Пакистана.
3: Стоп, звучит как какое-то нагнетание. Разве привлечение трудовых мигрантов это не стандартная мировая практика? Ну, типа, в мире же полно стран с избытком дешевой рабочей силы.
2: Ну да. От стран Персидского залива до Западной Европы. Экономика часто держится на приезжих.
3: Вот именно. Кажется абсолютно логичным, есть нехватка рабочих рук на тяжелых должностях. Местные не хотят там работать. Значит, привлекаются мигранты из более бедных регионов. В чем здесь вообще катастрофа?
2: А катастрофа скрывается в попытке обмануть базовые законы экономики. Это история о том, как административная система попыталась выйти на глобальный рынок труда и потерпела просто сокрушительное поражение.
3: Интересно.
2: И самое главное здесь... Почему в Беларуси отказываются ехать даже те люди, которые, казалось бы, готовы на самый изнурительный и низкооплачиваемый физический труд на планете? Чтобы оценить всю глубину этой пропасти, достаточно взглянуть на детали их первоначального запроса.
3: Но, я так понимаю, речь идет о каких-то массовых эшелонах с рабочими, типа сотни или тысячи человек?
2: Абсолютно нет. Документы показывают, что Минское отделение обратилось к фирме-посреднику, компании Stanoprint International, с запросом всего на 36 человек.
3: Подожди. Сколько?
2: 36.
3: Да, 36 человек. Из них 20 монтеров пути, 8 уборщиков и 8 станционных рабочих.
2: Слушай, ну 36 человек это же просто статистическая погрешность. Для огромного предприятия, которое обслуживает тысячи километров путей.
3: Именно.
2: Это же капля в море. Почему это вообще показатель какого-то кризиса? Потому что ради такого мизерного количества нанимают иностранное агентство. Значит, внутренний резерв исчерпан полностью. До нуля. Но там есть вторая поразительная деталь в этом запросе.
3: Какая?
2: В требованиях к кандидатам черным по белому прописано. Знание русского языка не требуется.
3: Да как так-то? Подожди, как монтер пути может работать без языка? Это же не дворник в изолированном дворе подметать.
2: Вот-вот.
3: Это железная дорога. Высокое напряжение, тяжелая техника. Как ему вообще проводить инструктаж по технике безопасности? На языке жестов?
2: А в этом и кроется главный диагноз всей этой управленческой модели. Это жест абсолютного неприкрытого отчаяния. Риск производственных травм или даже аварии из-за языкового барьера, он просто отходит на второй план.
3: Ну да, когда работать вообще некому.
2: Да, безопасность перестает быть приоритетом, когда на участках банально некому держать лопату. При этом, что самое парадоксальное, еще совсем недавно руководство железной дороги официально заявляло, что мигранты, цитата, «вызовут напряженность в коллективе».
3: О, классическая бюрократия. Сначала заявляют, что чужаки нарушат климат, чтобы ничего не менять, а когда штатные расписания зияют дырами, риторика тихо меняется с закрытыми дверями.
2: Точно.
3: И слушаем, раз они пошли на такой отчаянный шаг, переступив через собственные правила безопасности, логично сделать вывод, что условия контракта там были просто феноменальными, но чтобы гарантированно заманить людей из другого конца света.
2: А вот здесь административная логика на полной скорости врезается в безжалостную экономическую реальность. Предлагаю угадать зарплату. Железная дорога предложила этим потенциальным спасителям инфраструктуры зарплату в диапазоне от 950 до 980 белорусских рублей.
3: Это шутка. Не может быть правдой. В твердой валюте это сколько? Около 290-300 долларов в месяц.
2: Да, около 300 долларов.
3: За тяжелый физический труд? Под открытым небом, в холодном климате?
2: Именно. И ответ кадрового агентства был моментальным и очень холодным. Они прямо ответили, что такие ставки недостаточны для формирования мотивации. И что за эти деньги никто никуда не поедет.
3: Слушай, у меня тут есть сомнения. Давайте смотреть объективно. Для жителя глухой непальской деревни или пакистанской провинции 300 долларов – это ведь огромные деньги, разве нет?
2: Кажется, что да, но...
3: Там же люди часто живут на пару долларов в день. Стабильный заработок в 300 баксов должен выглядеть для них как выигрыш в лотерею.
2: Это очень распространенное заблуждение о том, как вообще работает глобальная миграция. Человек летит на другой континент не для того, чтобы просто выживать там, покупать базовую еду и сводить концы с концами.
3: Ну да, логично.
2: Главная цель – откладывать деньги и отправлять семье. Плюс нужно выплачивать долги, которые он часто берет на сам процесс переезда и оформления.
3: А то есть, если из этих 300 долларов вычесть еду, покупку нормальной зимней одежды, а для пакистанца местная зима – это вообще шок, плюс связь с домом, то в сухом остатке остается ноль?
2: Абсолютный ноль. И рекрутеры, прекрасно зная свой рынок, сразу назвали минимальную таксу – ту сумму, при которой вообще имеет смысл начинать разговор.
3: И сколько это?
2: От 1500 рублей чистыми на руки. То есть около 450-470 долларов. Меньшая сумма делает переезд экономически бессмысленным.
3: Ну да, человеку проще остаться работать на стройке где-нибудь рядом с домом, чем ехать в неизвестность ради нулевого баланса.
2: Именно. Агентство можно понять. Если они привезут людей на 300 долларов, те через месяц поймут, что оказались в ловушке и просто сбегут. Реальная цена иностранного работника скрыта в деталях. И цифры там просто поражают.
3: Так, давай посчитаем. Прямых рейсов из Катманду или Исламабада в Минск, их же нет.
2: Нет, конечно.
3: Это значит перелеты с пересадками через Дубай или Стамбул. Один билет обойдется баксов в 700 минимум. Кто платит?
2: Платит заказчик, то есть БелЖД. Дальше идет обязательная комиссия самому агентству за подбор. Затем проживание. Ведь на 300 или даже 500 долларов жилье сам не снимешь, значит, предприятие должно арендовать хостелы.
3: Ага. А еще медстраховка нужна.
2: Да. Медстраховка, перевод документов, госпошлины. И самое главное – услуги переводчиков. Языка-то они не знают. Бригадиру нужно как-то объяснять задачи.
3: Жесть. Это же безумие. Если сложить все эти скрытые расходы, сколько выходит?
2: Итоговый чек на одного необученного мигранта – около 3000 рублей в месяц.
3: Что? Подожди, то есть они готовы тратить 3000 рублей на иностранца без знания языка, но при этом продолжают платить своим местным опытным сотрудникам 950 рублей?
2: Да, именно так система и работает.
3: Это какой-то логический абсурд. Почему просто не поднять зарплату местным путейцам до тех же 1500 или 2000? Люди бы в очередь выстроились работать. Кадровый голод решился бы за неделю.
2: А вот здесь всплывает фундаментальная ошибка командно-административной экономики. Тарифная сетка. Предприятие не может просто взять и повысить оклад одной бригаде. Если поднять ставку монтеру пути по закону, придется повышать зарплаты всем по всей отрасли.
3: А то есть денег в бюджете на всех нет?
2: Да. А вот оплатить услуги стороннего агентства по договору, перечислив тысячи за, цитата, «рекрутинговые услуги», это бюрократически допустимо.
3: Поразительно. Легче переплатить в 3 раза левым фирмам за иллюзию решения проблемы, чем заплатить своим же гражданам адекватные деньги за тяжелый труд. Но местные рабочие же это видят?
2: Конечно, видят. И это вызывает колоссальную дискриминацию. Местным сотрудникам не просто не повышают оклады, им урезают премии. Их заставляют работать за двоих-троих на старом изношенном оборудовании, потому что вакансии пустыли.
3: Ну и естественно, белорусский рабочий видит, что его труд ценят в 3 раза дешевле, чем труд парня из Непала, который даже рельсы вживую не видел.
2: Да. И это только ускоряет увольнение. Люди пишут заявления и уходят, усугубляя кадровый голод. Замкнутый круг.
3: Слушай, ну хорошо. План с этими 36 мигрантами провалился, но... Как это вообще соотносится с глобальными планами государства? Ведь если проанализировать правительственные заявления весны 2026 года, там же звучали грандиозные цифры.
2: О, да. Официальные лица обещали привести в страну до 150 тысяч пакистанских рабочих.
3: 150 тысяч? Это же население целого города, вроде Бреста. Вливание такого количества людей из другой культуры и религии, это же полностью меняет социальный ландшафт.
2: На бумагах планы были наполеоновские, но реальная статистика МВД фиксирует совершенно иную картину. В стране легально находится всего несколько сотен пакистанских трудовых мигрантов. Не тысяч, сотен.
3: Подожди, что делают те несколько сотен, которые все-таки приехали?
2: А вот тут раскрывается еще один интересный механизм. Многие используют Беларусь просто как легальный транзитный коридор.
3: В смысле, как турагентство?
2: Именно. Мигрант получает официальные документы, скажем, от завода в Солигорске или от той же БелЖД, предприятие оплачивает визы, билеты, человек легализуется, приезжает, а потом просто собирает вещи и переходит границу с Польшей или Литвой.
3: Гениально. То есть предприятие тратит огромные деньги на оформление, а работник исчезает ради европейских зарплат.
2: Да. Он использует рабочую визу просто как трамплин в Евросоюз.
3: Но почему они выбирают ЕС или другие страны? Почему не остаются?
2: Сравнение рынков все объясняет. В той же Польше за неквалифицированный труд предлагают от 800 до 1200 евро.
3: Ну, разница с 300 долларами очевидна.
2: Но не только Европа. Объединенные Арабские Эмираты предлагают 500-700 долларов, плюс работодатель полностью оплачивает жилье. Южная Корея вообще платит 1500-1800 долларов.
3: На этом фоне предложение в 300 баксов выглядит как издевательство. К тому же белорусский рубль подвержен инфляции. Для мигранта важно понимать, сколько он в долларах отправит домой.
2: Абсолютно верно. А добавь к этому жесткую бюрократию. Проверки МВД, КГБ, сложные регистрации.
3: И полное отсутствие инфраструктуры. Ни халяльной еды нормальной, ни языковой среды. Человек оказывается в социальном вакууме.
2: Согласен.
3: Слушай, давай сведем это все к практическим последствиям. Вот глобальную конкуренцию за рабочие руки проиграли. План с мигрантами провалился. Местные уходят. Что в итоге происходит с самой железной дорогой прямо сейчас?
2: Происходит физическая деградация инфраструктуры. Железная дорога – это сложнейший механизм. Он требует ювелирного обслуживания каждый день.
3: А кому обслуживать, если людей нет?
2: Вот именно. И к низким зарплатам добавляются последствия политических чисток после 2020 года.
3: А когда массово увольняли за нелояльность?
2: Да, увольняли самых опытных инженеров и мастеров. Тех, кого сложнее всего заменить. Итог закономерен. Задержки поездов, внезапная отмена электричек, критический износ путей.
3: Но это же реально опасно. Геометрия рейсов нарушается.
2: Да. Миллиметровые отклонения нужно постоянно корректировать. А если геометрию рельсов некому ремонтировать, безопасность движения падает с каждым днем.
3: Жутко звучит.
2: Подводя итог, мировой рынок труда оказался предельно честным зеркалом. Выяснилось, что невозможно компенсировать низкие зарплаты идеологией. Когда идет свободная конкуренция за рабочие руки, люди просто голосуют ногами.
3: Согласна. И знаешь, это оставляет очень тревожную пищу для размышлений.
2: О чем именно?
3: Ну смотри, если критическая инфраструктура, вроде железной дороги, уже не может функционировать без попыток тайно нанять рабочих с другого континента, возникает вопрос, а какие еще неочевидные сферы экономики, ну там, энергетика, медицина, прямо сейчас скрывают похожий кадровый коллапс за закрытыми дверями?
2: Отличный вопрос. Боюсь, ответ на него мы узнаем только тогда, когда что-то снова сломается. Ну что ж, на этом будем прощаться. Спасибо всем, кто слушал. До скорых встреч.
3: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Рынок ушел в крутое пике. Индекс Мосбиржи свалился на дно после угрозы Трампа ввести новые санкции против России. Речь идет о возобновлении санкций против российской нефти, снятые на время войны в Иране. Это заявление американского президента мгновенно уронило российский рынок акций на новые минимумы. Индекс Мосбиржи завершил вторник снижением на 2,5% и в ходе сессии опускался до 2475 пунктов, самого низкого уровня с 27 октября прошлого года. Снижение нефтяных цен добавило котировкам российских акций дополнительного негатива, говорят эксперты. На ожиданиях разблокировки Ормузского пролива котировки Brent впервые с марта упали ниже $80 за баррель, потеряв почти 10% за два дня. Но и это не все плохие новости. Лидеры стран Большой Семерки договорились усилить давление на Россию через нефть и газ. Кроме того, уже сейчас о новых санкциях объявили Великобритания и Канада. В целом, саммит G7 во французском Эвиане складывается удачно для Украины, тогда как позиции, не представленные на нем России, ослабевают, говорит эксперт по международной политике Евгений Захаров.
5: Потому что, если мы вспомним, здесь же в Эвиане в 2003 году проходил тоже саммит Большой Восьмерки тогда с Владимиром Путиным, кстати, в гостях. Жак Ширак его принимал с почестями. А сейчас, за 23 года, как мы видим, многое поменялось. И как раз-таки Путин здесь обсуждается в контексте только санкций и давления на него. А главный герой другой Владимир, это Владимир Зеленский, конечно же. И вчера весь день был посвящен Украине, и рабочая встреча Зеленского с лидерами «семерки».
4: Дональд Трамп опоздал на утреннее заседание с коллегами по G7 на 54 минуты из-за долгого общения с Зеленским. Встреча с ним, по словам Трампа, прошла очень хорошо, а на вечер запланирована еще одна. За последние месяцы позиция президента США заметно изменилась, говорит американист Николай Твердохлебов.
6: В общемировом контексте у Трампа, в принципе, сейчас все-таки взгляд на Россию несколько изменился, и вот эта вот поддержка Украины и возможность давления на Россию, она сейчас, ну, если не в приоритете, то она есть. Опять же, там говорится об усилении давления на российскую экономику. Просто в прошлом году, да, Трамп об этом и слушать не хотел.
4: При этом среди союзников Украины все чаще звучит одна мысль – Россия может продолжать воевать, но уже не способна добиться в ней решающего успеха. Именно такое настроение, по данным агентства Bloomberg, сейчас преобладает среди участников «Большой семерки». Ну а британский премьер Кир Стармер и вовсе заявил, что Украина сегодня находится в наиболее сильной позиции за все время СВО.
7: У нас только что прошла сессия по Украине, и на самом деле в зале в «Большой семерке» царило настоящее единство в отношении того факта, что Украина сейчас чувствует себя лучше, возвращает территории, что санкции оказывают реальное воздействие на Россию. И есть реальное ощущение, что сейчас для всех нас, как для G7, настало время усилить давление.
4: Еще несколько месяцев назад европейские лидеры опасались, что Вашингтон будет подталкивать Киев к уступкам. Теперь же подобных настроений нет и в помине. Как отмечает Bloomberg, даже после недавнего разговора с Владимиром Путиным, Трамп не стал требовать от Зеленского уступок или капитуляции. Более того, политика со ссылкой на европейских дипломатов пишет, что Вашингтон готов поддержать куда более жесткое давление на Москву. Поэтому главная интрига сейчас – насколько далеко готов зайти Дональд Трамп, говорят политологи.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Учи!
8: чем пакистанский. Вместе!
9: Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
10: Мосаме сарма.
9: Лето.
10: Мосаме гарма.
9: Весна.
10: Бахар.
9: Осень.
10: Хизан.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
11: Миром и не пахнет. Почему Беларусь оказалась во второй сотне свежего рейтинга безопасности? На протяжении последних 5 лет Беларусь стабильно попадает в топы мировых антирейтингов. На этот раз итоги своих исследований опубликовал Институт экономики и мира. В свежем рейтинге самых безопасных стран 163 государства, которые оценивались мировыми экспертами по уровню преступности, масштабам конфликтов и степени милитаризации, рассказывает социолог Людмила Мажейко.
12: Первое место вот уже 17-й год подряд в Global Peace Index занимает Исландия. В пятерку самых безопасных и мирных стран также вошли Новая Зеландия, Швейцария, Словения и Ирландия. Беларусь разместилась на 115-й строчке по соседству с печально известными Руандой и Гвинеей. Украина, по оценкам экспертов, занимает 160-ю строчку. И закрывают список, признанные худшими по уровню безопасности из-за продолжающихся войн и колоссальных военных расходов, Россия, Судан и Конго с Израилем.
11: Европейские соседи Беларуси попали в топ-25 самых безопасных и миролюбивых. Так, Латвия расположилась на 19-м месте, Польша на 22-м, Литва на 24-м. Отмечу, специалисты Института экономики и мира констатируют, что по данным исследований с 2007 года глобальный уровень безопасности на планете сейчас самый низкий. Это не какой-то шутливый рейтинг. Эксперты проводят огромную работу, анализируя не только показатели уличной преступности, но и широкий спектр политических, правовых и военных факторов, говорит экономист Алиса Мельник.
13: Беларусь занимает такую низкую строчку в рейтинге безопасности не только из-за поддержки и, я бы сказала, соучастия в российском военном конфликте на Украине, хотя бесспорно этот фактор расценивается мировыми экспертами как угроза национальной безопасности других стран. Естественно, и то, что наша страна предоставляет свои территории российской армии для совершения актов агрессии в сторону Украины, и то, что наша экономика и промышленность обеспечивает российский ВПК, и что сама Беларусь милитаризована как никогда, не может быть проигнорирована. В числе основных причин также крайне тяжелая политическая ситуация внутри Беларуси, а именно продолжающиеся репрессии за выражение гражданской позиции, отсутствие свободы слова, нарушение конституционных прав, ущемление независимых СМИ.
11: Также Институт экономики и мира учитывал исследования международных экспертов относительно индекса верховенства закона. Проще говоря, наличие в государствах независимого правосудия, отмечает Мельник. Здесь, увы, Беларусь тоже не блещет. Мировое сообщество констатирует, что белорусская судебная система далека от понятия «независимая». Законы применяются избирательно, а гарантии справедливости решений отсутствуют, резюмирует экономист. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
11: Уже не то, не белорусская. Марк Формель показал будущее коллекции и снова попал в скандал.
13: А Марк Формель может месяц продержаться без Ирины. Не понимаю, у них в планах развития записано каждый месяц выкидывать какой-то кринж? Или как это понимать? Типа, черный пиар — это тоже пиар, поэтому давайте каждый месяц выкидывать какую-нибудь ситуацию, которую все будут обсуждать.
11: Это реакция минчанки Кристины на презентацию новых коллекций популярного белорусского производителя. Что не так? На днях Марк Формель сделал анонс школьной формы по стандартам Минобразования и Госстандарта, а также линеек одежды в коллаборации с хип-хоп-исполнителем Никитой Карабыка и компанией «Белавия». Из-за последней разгорелся новый скандал вокруг известного бренда. Как оказалось, для иллюстрации своей продукции Марк Формель взяли фотографии дизайнера Дарьи Лученковой-Лебедевой, которую она сделала для своего бренда. Авторка фото написала об этом на личной странице в соцсетях.
14: Марк Формель решил, что это ок брать фотографии моего бренда для некого блогерского ивента, чтобы заинтродюсить свои будущие коллабы. И просто существует. Нагенерируй что угодно для рефов. Но зачем шевелить пальцем, если можно просто взять, да? Уважаемый Марк Формель, you want a scandal now? Вы титаны с огромными мощностями. Зачем же так некрасиво?
11: В комментариях белорусы стали на защиту дизайнера. Массово тегали Марк Формель с требованиями разъяснить неприятную ситуацию. И представители бренда ответили, чем, правда, вызвали новую волну негодования у пользователей. Дело в том, что производитель не видит в случившемся ничего крамольного.
15: Добрый день, Дарья. Увидели ваш пост и хотим объяснить ситуацию. Мы ни в коем случае не планировали выдавать ваше творчество за свое или копировать вещи вашего бренда. Ваши фотосессии использовались для передачи настроения нашего маскота. Ваша команда умеет вдохновлять. Надеемся на понимание и желаем вашему бренду успехов.
11: Маргарита из Барановичей написала, что ответ бренда, цитата, «убил еще больше, чем воровство чужих фото», а также предложила дизайнеру юридическую помощь.
14: «Простите, что?» Марк Формель с ехидством ответил, мол, «мы не а вдохновились. Что не месяц, то позор от каких-то наших крупных брендов. Мне интересно, это такая концепция – влетать в скандалы просто из-за того, что отдел маркетинга или еще кто не умеет делать свою работу? То копируют чужие дизайны, то перешиваем Китай. А теперь еще и используют чужие фото. Да не просто фото красивой девушки, а фото дизайнера, фото другого бренда. А еще я не забыла, как они низким девушкам сказали в детском магазине одеваться. Ни ногой в этот магазин больше. Дарья, напишите мне в директ, я юрист, помогу вам с защитой авторских прав».
11: Кто-то из пользователей даже назвал новый скандал с брендом «бурей столетия». А что думаете по этому поводу вы? Делитесь мнениями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: президент Александр Лукашенко о слабых результатах футбольных клубов и сборной Беларуси.
17: Почему я обратился к спорту, не только хоккею? Уже и президента начинают критиковать за то, что я больше внимания уделяю хоккею. Если футболисты будут играть так, как у нас хоккеисты играют, я с большим удовольствием буду уделять внимание футболу. Но там пока не на что смотреть. И последний матч, который мы играли с Буркина-Фасо. Ну да, Буркина-Фасо, неплохая команда. Мы вроде бы 2-0 вели, да? А потом на финише мы, как обычно, о чем это говорит? О том, что мы не готовимся, мы физически не умеем играть. Или тренерский состав, хотя не могу сказать, что неплохо начали там во главе с Гончаренко, не подготовили команду как следует, чтобы до последней минуты потерпеть и одержать победу и так далее. Ну, это про футбол. Вы видите, на каком уровне у нас футбол и так далее. Хотя министр не может сказать, что я не уделял внимания футболу. И как только, ну, у нас же уделял внимание, это деньги давай. Ну, дали динамовцам Минска, министра и денег. И что? Лучше играть стали? В кубках отличились? Еще где-то? Поэтому не надо обижаться на то, что я меньше внимания уделяю футболу. Ничего не меньше, хватает.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Что опять не так? Россия вернула в Беларусь 18 тонн огурцов и целую партию сметаны. Никогда такого не было, и вот опять. В мае Россельхознадзор без оглашения причин закрыл выход на российский рынок Витебской бройлерной птицефабрики. А в отношении еще нескольких белорусских предприятий ввел усиленный лабораторный контроль и ограничения на поставки. И вот на днях ведомство развернуло домой очередной груз из Беларуси. Ничего нового. У перевозчиков якобы отсутствовали необходимые документы на продукцию, рассказывает экономист Андрей Скуропатов.
18: Ситуация аналогична той, что произошла в мае с 2 тоннами белорусского масла. Машины из Беларуси остановили в Смоленской и Псковской областях, якобы для проверки документов у водителей, как было и в случае с маслом Полоцкого молочного комбината. А дальше все по сценарию. Появляется Россельхознадзор, проверяет груз, документы, находит какие-то проблемы, о которых потом ничего конкретного ведомство не рассказывает. Но результат, как говорится, налицо. 18 тонн белорусских огурцов, 5,5 тонн сметаны и большая партия колбас и сосисок была отправлена назад в Беларусь. Пока Беларусь наращивает импорт из России, только за январь-февраль поставки российской агропродукции выросли на 20%. Страна-соседка строит все новые препоны по попаданию на местный рынок белорусских производителей.
11: В контексте того, что Россия скупает активы Беларуси, такие действия вызывают настороженность, отмечает Скуропатов. По словам экономиста, подобный бан белорусской продукции сказывается не только на имидже производителей, но и на финансовой составляющей предприятий.
18: И снова мы возвращаемся к санкциям. У белорусских производителей не так много вариантов, кому реализовывать свою продукцию. Российский рынок остается основной торговой площадкой. Новые условия, ограничения, запреты приводят к тому, что белорусские склады наполняются под завязку. Производители не только не получают прибыль, но и теряют имеющийся капитал. Нам уже известно несколько случаев, когда белорусские предприятия не справились, были признаны банкротами, а потом их активы за бесценок выкупали российские бизнесмены. Случайность ли это или уже отлаженная схема, судить пока сложно, но ситуация крайне странная.
11: Не только продукция белорусского сельского хозяйства и животноводства теряет позиции на российском рынке. В серьезный минус уходит и промышленность. По данным Минэкономики, за 5 месяцев текущего года экспорт машиностроительной продукции, включая тракторы, комбайны и легковые авто в РФ, сократился на $320 миллионов. Кроме этого, из-за вторичных санкций на белорусские удобрения, металл и сталь, отечественные товары постепенно вытесняются с еще рабочих рынков в Европе, Азии и Африке. Выйти на новые рынки и привлечь альтернативное финансирование становится все сложнее. Результат всего этого – Беларусь еще сильнее зависит от российской экономики, логистики и денег, констатирует экономист Куропатов. Отмечу, по данным Всемирного банка, Беларусь является крупнейшим заемщиком России. Только по итогам 2023-го объем межгосударственных суд превышал 8 миллиардов долларов. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко о ситуации на полях региона.
0: Ну, недаром нас называют центральный регион. Да, у нас есть вот крылатые фразы, которые тут уже, знаете, красной линией нашей деятельности идут. Это фраза главы государства о том, что Минская область – это Беларусь в миниатюре. Или о том, что глава государства оценивает развитие страны на примере Минской области. Конечно, на нас это накладывает такую дополнительную и ответственность, и мы понимаем свою значимость. Что касается видов на урожай, вот то, что вы отметили, безусловно, вот те предпосылки, которые есть на сегодняшний день, я могу сказать, что они нас радуют. Ну, прежде всего, наверное, сохранность этого урожая и озимых культур. То есть мы практически не потеряли рапс озимый, это меньше 2% потерь. И других озимых зерновых культур, это также потери меньше 2%. Меньше 2%. Плюс вовремя провели всю технологическую последовательность ярового сева. И, ну, конечно, мы очень надеемся на погодные условия, которые будут благоволить, для того, чтобы мы собрали достойный урожай. Что такое в нашем понимании достойный урожай? Глава государства поставил планку, ниже которой мы не можем опускаться. В прошлом году мы собрали вместе с рапсом и кукурузой 2 миллиона 700 тысяч тонн зерна. Значит, вот, соответственно, тот минимум, который мы должны собрать. Но перед собой мы ставим цель, и неоднократно глава государства нам давал это понять, как вот задача такая на перспективу, это выйти на 3 миллиона тонн зерна. И вот к ней мы будем стремиться. И в принципе к этому у нас есть все предпосылки.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
19: СВО украло еще один праздник. В Санкт-Петербурге второй год подряд отменили парад ВМФ.
20: Ура! Ура! Ура!
19: Подготовка к этому важнейшему для флота мероприятию в Санкт-Петербурге даже не начиналась. Военно-морской парад проходил каждый июль в день ВМФ, начиная с 2017 года. Обычно были задействованы сразу две площадки – акватория Невы и Кронштадтский рейд. В 2024 году впервые была отменена только кронштадтская часть, а в прошлом – весь парад полностью. Парад ВМФ всегда был одним из самых показательных военных мероприятий. Президентская трибуна и демонстрация морской мощи. После начала СВО Россия потеряла треть флота. В списке потерь – ракетный крейсер «Москва», корвет «Сергей Котов», десантные корабли «Саратов», «Новочеркасск», «Цезарь Куников», говорит бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес.
21: Это впечатляет. Украина изменила характер морской войны, по крайней мере для закрытых территорий, таких как Черное или Балтийское море. Я думаю, что все наши флоты внимательно следят за уязвимостями, которые украинцы смогли использовать. И тот факт, что они сделали это с помощью умного сочетания новых технологий, адаптированных технологий и спецподразделений против традиционного типа боя корабль на корабль, я думаю, это также указывает на неготовность и неспособность российского Черноморского флота.
19: Первой большой потерей флота стал крейсер «Москва». В 2022-м ВСУ поразили его ракеты «Нептун». В этот момент на борту находились срочники. Корабль получил пробоину и затонул. Позже дроны ударили по фрегату «Адмирал Макаров» в порту в Новороссийске. Об этом написали военкоры. Он считался фактическим флагманом Черноморского флота после затопления крейсера, говорит военный аналитик Сергей Слонян.
2: И с точки зрения войны это пощечина, потому как уже победа над Черноморским флотом была одержана год тому назад страной, у которой нет своего боевого флота. И на сегодня это всего-навсего очень скромная задача перед небольшим количеством судов дожить до конца войны. Шансов у них немного, и Украина в этом отношении совершенно четко избирает цели по водоизмещению. Сначала самые большие, потом покрупнее, потом дойдут до мелких. В конце концов, из рогатки перестреляют потом просто сторожевые катера.
19: СВО забрало у россиян не только парад ВМФ. В этом году не будет и международного авиакосмического салона «Макс». Последний раз самолеты летали над павильонами в Жуковском 5 лет назад, в 2021 году. Кроме того, в этом году впервые за 20 лет не стали проводить и праздничные мероприятия ко Дню России на Красной площади.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
11: Медицина как в Европе. Минздрав снова пообещал белорусам улучшение. На этот раз речь идет об электронных больничных. Когда это будет? Если какую-то проблему решить не удается, значит, нужно переключить внимание на то, что можно исправить. По всей видимости, руководствуясь этим принципом, Минздрав отложил в ящик нехватку кадров и необходимость глобальной модернизации системы и взялся за документы. Карточки пациентов и справки на бумажных носителях уходят в прошлое. Директор РНПЦ медтехнологий, информатизации управления и экономики здравоохранения Алексей Щербинский назвал главной новостью ближайшего будущего появление в Беларуси электронных больничных.
3: С 2027 года будет уже планируется запуск пилотного проекта для того, чтобы исключить все ненужные движения со стороны пациента, со стороны медицинских работников, и автоматически меняется бизнес-процесс, где в самой системе отмечается факт завершения болезни и идет автоматическое направление во все нужные структуры. Или другой похожий пример – это управление очередями пациентов, который также будет запущен в 2027 году, будут доступны и понятны, и видны все места на ту или иную консультацию.
11: Цифровизация здравоохранения – процесс не быстрый, но неизбежный, подчеркнул Щербинский. Отмечу, переход от бумажных к цифровым носителям планируют осуществить благодаря специальному приложению «Мое здоровье», разработка которого, по словам специалистов, уже на завершающей стадии. Также напомню, что в Беларуси сейчас проходит эксперимент по внедрению электронных больничных. Правда, пока нововведение тестируют на беременных и роженицах. Что думают о таких изменениях белорусы?
22: Шмат хто не дажыве з такой медыцынай, адносінамі да людзей і такімі лекарамі. У большасці выпадкаў врачы, не дай Бог. Хоць і сустракаюцца яшчэ лекары ад Бога. Дзякуй Богу.
23: Да неужели? Анонсируют? Анонсируют? Да всё никак не выанонсируют. Электронную систему записи на прием к врачу внедряют аж 2024 года, и все никак толково не выходит. То у них там баги какие-то, то сайт висит или на техобслуживании, то берешь электронный талон, приходишь в поликлинику, а тебе говорят: «А вас нет в базе, до свидания». Так и тут будет, вот я как чувствую.
24: Безусловно, это прекрасно. Если все будет работать как надо, как в той же Литве, то это очень облегчит людям жизнь. Если можно будет онлайн еще больничный закрывать, вообще потрясающе. А то приходишь после болезни закрывать справку к врачу, организм еще ослабленный, пока отсидишь в километровой очереди под кабинетом, где кашляют, сморкаются, снова что-то подхватишь.
11: Отмечу, бумажные больничные листы уже полностью выведены из обращения в большинстве стран Европейского Союза, а также в Армении. Первая с 2010 года полностью перешла на электронный формат обмена данными о нетрудоспособности между учреждениями здравоохранения – Литва. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда. Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им 1 год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Градилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград, в то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем. Семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
4: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
1: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции, от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье трижды в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
4: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся 2-й череп, если мы уже похоронили череп?
1: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
4: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в третьем гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
5: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с четырьмя товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
6: Гяра.
8: 12.
6: Бара.
8: 13.
6: Тера.
8: 14.
6: Чодаха.
8: 15.
6: Пандраха.
8: 16.
6: Сола.
8: 17.
6: Сатраха.
8: 18.
6: Атара.
8: 19.
6: Унис.
8: 20.
6: Бис.
8: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
7: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
9: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
7: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
9: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
7: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
9: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
7: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
17: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно, но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
10: Так точно, товарищ президент.
17: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретарь. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Сочи. В западне, в аэропорту курортного города, из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток и спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.

0: Поезд в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск – более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми – на 9,5 часов, в Ереван – на 8 часов, а в Тбилиси – на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
1: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала, просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
0: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
2: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
0: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожении 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
4: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
5: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно, но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
6: Так точно, товарищ президент.
5: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретарь. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
7: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
8: Сиаха.
7: Синий.
8: Нила.
7: Коричневый.
8: Бура.
7: Зеленый.
8: Сабз.
7: Оранжевый.
8: Наранджи.
7: Фиолетовый.
8: Джамуни.
7: Красный.
8: Сурх.
7: Белый.
8: Сафед.
7: Желтый.
8: Пила.
7: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
9: Всем привет. В эфире «Между строк» – подкаст, где мы разбираем новости, которые остаются за кадром официальных сводов.

0: водок. Сегодня говорим о том, как война, которая формально идет между Россией и Украиной, уже вошла в дома обычных белорусских семей через школьный автобус, детские бронежилеты и запоздалые запреты государства.
1: Угу.
0: Лето, дети с рюкзаками, ну, набитыми плавками, полотенцами, масками для ныряния предвкушают Черное море.
1: Ну да, стандартная картина.
0: Абсолютно обычная рутинная сцена для любого города. Группа из 44 человек садится в такой, знаешь, просторный туристический автобус. 28 детей и 16 взрослых.
1: Это же детская футбольная команда, верно?
0: Да, именно.
1: Это воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 2 из Речицы. Это такой небольшой город, ну, около 60 тысяч населения, где все так или иначе друг друга знают.
0: Угу.
1: И поездка в Геленджик – это, ну, главное приключение лета. Маршрут выглядит совершенно привычно. Гомель, затем пересечение границы, транзит через Брянскую область Российской Федерации и дальше прямая дорога на юг.
2: Но этот конкретный рейс до Геленджика заканчивается совершенно иначе. Автобус въезжает на территорию Брянской области, и там происходит удар беспилотника.
1: Какой кошмар.
2: Дрон взрывается в непосредственной близости от транспортного средства. Осколки просто прошивают металл, стекло. Итог страшен. Погибает Виктория Горошко. Это супруга главного тренера. Ну, она поехала сопровождать команду.
1: Да, как сопровождающая.
2: 8 человек получают ранения. Причем, слушай, 6 из раненых – это дети. И один ребенок вообще оказывается в реанимации в тяжелом состоянии.
1: И вот в эту секунду телевизионная картинка конфликта, которая, ну, годами транслировалась как нечто происходящее где-то там, за горизонтом, она моментально исчезает.
2: Схлопывается.
1: Абсолютно. Война буквально физически врывается в салон с мирными людьми. Для Речицы это больше не новостная сводка об абстрактной геополитике. Это личная, очень осязаемая катастрофа. Она коснулась соседей, одноклассников, знакомых.
2: Давай, знаешь, детально разберем, как вообще гражданский автобус с таким количеством детей оказался в этой точке.
1: Давай.
2: Брянская область граничит с Украиной. Именно оттуда в начале 22 года разворачивались масштабные события. И на момент поездки там официально действует режим контртеррористической операции, сокращенно КТО.
1: То есть, по сути, это прифронтовая зона?
2: Ну да.
1: Режим КТО – это ведь не просто строчка в новостях. Это усиленные патрули, блокпосты, проверка документов на каждом шагу, стянутая техника и постоянная круглосуточная угроза с воздуха.
2: Угу.
1: И тут возникает резонный вопрос. Он просто кричит из всей этой ситуации. Как вообще стала возможна логистика, при которой туристический транспорт едет через территорию, где регулярно звучат сирены и падают дроны?
2: Но подожди, разве логика властей в этом конкретном случае не обоснована, я имею в виду их реакцию после случившегося?
1: А что они заявили?
2: Гомельский облисполком и администрация Речицы после трагедии сразу заявили, что виноват частный перевозчик. Но он взял заказ, он сидел за рулем, он сам прокладывал навигацию через Брянск. Разве он не несет прямую юридическую и физическую ответственность за пассажиров, которых везет?
1: Слушай, но юридически водитель, конечно, всегда отвечает за тех, кто в салоне. Но здесь нужно разобрать саму механику организации таких поездок. Это же не просто типа компания друзей скинулась на бензин и поехала на шашлыки.
2: Ну да, это официальная группа.
1: Это поездка государственной спортивной школы. Такие вещи всегда сопровождаются кучей документов, согласованиями, печатями профильных ведомств. И потрясающий уровень бюрократического цинизма заключается в том, как чиновники попытались оправдаться.
2: Да, они заявили, что маршрут был, цитирую, «несогласованным».
1: Вот именно. Государственные ведомства утверждают, что местная спортивная федерация обычно использует другие маршруты.
2: В обход Брянской области.
1: То есть они знали. В том-то и дело, официальные структуры прямо признают. Они знали, что через Брянск ехать смертельно опасно. Они знали о рисках и тихо, где-то в своих кабинетах, планировали пути для подведомственных групп так, чтобы минимизировать угрозу.
2: Слушай, это звучит просто дико. Это как если бы инспекторы ГАИ точно знали, что мост впереди разрушен, пустили бы в объезд правительственные кортежи и ведомственные машины, но не поставили никакого предупреждающего знака для обычных гражданских водителей. А когда обычная машина на полном ходу падает в реку, они просто выписывают мертвому водителю штраф за превышение скорости или за отклонение от безопасного маршрута.
1: 100%. Профильные ведомства были в курсе ситуации. Но не было сделано ровным счетом ничего, чтобы предупредить частный бизнес или обычных родителей, которые отправляют детей на отдых. Это, знаешь, классический управленческий прием.
2: Сброс ответственности.
1: Да, когда происходит катастрофа, государство моментально дистанцируется. Оно сбрасывает всю тяжесть ответственности на самого мелкого актора в пищевой цепи, в данном случае на водителя автобуса.
2: При этом сама трагедия моментально попадает в жернова двух мощных информационных машин. С одной стороны, официальный Киев в лице Генштаба полностью отрицает причастность вооруженных сил к удару по гражданскому автобусу.
1: Но они называют это провокацией.
2: Либо целенаправленной провокацией, либо ошибкой операторов дрона другой стороны. А с другой стороны, Следственный комитет России не тратит ни минуты и немедленно возбуждает уголовное дело по статье «Террористический акт».
1: Угу. И у этого тоже есть совершенно четкая функция. Слово «теракт» мгновенно вписывает гибель граждан Белоруссии в нужный российский информационный нарратив.
2: Да.
1: Причем независимо от того, началось ли реальное расследование или экспертиза осколков. А официальный Минск в этой ситуации оказывается просто зажат в жесточайшем информационном тумане.
2: Да, я заметил, что первые реакции государственных медиа в Беларуси выглядели как попытка, максимально приглушить звук, минимизировать резонанс этого скандала.
1: Потому что это ломает картину мира.
2: Именно. Признание реальности этой проблемы бьет по фундаментальным основам той картины, которую транслируют десятилетиями. Но замолчать гибель и ранение детей в маленьком городе оказалось невозможно. Трагедия оказалась слишком громкой.
1: И вот тут государственная машина со скрипом, начинает действовать на правовом уровне. Бюрократия вынуждена реагировать только, когда кровь уже пролилась.
2: Министерство иностранных дел выпускает официальное административное решение. Вводится полный запрет на организованные поездки граждан и, в первую очередь, детских и школьных групп в российские регионы, где действует режим КТО. Там конкретно прописываются Брянская, Курская и Белгородская области.
1: И здесь сразу бросается в глаза колоссальный разрыв во времени. Слушай, беспилотники в этих приграничных регионах летают далеко не первый год.
2: Да, с 22-го года.
1: Боевые действия идут ежедневно. Режим КТО был введен российскими властями задолго до лета 26-го года. И у меня вопрос. Почему нужно было ждать реальных похорон и реанимации, чтобы выпустить один формальный запрет?
2: То есть с 22-го по 26-й год государство в Беларуси не предпринимало никаких формальных барьеров для защиты граждан, которые едут в эти зоны. Можно было просто купить билет, нанять автобус и поехать прямо в зону боевых действий.
1: Абсолютно никаких барьеров не было. И причина этого молчания глубоко идеологическая. Понимаешь, запрет от МИД – это ведь не просто ведомственная бумажка или какая-то инструкция для турфирм.
2: А что это?
1: Это тектонический сдвиг. Это первый случай в новейшей истории, когда официальный Минск де-факто на юридическом уровне признает часть территории своего ближайшего стратегического союзника смертельно опасной зоной.
2: А ведь это ломает весь политический конструкт, который возводился годами. Конструкт так называемого «союзного государства».
1: Не просто ломает, это публичная капитуляция важнейшей идеологемы. Десятилетиями в стране выстраивался нарратив о том, что интеграция с Россией – это абсолютный непробиваемый синоним безопасности. Посыл был кристально ясен. У нас единое оборонное пространство, и поэтому граждане могут спать спокойно.
2: А теперь МИД черным по белому пишет, поездки в определенные регионы страны-союзника могут стоить жизни вашим детям.
1: Да, это огромная трещина в политическом фундаменте. Система вынуждена признать, что зонтик безопасности, дырявый. И весьма показательно, что российская сторона никак публично не раскритиковала этот демарш МИДа.
2: Дипломатически крайне трудно критиковать партнера, который просто пытается спасти школьников от взрывов на твоей суверенной территории.
1: Вот именно.
2: Но знаешь, пока чиновники и дипломаты пишут эти запоздалые запреты, пытаясь как-то догнать реальность, происходит нечто куда более пугающее. Адаптация на низовом бытовом уровне.
1: О, да.
2: Там, где государственная бюрократия буксует, моментально включается свободный рынок. Война всегда порождает новые рынки, но здесь это приобретает совершенно сюрреалистичные формы.
1: Это та часть истории, от которой действительно становится не по себе. Расскажи подробнее про выставку.
2: Да, в Минске проходит выставка «Национальная безопасность 2026 год». Это такое профильное мероприятие для силовиков, разработчиков оружия и экипировки. И там частная белорусская компания под названием «Броня» презентует абсолютно новые новый продукт. Противоосколочные бронежилеты, созданные специально для детей.
1: Само словосочетание «детский бронежилет» звучит просто как оксюморон из какой-то антиутопии.
2: Давай посмотрим на технические характеристики, потому что они важны. Это класс защиты БР-2, в качестве материала используется кевлар, многослойная арамидная ткань, и вес такого изделия на ребенка составляет 3 килограмма.
1: 3 килограмма?
2: Да. Производитель заявляет, что жилет надежно защищает от осколков артиллерийских снарядов, поражающих элементов беспилотников и пистолетных пуль. Например, от выстрела из пистолета Стечкина.
1: Слушай, 3 килограмма, кажется, что цифра небольшая для взрослого мужчины, но для 8-летнего или 9-летнего ребенка 3 килограмма – это вес очень тяжелого промокшего зимнего пальто или рюкзака, полностью набитого книгами.
2: Угу.
1: И ребенок должен носить этот вес на своих плечах летом в жару, просто чтобы дойти до школы или съездить в магазин.
2: Но самое пронзительное и страшное кроется даже не в весе или в этих кевларовых слоях. Дизайн. Компания не шьет эту броню в стандартном зеленом камуфляже, пикселе или цвете хаки, как это делают для военных. Они выпускают жилеты с яркими принтами.
1: Да ладно?
2: Серьезно? На пуленепробиваемой ткани напечатаны улыбающиеся котики, разноцветные машинки, весенние цветы.
1: Боже мой. И это подается производителям под совершенно конкретным соусом, я уверена.
2: Да, официальная формулировка звучит так. Дизайн разработан, чтобы снизить психологический стресс. То есть это преподносится как некий гуманитарный жест. Забота о хрупкой детской психике.
1: Ну?
2: Но ведь в этом есть логика. Если ребенку все равно приходится надевать защиту, пусть она выглядит как обычная ветровка, чтобы лишний раз не пугать ни его самого, ни окружающих. Разве нет?
1: Слушай, логика в этом есть только внутри уже сломанной реальности. На самом деле это глубоко пугающий симптом. Если на рынке появляется стабильный спрос на детскую броню, которая маскируется под повседневную одежду, значит, общество незаметно перешагнуло красную линию.
3: Линию, за которой война окончательно нормализуется?
1: Да. Черту, за которой процесс упаковывания школьников в кевлар перед выходом за дверь становится просто банальной частью утренней бытовой логистики.
2: Как зубы почистить?
1: Именно. Наряду с проверкой, взял ли ребенок с собой сменную обувь и контейнер с завтраком, это означает, что война перестала восприниматься как чрезвычайная ситуация, требующая экстренного решения. Она стала фоном. Родители покупают защиту от осколков не для игры в лазертаг, а для того, чтобы ребенок мог физически выжить в обыденной жизни.
2: И компания-производитель совершенно открыто подтверждает, что эти партии бронежилетов с котиками уже активно поставляются в Белгородскую область России. Как раз в те самые приграничные районы, где регулярно звучат сирены и падают дроны. Заявляется, что поставки идут по линии гуманитарной помощи для обеспечения безопасности детей на случай экстренной эвакуации.
1: Слово «гуманитарное» здесь никого не должно вводить в заблуждение. Конечно, физически эти вещи могут спасти чью-то жизнь. Но структурно это абсолютно прагматичный бизнес. Военно-промышленный комплекс нащупал золотую жилу. Это чистая коммерциализация конфликта.
2: То есть происходит такой, плавный переход военных технологий на гражданские рельсы. Как в свое время GPS или Тефлон перекочевали из оборонки в обычные дома, только тут речь идет о бронежилетах для второклассников.
1: Совершенно верно. Вооруженный конфликт открыл гигантский рынок B2C, то есть продаж напрямую потребителю. ВПК плавно интегрируется в гражданский оборот. Броня теперь продается не только Министерством обороны. Она продается тревожным матерям и отцам, встраивается в их семейный бюджет и повседневный быт.
2: Давай попробуем собрать все эти элементы в одну общую картину. У нас есть конкретная трагедия с частным туристическим автобусом из Речицы. Есть запоздалые запреты Министерства иностранных дел, которые ломают старые политические мифы. Есть успешный бизнес на кевларовых жилетах с детскими рисунками. Все это складывается в единый пазл.
1: Слушай, если социум дошел до того состояния, когда возникает рыночная необходимость упаковывать 3 килограмма кевлара в ткань с веселыми машинками и весенними цветами, просто чтобы ребенок не плакал от паники при звуке летящего дрона, как будет выглядеть мышление этого поколения, когда оно вырастет?
4: Поколение, для которого необходимость надеть броню перед улицей стала такой же рутиной, как надеть шапку зимой.
1: Любые вооруженные конфликты рано или поздно заканчиваются. Подписываются бумаги, меняются границы, политики жмут руки. Но как быстро эти повзрослевшие дети смогут разучиться инстинктивно прятаться и искать укрытие от любого громкого звука мотора в небе?
4: Да, это вопрос.
1: Сколько лет или даже десятилетий понадобится, чтобы ребенок окончательно поверил, что обычная легкая ветровка – это просто ветровка, а не смертельный риск из-за отсутствия внутри защитной пластины класса БР-2?
0: Это действительно тяжелые вопросы. Вопросы о шрамах, которые остаются на обществе. Задолго после того, как исчезают блокпосты, ответы на них предстоит искать еще долгие годы. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня и погружался в эти непростые темы вместе с нами. До новых встреч.
1: Услышимся в следующем разборе. Берегите себя и своих близких.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так, друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
8: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
7: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
8: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
7: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
9: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
7: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
9: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
7: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в Тред на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
8: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
7: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
8: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности, в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
7: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В Центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
10: Глазированный сырок – это молочный продукт, а значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
7: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества, ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: «80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте». В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сына забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», — говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
12: Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килзону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет 1-2 года, ты многих товарищей потерял, и тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
11: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный с донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
13: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, капец. Установка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300, средний. Я пока один.
11: Боец на харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделение регулярно атакует БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
14: Вот срочника очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибла. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что, куда, и все. Пацаны вот просто тупо погибают, которые 1/2 года отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
11: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал.
15: от первого лица.
16: Премьер-министр Александр Турчин выступил на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге.
17: Хочу прежде всего поблагодарить наших российских друзей за выбор интересной и, главное, перспективной темы нынешней конференции. О креативной экономике в последнее время стало говорить модно, но тема далеко не нова. Есть расхожая шутка: черный квадрат Малевича нарисовать – дело не хитрое, а вот его продать – это было искусство. Сегодня стало очевидно, что креативная индустрия – это полноценный сектор экономики, способный генерировать высокую добавленную стоимость, создавать новые рабочие места и усиливать международную конкурентоспособность в государственном масштабе. В этой экономической системе главным товаром выступает не сырье, а продукт человеческого капитала и интеллект, идея, которую смогли монетизировать и масштабировать творческий контент. И здесь мы возвращаемся к самым простым истинам. Как всегда подчеркивает президент нашей страны, у нас нет огромных природных ресурсов. Главное богатство Беларуси – люди.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
18: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
19: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
18: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
20: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. И даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция. Даже глядя на эти фотографии, ну давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум. И украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
18: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
21: Эк.
3: 2.
21: До.
3: 3.
21: Тин.
3: 4.
21: Чар.
3: 5.
21: Пач.
3: 6.
21: Че.
3: 7.
21: Сат.
3: 8.
21: Ат.
3: 9.
21: Но.
3: 10.
21: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Из первых уст.
16: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
22: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках системы военных комиссариатов Гродненского региона и быстро принимать уверенное решение в рамках выполнения задач по предназначению.
5: Новости регионов на радиосигнал.
18: ГАИ призвала водителей быть осторожными. На дорогу из леса выбегают уже не только лоси и косули, но и медведи. Так, косолапый выбежал из леса перед автомобилем госавтоинспекции на трассе М8 в Витебском районе. Сотрудники оперативно среагировали, дали зверю пройти, убедились, что другие участники дорожного движения в безопасности. Но ситуация могла закончиться совсем иначе, если бы кто-то из автомобилистов ехал быстрее или отвлекся от движения, отметили в ГАИ. Напомню, в 2025 году на белорусских дорогах погибло свыше 3000 косуль, более 1000 лосей и 150 оленей. Житель Светлогорска почти сутки избивал сожительницу. Она скончалась. В телефоне у мужчины нашли видео истязаний. Трагедия произошла в городском поселке Октябрьский на Гомельщине. 58-летний житель Светлогорска, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с 47-летней сожительницей. Бил ее по различным частям тела. В полночь женщина выбежала из квартиры, но домашний тиран догнал ее, схватил за руки и затолкал обратно. От полученных травм женщина скончалась. В районе обеда следующего дня фигурант обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни, прикрыл ее одеялом и вызвал милицию. Позже эксперты нашли кровь погибшей на правом ботинке, спортивных штанах и другой одежде мужчины. В телефоне обвиняемого обнаружена видеозапись, которая была снята около часа ночи, где видно, что сожительница была уже избита и стонала от боли. На судебном заседании мужчина свою вину не признал. Суд приговорил его к 10 годам колонии усиленного режима. В пользу матери погибшей взыскал с обвиняемого 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. 42-летняя минчанка превысила скорость и ждала уведомления об оплате. В скором времени ей на телефон пришло сообщение от дорожной полиции с требованием погасить штраф и ссылкой для перевода денег. Женщина перешла по ней и ввела данные банковской карты. В результате с ее счета списали более 3000 рублей. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Отмечу, ранее сообщалось о том, что злоумышленники массово рассылают сообщения белорусам якобы от имени дорожной полиции или дорожной службы Беларуси с требованием незамедлительно перейти по ссылке и оплатить несуществующий штраф. На подставном сайте посетителей просят ввести данные банковской карты или совершить платеж. После этого вся информация о реквизитах потерпевшего попадает к мошенникам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Важный сигнал.
18: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
0: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
18: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
2: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
18: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
4: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
23: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
24: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
18: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
15: Новости союзного государства.
11: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
25: Что происходит в Москве, ни одной заправки с сотым бензином, Роснефть вообще вся закрыта, перекрыта. Только на «Газпром» заехала, и то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
11: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
26: По
1: экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
11: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
6: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
11: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
7: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
11: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
16: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
8: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно, как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
15: Важный сигнал.
9: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
10: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
9: Так, белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
10: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
9: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
12: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
9: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей, и еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
15: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
16: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
8: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно, как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники. И это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
25: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
11: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
1: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя. Но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде. Тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
11: Проблемы на

0: Эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
1: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
0: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
2: Первое – это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе – это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
0: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
4: Сиаха.
3: Синий.
4: Нила.
3: Коричневый.
4: Бура.
3: Зеленый.
4: Сабз.
3: Оранжевый.
4: Наранджи.
3: Фиолетовый.
4: Джамуни.
3: Красный.
4: Сурх.
3: Белый.
4: Сафед.
3: Желтый.
4: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
6: Всем привет. В эфире «Между строк». Сегодня говорим о туризме в Белоруссии, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
7: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
6: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
7: Но это совсем немного.
6: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
7: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
6: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
7: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
6: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
7: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
6: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
7: Так. И что предлагают?
6: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
7: Подожди, 6% на 15 лет?
6: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
7: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
6: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
7: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
6: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
7: Это звучит красиво.

0: Да.
1: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
0: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
1: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
0: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
1: Давай.
0: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под 0%, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
1: Интересное сравнение.
0: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
1: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
0: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
1: Но ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
0: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
1: А в регионах?
0: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
1: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
0: Это не просто кризис, это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или 100.
1: Налоги, зарплаты персоналу.
0: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
1: Получается, при 29% отель просто каждый день генерирует чистый убыток.
0: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
1: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
0: Вот именно.
1: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
0: Какой?
1: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
0: Цифра действительно огромная.
1: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
0: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
1: В смысле?
0: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
1: Возникает резонный вопрос, почему? Самый очевидный ответ кроется в географии. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
0: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
1: А в чем истинная причина?
0: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
1: Ну, видимо, негде или незачем.
0: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
1: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
0: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
1: Нет вечерней экономики.
0: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров, нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
1: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
0: Да.
1: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
0: Иностранцы.
1: Точнее, практически один единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
0: Так, давай посмотрим на цифры.
1: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
0: Угу. А в санаториях какая доля?
1: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
0: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
1: В каком смысле?
0: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
1: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
0: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
1: Инна, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
0: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
1: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
0: Что тогда произошло?
1: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
0: Казалось бы, мелкая административная деталь.
1: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
0: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
1: Сел в машину и на отдыхе.
0: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
1: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране?
0: Тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
1: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
0: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
1: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
0: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
1: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
0: Удар по механизму продаж.
1: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
0: Без букинга современный путешественник вообще никуда не поедет.
1: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
0: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма...
1: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
0: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
1: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
0: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей. 1,5 миллиарда человек.
1: Достаточно привлечь сотую долю процента.
0: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
1: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
0: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
1: И цифровая среда.
0: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
1: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
0: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
1: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
0: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
1: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система Нацагентства по туризму меняется радикально.
0: Создается коммерческое предприятие.
1: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. эффективность должна измеряться реальными продажами.
0: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
1: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
0: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
1: Какое?
0: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина сколана регламентами и планами на 5 лет.
1: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
0: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
1: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
0: Точно.
1: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
0: Оптимистичный и инерционный.
1: Да. Первый сценарий – реформа срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатление, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
0: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
1: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
0: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
1: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать отели стоят пустыми.
0: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
1: Да.
0: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
1: В каком плане?
0: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
1: Туристы ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
0: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
1: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
0: До свидания.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогромкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
4: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов помощи службы, воинских частей, в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
2: Важный сигнал.
5: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
6: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится правительство процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но по большому счету все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
5: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
6: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
5: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
7: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, которая ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя, зрителя, посетителя, открывают новые возможности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
9: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
8: Ну да.
9: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
8: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
9: Ой, ну какого диктата?
8: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
9: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
8: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
9: Ага.
8: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
9: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
8: Разве?
9: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
8: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
9: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
8: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
9: И как именно она это делает? Без судов, без полиции? Просто магия кода.
8: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
9: Угу.
8: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
9: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
8: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
9: Допустим.
8: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергии. Эмиссия строго 21 миллион монет, и не сатоши больше.
9: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
8: В чем же здесь больше дурак?
9: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании. Не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
8: Ну, подожди.
9: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
10: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами Fiat. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
9: Угу.
10: Инфляция – это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
9: И каким же образом мы просто живем?
10: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
9: Но это стимулирует экономику.
10: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
9: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
10: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
9: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
10: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
9: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
10: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
9: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
10: Но это крайности.
9: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
10: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
9: Амазон хотя бы продавал книги.
10: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
9: Стейблкоины.
10: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
9: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
10: Я с этим категорически не согласен.
9: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
10: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
9: О, да, любимая тема политиков.
10: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
9: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
10: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
9: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
11: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
9: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
11: Ну, это экстремальный сценарий развития.
9: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. Твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
11: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
9: Защите прав через спекулятивный токен.
11: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиардов человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
9: Опять романтика пошла.
11: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для переводов фонда солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
9: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
11: Это плата за самосуверенитет.
9: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программы вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
11: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
9: А проблема криминала?
11: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
9: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
11: Я совершенно не убежден этой линией аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
9: И что это изменило фундаментально?
11: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
9: Она обслуживает реальный сектор экономики.
11: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
9: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
11: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама. Но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней. Куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
9: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах, но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом, анархичном виде.
11: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
9: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
11: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
9: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
11: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
12: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию, родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
2: Важный сигнал.
13: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
14: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
13: Так белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограмма каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
14: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
13: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
15: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
13: По данным ООН, только за первые три года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
12: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1,5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы, небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
16: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
17: Гяра.
16: 12.
17: Бара.
16: 13.
17: Тера.
16: 14.
17: Чодаха.
16: 15.
17: Пандраха.
16: 16.
17: Солаха.
16: 17.
17: Сатраха.
16: 18.
17: Атара.
16: 19.
17: Унис.
16: 20.
17: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
13: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
18: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
13: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
18: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
13: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
19: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
13: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
19: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
13: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Лоеве бригаде скорой медицинской помощи угрожали пистолетом. Звонок в скорую поступил, потому что женщине после употребления алкоголя стало плохо. Бригада медиков незамедлительно выбыла по адресу. В квартире было двое – мужчина и женщина. По словам медработников, лоевчанка была возбуждена, громко кричала, используя обсценную лексику. Вела себя агрессивно. В какой-то момент мужчина, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, направил в сторону медработников пистолет. Бригада спешно покинула квартиру и сообщила о случившемся в милицию, которая задержала мужчину. Оружие направили на баллистическую экспертизу, где установили, что это пневматический газобаллонный пистолет «Борнер М-84», предназначенный для стрельбы с использованием сферических пуль калибра 4,5 мм. Огнестрельным оружием данный образец не является, но пистолет пригоден для стрельбы. Возбуждено уголовное дело. Смертельная авария с участием дикого животного произошла ночью 17 июня в Будокошелевском районе. Volkswagen Passat ехал по трассе Р-38 Будокошелево-Чечерск-Краснополье. Около 3 часов 30 минут на дорогу перед автомобилем выбежал лось. В результате столкновения 18-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще троих пострадавших, 16, 17 и 19 лет, доставили в больницу. Жительница Драгичина похищала деньги из кассы, а еще периодически после продажи дорогого товара пробивала чек на более дешевую позицию. Разницу забирала себе. Анализ ее доходов и расходов показал, что траты примерно втрое превышали ее зарплату, а банковская карта ежемесячно пополнялась наличными на суммы до 3000 рублей. За время своей преступной деятельности продавец присвоила более 127 тысяч рублей, которые тратила на погашение долгов и личные нужды. Вину женщина признала частично. Утверждала, что к ее компьютеру якобы имели доступ посторонние, которые намеренно увеличивали недостачу. Следствие проверило эти доводы и признало их несостоятельными. Инвентаризация при этом показала недостачу, а экспертиза то, что образовалась она из-за того, что товар не пробивали по кассе. Сейчас женщина под домашним арестом, ее обвиняют по части 4 статьи 211 УК, по которой фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы. Наложено арестное имущество обвиняемой стоимостью более 100 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: В Минске наградили победителей конкурса семейных роликов пограничного ведомства на лучший видеоролик, пропагандирующий семейные ценности, в котором приняли участие более 100 семей военнослужащих.
20: Видеопроект «Все начинается с семьи». Видеоролики надо было представить. Мы представляли в двух номинациях.
21: Слушайте, Вика была продюсером, я подавал основные идеи, которые можно снять. Кто-то в садике находится, кто-то в школе постоянно, то Вика в разъездах постоянно, я где-то на работе. Поэтому какие-то выходные собирались, погода не позволяла сделать красивые, хорошие кадры.
20: Короче, ну, если правда, весь видеоролик был снят с Виталиком, где есть Виталик за один день.
21: Мы постоянно снимались, старались показать все эмоции и те моменты жизненные, которые мы вместе прожили 11 лет. И это надо было уместить в 15 секунд. Это достаточно трудоемкий процесс.
20: Пожелаю, чтобы все оставались дружными. И хотелось бы, чтобы такого плана конкурсы были и дальше. Потому что, ну, это у нас не первый, наверное, конкурс. Был в части у нас такой видеоконкурс уже проходил. Мы тоже там участвовали. Вот. И оно, когда ты начинаешь задумывать какую-то идею, ты начинаешь вспоминать всю свою жизнь за прожитое это время, и, конечно, это начинает, что-то всплывает очень даже интересное, что уже забывается. Это надо не забывать. Ну и я скажу, что сейчас надо все снимать на видео.
2: Важный сигнал.
13: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
18: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
13: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
18: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
13: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
18: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
13: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.

0: средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов. В относительных величинах Беларусь входит в топ-3 стран СНГ с долей креативных услуг более 10% в общем объеме экспорта услуг. Именно экспорт услуг формирует превалирующую долю – более 65% всего креативного экспорта республики. Особенно важно, что в этом секторе по сравнению с другими отраслями занята максимальная доля молодежи в возрасте от 15 до 29 лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
3: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
2: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
3: Ага.
2: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы, каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
3: Да, и вносить данные в публичную базу.
2: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
3: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психики ребенка.
2: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
3: Так.
2: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
3: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
2: Никаких чеков.
3: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
2: Угу.
3: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
2: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
3: О, да.
2: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
3: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
2: Мягко сказано.
3: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько

0: лет назад получил штраф за политическую позицию,
1: он навсегда лишается права легально преподавать. Пожизненно. Без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльная позиция.
0: Угу.
1: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
0: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
1: Ты про дипломы?
0: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
1: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
0: Угу.
1: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не может быть внесен в реестр. Он вне закона.
0: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
1: Ну да, откуда ему там взяться?
0: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
1: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
0: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
1: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
0: Такая максимальная прозрачность.
1: Да, максимальная прозрачность.
0: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов.
1: Угу.
0: С милицией для проверки административной истории. С налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
1: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же, это нереально.
0: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
1: Точно.
0: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
1: О да, это был провал.
0: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
1: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
0: Угу.
1: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
0: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
1: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
0: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
1: Вот именно.
0: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
1: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
0: Безусловно.
1: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
0: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
1: Репетиторство в таких масштабах – это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
0: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
1: Математики, физики.
0: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
1: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
0: О, да. Красивая цифра.
1: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
0: Механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
1: Угу.
0: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
1: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
0: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
1: Ничего себе, 40%?
0: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
1: И вместо того, чтобы работать с причиной, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
0: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
1: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
0: Именно. Никакой рекламы в интернете.
1: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
0: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
1: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
0: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
1: О, точно.
0: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
1: Но за это удобство придется платить огромную цену.
0: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
1: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
0: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
1: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
0: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
1: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
0: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
1: Оплата в стейблкоинах,
0: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
1: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
0: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
1: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, к которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
0: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 1500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже, поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
4: Массовый налет дронов Украины. Горит Капотня. Садовод горит. НПЗ взорвали. Небо было все открыто. Вот оно заполнилось вот этим вот грибом. Видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
3: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую: «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву. Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. К последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро, на рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
5: дальше.
3: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
3: Владимира Путина во время налета дрона в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
7: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать. А где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы? Там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее, и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уж очень мощного и серьезного не установлено.
3: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
9: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
8: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случившееся, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
10: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. негатив, и даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
8: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
8: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
5: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и наконец-то заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
8: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он привезет свою маму и тоже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
11: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
8: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
12: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. К Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного. Вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры. Или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
8: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
14: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
15: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
8: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, истертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
16: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
8: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
17: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
18: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
19: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
8: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
13: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
20: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
21: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 150 дронов. Почему «Панцирь» не спас московский НПЗ?
22: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть какой пятый.
21: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
23: Время 8:45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
21: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
24: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Вот здесь вот прям сильно горит.
21: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
0: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит: да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
1: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
4: Доброе утро, друзья! Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
1: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
6: Ну это просто страшно до усрачки. Что это взрывается? Так это громко и страшно.
1: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорт и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
7: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит. Вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают. Вон они летают над головой.
1: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
25: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
8: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
25: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
8: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на TikTok-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
3: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах. Сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
5: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка. Где? Я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
3: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
5: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал.
3: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Радий Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
9: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
3: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
2: Синий.
10: Нила.
2: Коричневый.
10: Бура.
2: Зеленый.
10: Сабз.
2: Оранжевый.
10: Наранджи.
2: Фиолетовый.
10: Джамуни.
2: Красный.
10: Сурх.
2: Белый.
10: Сафед.
2: Желтый.
10: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
14: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
12: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
14: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
12: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
14: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
12: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
15: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно, но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
16: Так точно, товарищ президент.
15: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
3: Новости союзного государства. Сочи, в западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток – спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
17: Дети устали очень, да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на сутки. Получается, потеряли день отпуска, и никто нам финансово это не компенсирует.
3: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми на 9,5 часов, в Ереван на 8 часов, а в Тбилиси на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
18: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
3: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
16: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
3: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром

0: из первых уст.
1: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
2: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
3: Так точно, товарищ президент.
2: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
4: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
5: Сиаха.
4: Синий.
5: Нила.
4: Коричневый.
5: Бура.
4: Зеленый.
5: Сабз.
4: Оранжевый.
5: Наранджи.
4: Фиолетовый.
5: Джамуни.
4: Красный.
5: Сурх.
4: Белый.
5: Сафед.
4: Желтый.
5: Пила.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Подкаст, где мы разбираем новости, которые остаются за кадром официальных сводок. Сегодня говорим о том, как война, которая формально идет между Россией и Украиной, уже вошла в дома обычных белорусских семей через школьный автобус, детские бронежилеты и запоздалые запреты государства.
8: Угу.
7: Лето, дети с рюкзаками, набитыми плавками, полотенцами, масками для ныряния предвкушают Черное море.
8: Ну да, стандартная картина.
7: Абсолютно обычная рутинная сцена для любого города. Группа из 44 человек садится в такой, знаешь, просторный туристический автобус. 28 детей и 16 взрослых.
8: Это же детская футбольная команда, верно?
7: Да, именно.
8: Это воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 2 из Речицы. Это такой небольшой город, около 60 тысяч населения, где все так или иначе друг друга знают.
7: Угу.
8: И поездка в Геленджик – это, главное приключение лета. Маршрут выглядит совершенно привычно. Гомель, затем пересечение границы, транзит через Брянскую область Российской Федерации и дальше прямая дорога на юг.
7: Но этот конкретный рейс до Геленджика заканчивается совершенно иначе. Автобус въезжает на территорию Брянской области, и там происходит удар беспилотника.
8: Какой кошмар.
7: Дрон взрывается в непосредственной близости от транспортного средства. Осколки просто прошивают металл, стекло. Итог страшен. Погибает Виктория Горошко. Это супруга главного тренера. Она поехала сопровождать команду.
8: Да, как сопровождающая.
7: 8 человек получают ранения. Причем, слушай, 6 из раненых – это дети. И один ребенок вообще оказывается в реанимации, в тяжелом состоянии.
8: И вот в эту секунду телевизионная картинка конфликта, которая годами транслировалась как нечто происходящее где-то там, за горизонтом, она моментально исчезает.
7: Схлопывается.
8: Абсолютно. Война буквально физически врывается в салон с мирными людьми. Для Речицы это больше не новостная сводка об абстрактной геополитике. Это личная, очень осязаемая катастрофа. Она коснулась соседей, одноклассников, знакомых.
7: Давай, детально разберем, как вообще гражданский автобус с таким количеством детей оказался в этой точке.
8: Давай.
7: Брянская область граничит с Украиной. Именно оттуда в начале 22-го года разворачивались масштабные события. И на момент поездки там официально действует режим контртеррористической операции, сокращенно КТО.
8: То есть, по сути, это прифронтовая зона?
7: Ну да.
8: Режим КТО – это ведь не просто строчка в новостях.

0: гостях. Это усиленные патрули, блокпосты, проверка документов на каждом шагу, стянутая техника и постоянная круглосуточная угроза с воздуха.
1: Угу.
0: И тут возникает резонный вопрос. Он просто кричит из всей этой ситуации. Как вообще стала возможна логистика, при которой туристический транспорт едет через территорию, где регулярно звучат сирены и падают дроны?
1: Но подожди, разве логика властей в этом конкретном случае не обоснована, я имею в виду их реакцию после случившегося?
0: А что они заявили?
1: Гомельский облисполком и администрация Речицы после трагедии сразу заявили, что виноват частный перевозчик. Но он взял заказ, он сидел за рулем, он сам прокладывал навигацию через Брянск. Разве он не несет прямую юридическую и физическую ответственность за пассажиров, которых везет?
0: Слушай, но юридически водитель, конечно, всегда отвечает за тех, кто в салоне. Но здесь нужно разобрать саму механику организации таких поездок. Это же не просто типа компания друзей скинулась на бензин и поехала на шашлыки.
1: Ну да, это официальная группа.
0: Это поездка государственной спортивной школы. Такие вещи всегда сопровождаются кучей документов, согласованиями, печатями профильных ведомств. И потрясающий уровень бюрократического цинизма заключается в том, как чиновники попытались оправдаться.
1: Да, они заявили, что маршрут был, цитирую, «несогласованным».
0: Вот именно. Государственные ведомства утверждают, что местная спортивная федерация обычно использует другие маршруты.
1: В обход Брянской области.
0: То есть они знали. В том-то и дело, официальные структуры прямо признают. Они знали, что через Брянск ехать смертельно опасно. Они знали о рисках и тихо, где-то в своих кабинетах, планировали пути для подведомственных групп так, чтобы минимизировать угрозу.
1: Слушай, это звучит просто дико. Это как если бы инспекторы ГАИ точно знали, что мост впереди разрушен, пустили бы в объезд правительственные кортежи и ведомственные машины, но не поставили никакого предупреждающего знака для обычных гражданских водителей. А когда обычная машина на полном ходу падает в реку, они просто выписывают мертвому водителю штраф за превышение скорости или за отклонение от безопасного маршрута.
0: 100%. Профильные ведомства были в курсе ситуации. Но не было сделано ровным счетом ничего, чтобы предупредить частный бизнес или обычных родителей, которые отправляют детей на отдых. Это, знаешь, классический управленческий прием.
1: Сброс ответственности.
0: Да, когда происходит катастрофа, государство моментально дистанцируется. Оно сбрасывает всю тяжесть ответственности на самого мелкого актора в пищевой цепи, в данном случае на водителя автобуса.
1: При этом сама трагедия моментально попадает в жернова двух мощных информационных машин. С одной стороны, официальный Киев в лице Генштаба полностью отрицает причастность вооруженных сил к удару по гражданскому автобусу.
0: Но они называют это провокацией.
1: Либо целенаправленной провокацией, либо ошибкой операторов дрона другой стороны. А с другой стороны, Следственный комитет России не тратит ни минуты и немедленно возбуждает уголовное дело по статье «Террористический акт».
0: Угу. И у этого тоже есть совершенно четкая функция. Слово «теракт» мгновенно вписывает гибель граждан Белоруссии в нужный российский информационный нарратив.
1: Да.
0: Причем независимо от того, началось ли реальное расследование или экспертиза осколков. А официальный Минск в этой ситуации оказывается просто зажат в жесточайшем информационном тумане.
1: Да, я заметил, что первые реакции государственных медиа в Беларуси выглядели как попытка, максимально приглушить звук, минимизировать резонанс этого скандала.
0: Потому что это ломает картину мира.
1: Именно. Признание реальности этой проблемы бьет по фундаментальным основам той картины, которую транслируют десятилетиями. Но замолчать гибель и ранение детей в маленьком городе оказалось невозможно. Трагедия оказалась слишком громкой.
0: И вот тут государственная машина со скрипом, но начинает действовать на правовом уровне. Бюрократия вынуждена реагировать только когда кровь уже пролилась.
1: Министерство иностранных дел выпускает официальное административное решение. Вводится полный запрет на организованные поездки граждан и, в первую очередь, детских и школьных групп в российские регионы, где действует режим КТО. Там конкретно прописываются Брянская, Курская и Белгородская области.
0: И здесь сразу бросается в глаза колоссальный разрыв во времени. Слушай, беспилотники в этих приграничных регионах летают далеко не первый год.
1: Да, с 22-го года.
0: Боевые действия идут ежедневно. Режим КТО был введен российскими властями задолго до лета 26-го года. И у меня вопрос. Почему нужно было ждать реальных похорон и реанимации, чтобы выпустить один формальный запрет?
1: То есть с 22-го по 26-й год Государство в Беларуси не предпринимало никаких формальных барьеров для защиты граждан, которые едут в эти зоны. Можно было просто купить билет, нанять автобус и поехать прямо в зону боевых действий.
0: Абсолютно никаких барьеров не было. И причина этого молчания глубоко идеологическая. Понимаешь, запрет от МИД – это ведь не просто ведомственная бумажка или какая-то инструкция для турфирм.
1: А что это?
0: Это тектонический сдвиг. Это первый случай в новейшей истории, когда официальный Минск де-факто на юридическом уровне признает часть территории своего ближайшего стратегического союзника смертельно опасной зоной.
1: А ведь это ломает весь политический конструкт, который возводился годами. Конструкт так называемого союзного государства.
0: Не просто ломает, это публичная капитуляция важнейшей идеологемы. Десятилетиями в стране выстраивался нарратив о том, что интеграция с Россией – это абсолютный непробиваемый синоним безопасности. Посыл был кристально ясен. У нас единое оборонное пространство, и поэтому граждане могут спать спокойно.
1: А теперь МИД черным по белому пишет: поездки в определенные регионы страны-союзника могут стоить жизни вашим детям.
0: Да, это огромная трещина в политическом фундаменте. Система вынуждена признать, что зонтик безопасности, дырявый. И весьма показательно, что российская сторона никак публично не раскритиковала этот демарш МИДа.
1: Дипломатически крайне трудно критиковать партнера, который просто пытается спасти школьников от взрывов на твоей суверенной территории.
0: Вот именно.
1: Знаешь, пока чиновники и дипломаты пишут эти запоздалые запреты, пытаясь как-то догнать реальность, происходит нечто куда более пугающее – адаптация на низовом бытовом уровне.
0: О, да.
1: Там, где государственная бюрократия буксует, моментально включается свободный рынок. Война всегда порождает новые рынки, но здесь это приобретает совершенно сюрреалистичные формы.
0: Это та часть истории, от которой действительно становится не по себе. Расскажи подробнее про выставку.
1: Да, в Минске проходит выставка «Национальная безопасность 2026 год». Это такое профильное мероприятие для силовиков, разработчиков оружия и экипировки. И там частная белорусская компания под названием «Броня» презентует абсолютно новый продукт. Противоосколочные бронежилеты, созданные специально для детей.
0: Само словосочетание «детский бронежилет» звучит просто как оксюморон из какой-то антиутопии.
1: Давай посмотрим на технические характеристики, потому что они важны. Это класс защиты БР-2, в качестве материала используется кевлар, многослойная арамидная ткань, и вес такого изделия на ребенка составляет 3 килограмма.
0: 3 килограмма?
1: Да. Производитель заявляет, что жилет надежно защищает от осколков артиллерийских снарядов, поражающих элементов беспилотников и пистолетных пуль. Например, от выстрела из пистолета Стечкина.
0: Слушай, 3 килограмма, кажется, что цифра небольшая для взрослого мужчины. Но для 8-летнего или 9-летнего ребенка 3 килограмма – это вес очень тяжелого, промокшего зимнего пальто или рюкзака, полностью набитого книгами.
1: Угу.
0: И ребенок должен носить этот вес на своих плечах летом, в жару, просто чтобы дойти до школы или съездить в магазин.
1: Ну а самое пронзительное и страшное кроется даже не в весе или в этих кевларовых слоях. Дизайн. Компания не шьет эту броню в стандартном зеленом камуфляже, пикселе или цвете хаки, как это делают для военных. Они выпускают жилеты с яркими принтами.
0: Да ладно?
1: Серьезно? На пуленепробиваемой ткани напечатаны улыбающиеся котики, разноцветные машинки, весенние цветы.
0: Боже мой. И это подается производителям под совершенно конкретным соусом, я уверена.
1: Да, официальная формулировка звучит так. Дизайн разработан, чтобы снизить психологический стресс. То есть это преподносится как некий гуманитарный жест. Забота о хрупкой детской психике.
0: Ну?
1: Но ведь в этом есть логика. Если ребенку все равно приходится надевать защиту, пусть она выглядит как обычная ветровка, чтобы лишний раз не пугать ни его самого, ни окружающих. Разве нет?
0: Слушай, логика в этом есть только внутри уже сломанной реальности. На самом деле это глубоко пугающий симптом. Если на рынке появляется стабильный спрос на детскую броню, которая маскируется под повседневную одежду, значит, общество незаметно перешагнуло красную линию.
1: Линию, за которой война окончательно нормализуется?
0: Да. Черту, за которой процесс упаковывания школьников в кевлар перед выходом за дверь становится просто банальной частью утренней бытовой логистики.
1: Как зубы почистить?
0: Именно. Наряду с проверкой, взял ли ребенок с собой сменную обувь и контейнер с завтраком, это означает, что война перестала восприниматься как чрезвычайная ситуация, требующая экстренного решения. Она стала фоном. Родители покупают защиту от осколков не для игры в лазертаг, а для того, чтобы ребенок мог физически выжить в обыденной жизни.
2: И компания-производитель совершенно открыто подтверждает, что эти партии бронежилетов с котиками уже активно поставляются в Белгородскую область России. Как раз в те самые приграничные районы, где регулярно звучат сирены и падают дроны. Заявляется, что поставки идут по линии гуманитарной помощи для обеспечения безопасности детей на случай экстренной эвакуации.
0: Слово «гуманитарное» здесь никого не должно вводить в заблуждение. Конечно, физически эти вещи могут спасти чью-то жизнь. Но структурно это абсолютно прагматичный бизнес. Военно-промышленный комплекс нащупал золотую жилу. Это чистая коммерциализация конфликта.
2: То есть происходит такой, плавный переход военных технологий на гражданские рельсы, как в свое время GPS или Тефлон перекочевали из оборонки в обычные дома, только тут речь идет о бронежилетах для второклассников.
0: Совершенно верно. Вооруженный конфликт открыл гигантский рынок B2C, то есть продаж напрямую потребителю. ВПК плавно интегрируется в гражданский оборот. Броня теперь продается не только Министерством обороны. Она продается тревожным матерям и отцам, встраивается в их семейный бюджет и повседневный быт.
2: Давай попробуем собрать все эти элементы в одну общую картину. У нас есть конкретная трагедия с частным туристическим автобусом из Речицы. Есть запоздалые запреты Министерства иностранных дел, которые ломают старые политические мифы. Есть успешный бизнес на кевларовых жилетах с детскими рисунками. Все это складывается в единый пазл.
0: Слушай, если социум дошел до того состояния, когда возникает рыночная необходимость упаковывать 3 килограмма кевлара в ткань с веселыми машинками и весенними цветами, просто чтобы ребенок не плакал от паники при звуке летящего дрона, как будет выглядеть мышление этого поколения, когда оно вырастет?
3: Поколение, для которого необходимость надеть броню перед улицей стала такой же рутиной, как надеть шапку зимой.
0: Любые вооруженные конфликты рано или поздно заканчиваются. Подписываются бумаги, меняются границы, политики жмут руки. Но как быстро эти повзрослевшие дети смогут разучиться инстинктивно прятаться и искать укрытие от любого громкого звука мотора в небе?
3: Да, это вопрос.
0: Сколько лет или даже десятилетий понадобится, чтобы ребенок окончательно поверил, что обычная легкая ветровка – это просто ветровка, а не смертельный риск из-за отсутствия внутри защитной пластины класса БР-2?
4: Это действительно тяжелые вопросы. Вопросы о шрамах, которые остаются на обществе. Задолго после того, как исчезают блокпосты, ответы на них предстоит искать еще долгие годы. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня и погружался в эти непростые темы вместе с нами. До новых встреч.
0: Услышимся в следующем разборе. Берегите себя и своих близких.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, в
7: Факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ.
9: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
10: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
11: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
10: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
11: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
10: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
12: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
10: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
12: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
10: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
10: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в Трец на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
11: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
10: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
11: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности, в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
10: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В Центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
13: Глазированный сырок – это молочный продукт, а значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
10: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества, ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Сигнал. Военная правда.
14: «80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте». В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сына забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», — говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
15: Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в один год, когда будет мобилизовываться порядка миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год-два, ты многих товарищей потерял, и тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят два молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
14: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный с донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
16: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, капец. Обстановка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ вчера вышел 300, средний. Я пока один.
14: Боец на харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделение регулярно атакует БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
17: Вот срочников очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибла. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что, куда, и все. Пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
14: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
19: Премьер-министр Александр Турчин выступил на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге.
20: Хочу прежде всего поблагодарить наших российских друзей за выбор интересной и, главное, перспективной темы нынешней конференции. О креативной экономике в последнее время стало говорить модно, но тема далеко не нова. Есть расхожая шутка: черный квадрат Малевича нарисовать – дело не хитрое, а вот его продать – это было искусство. Сегодня стало очевидно, что креативная индустрия – это полноценный сектор экономики, способный генерировать высокую добавленную стоимость, создавать новые рабочие места и усиливать международную конкурентоспособность в государственном масштабе. В этой экономической системе главным товаром выступает не сырье, а продукт человеческого капитала и интеллект. Идея, которую смогли монетизировать и масштабировать творческий контент. И здесь мы возвращаемся к самым простым истинам. Как всегда подчеркивает президент нашей страны, у нас нет огромных природных ресурсов. Главное богатство Беларуси – люди.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
22: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
21: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случившееся, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
1: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. Тихо, даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
21: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
3: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
23: Эк.
3: 2.
23: До.
3: 3.
23: Тин.
3: 4.
23: Чар.
3: 5.
23: Пач.
3: 6.
23: Че.
3: 7.
23: Сат.
3: 8.
23: Ат.
3: 9.
23: Но.
3: 10.
23: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Из первых уст.
19: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
24: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках системы военных комиссариатов Гродненского региона и быстро принимать уверенное решение в рамках выполнения задач по предназначению.
2: Новости регионов на радиосигнал.
21: ГАИ призвала водителей быть осторожными. На дорогу из леса выбегают уже не только лоси и косули, но и медведи. Так, косолапый выбежал из леса перед автомобилем госавтоинспекции на трассе М8 в Витебском районе. Сотрудники оперативно среагировали, дали зверю пройти, убедились, что другие участники дорожного движения в безопасности. Но ситуация могла закончиться совсем иначе, если бы кто-то из автомобилистов ехал быстрее или отвлекся от движения, отметили в ГАИ. Напомню, в 2025 году на белорусских дорогах погибло свыше 3000 косуль, более 1000 лосей и 150 оленей. Житель Светлогорска почти сутки избивал сожительницу. Она скончалась. В телефоне у мужчины нашли видео истязаний. Трагедия произошла в городском поселке Октябрьский на Гомельщине. 58-летний житель Светлогорска, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с 47-летней сожительницей. Бил ее по различным частям тела. В полночь женщина выбежала из квартиры, но домашний тиран догнал ее, схватил за руки и затолкал обратно. От полученных травм женщина скончалась. В районе обеда следующего дня фигурант обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни, прикрыл ее одеялом и вызвал милицию. Позже эксперты нашли кровь погибшей на правом ботинке, спортивных штанах и другой одежде мужчины. В телефоне обвиняемого обнаружена видеозапись, которая была снята около часа ночи, где видно, что сожительница была уже избита и стонала от боли. На судебном заседании мужчина свою вину не признал. Суд приговорил его к 10 годам колонии усиленного режима. В пользу матери погибшей взыскал с обвиняемого 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. 42-летняя минчанка превысила скорость и ждала уведомления об оплате. В скором времени ей на телефон пришло сообщение от дорожной полиции с требованием погасить штраф и ссылкой для перевода денег. Женщина перешла по ней и ввела данные банковской карты. В результате с ее счета списали более 3000 рублей. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Отмечу, ранее сообщалось о том, что злоумышленники массово рассылают сообщения белорусам якобы от имени дорожной полиции или дорожной службы Беларуси с требованием незамедлительно перейти по ссылке и оплатить несуществующий штраф. На подставном сайте посетителей просят ввести данные банковской карты или совершить платеж. После этого вся информация о реквизитах потерпевшего попадает к мошенникам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Важный сигнал.
21: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
4: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
21: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
6: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
21: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
7: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
8: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
9: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
21: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
14: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
11: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
14: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
12: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
14: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
13: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
14: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
5: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
14: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют, СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
19: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
10: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
15: Военный мир Беларуси. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
16: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
15: Так белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
16: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
15: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
1: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
15: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
19: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
10: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно, как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники. И это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
14: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
11: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта, перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
14: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего, пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
12: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе и серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
14: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
13: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
14: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать.

0: товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
1: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют, СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
3: Сиаха.
2: Синий.
3: Нила.
2: Коричневый.
3: Бура.
2: Зеленый.
3: Сабз.
2: Оранжевый.
3: Наранджи.
2: Фиолетовый.
3: Джамуни.
2: Красный.
3: Сурх.
2: Белый.
3: Сафед.
2: Желтый.
3: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
5: Всем привет! В эфире «Междустрок». Сегодня говорим о туризме в Белоруссии, и это куда интереснее, чем звучит. Государство запустило амбициозную пятилетку, раздает кредиты почти даром, а параллельно Европа закрыла для страны весь западный туристический рынок. В итоге провинциальные отели стоят пустыми, а вся отрасль держится на одной единственной стране. Разбираемся, есть ли у этого плана шанс сработать.
6: Слушай, ну вот тут сходу возникает логический диссонанс. Строить больше гостиниц, когда западный рынок закрыт. То есть, кого туда вообще селить?
5: Парадокс действительно налицо. Чтобы сразу обозначить масштаб, сейчас доля туризма ВВП оценивается всего в 2,2 или 2,3%.
6: Но это совсем немного.
5: Да-да. А план до 2030 года – удвоить этот показатель. Дотянуть его до 4,5%.
6: Ого! И за счет чего планируется такой рывок?
5: Главный инструмент – это увеличение гостиничного номерного фонда по всей стране. И увеличить его хотят на целых 30%.
6: На треть – строить новые стены, когда старые некем заполнить. Возникает вполне резонный вопрос, для кого предназначены все эти новые площади.
5: К портрету этого загадочного туриста стоит еще вернуться. Но сначала имеет смысл взглянуть на само предложение.
6: Гостиничный бизнес – это же огромные капитальные затраты. И очень долгий срок окупаемости.
5: Абсолютно. Поэтому здесь запускается мощный финансовый стимул. Появился кредитный продукт под названием «Туристический потенциал».
6: Так. И что предлагают?
5: Условия выглядят беспрецедентно. Дают под 6% годовых на срок до 15 лет.
6: Подожди, 6% на 15 лет?
5: Ага. Лимит доходит до 100 миллионов рублей на один проект.
6: Но если учесть реальную стоимость денег сейчас и текущие уровни инфляции, это же, ну, это практически бесплатная раздача средств.
5: Именно так. По сути, отрасль просто заливают дешевыми деньгами, лишь бы запустить стройку.
6: Но в этом же кроется колоссальная ловушка для регионального бизнеса.
5: Ловушка? Почему? Финансируют ведь не только классические бетонные коробки. Деньги дают на современные форматы глэмпинги, эко-отели.
6: Это звучит красиво, да?
5: А для малого бизнеса, например, для агроусадеб, придуманы займы до 5 миллионов рублей. Под 6,38% на 5 лет. Кажется, идеальный шанс обновиться.
6: Согласна. Звучит заманчиво. Но есть ли там какие-то территориальные ограничения?
5: Есть одно очень жесткое условие. Минск из программы полностью исключен. Деньги дают исключительно на развитие регионов.
6: Вот. Вот именно это исключение Минска и превращает инициативу в очень опасный эксперимент. Можно привести понятную аналогию.
5: Давай.
6: Это как если бы поступило предложение купить дорогой премиальный автомобиль в кредит под 0%, но с условием, что ездить на нем можно только по деревне, где вообще нет асфальта.
5: Интересное сравнение.
6: Кредит-то феноменально выгодный, спору нет. Но какой смысл вливать миллионы в новые стены, в дорогие матрасы где-то в провинции, если там нет спроса?
5: То есть дешевый кредит на неработающий актив?
6: Именно. Если построенная в лесу гостиница стоит пустая, то даже эти 6% становятся неподъемным бременем. Это прямой путь к банкротству.
5: Но

0: Ведь невозможно привлечь современного требовательного туриста просто в чистое поле. Сначала должна появиться комфортная кровать, а уже потом турист, разве нет?
1: В теории, безусловно. Но на практике эта логика разбивается о реальную статистику. Если посмотреть на цифры загрузки существующих отелей, картина проясняется. В столице ситуация более-менее рабочая. Средняя загрузка минских отелей держится на уровне 52,5%. Это позволяет бизнесу нормально дышать.
0: А в регионах?
1: А вот стоит взглянуть на Витебскую или Гомельскую области, и цифры падают до катастрофических 29%.
0: 29% загрузки. Звучит как показатель серьезного кризиса.
1: Это не просто кризис, это экономическая пропасть. Огромное здание нужно отапливать зимой, независимо от того, живет там один человек или сто.
0: Налоги, зарплаты персоналу.
1: Да-да-да. Порог рентабельности, чтобы отель просто выходил в ноль, начинается в лучшем случае с 40 или 45%.
0: Получается, при 29% отель просто каждый день генерирует чистый убыток.
1: Абсолютно. Три этажа стоят темными, персонал слоняется без дела, а электричество сжигает последние оборотные средства.
0: И в эту самую реальность сейчас предлагается влить кредиты на постройку еще 30% номеров.
1: Вот именно.
0: Но здесь возникает один сильный контраргумент.
1: Какой?
0: Статистика внутреннего туризма. Она выглядит очень впечатляюще. В год совершается около 2,5 миллиона поездок внутри страны.
1: Цифра действительно огромная.
0: Люди хотят путешествовать. Они садятся в машины, едут смотреть интересные места. Значит, спрос на поездки все-таки существует.
1: Спрос на поездки – да. А вот спроса на ночевки нет. И в этом заключается главный парадокс внутреннего туризма.
0: В смысле?
1: Из этих 2,5 миллиона поездок невероятные 93,8% – это экскурсанты-однодневки. Люди принципиально не остаются на ночь.
0: Возникает резонный вопрос, почему? Самый очевидный ответ кроется в географии. Расстояния довольно компактные. Можно за пару часов вернуться домой.
1: География играет роль, конечно. Зачем платить за отель, если можно спать дома? Но это слишком простой ответ.
0: А в чем истинная причина?
1: В качестве самого туристического продукта. Типичная поездка выглядит так. Приехали, посмотрели замок, съели бутерброды из термоса и уехали. Почему не остались?
0: Ну, видимо, негде или незачем.
1: Да. Многие региональные гостиницы – это просто печальное наследие советского прошлого. Остановиться там – вынужденная мера, а не удовольствие.
0: То есть проблема в отсутствии впечатлений.
1: Именно. Туристу не нужна просто кровать. Ему нужна причина остаться. Региональные города часто банально засыпают после 6 вечера.
0: Нет вечерней экономики.
1: Совершенно верно. Нет атмосферных ресторанов, нет пешеходных улиц с музыкантами, крафтовых баров, нет среды, ради которой хочется тратить деньги.
0: В итоге турист не понимает, за что платить, и едет домой.
1: Да.
0: Хорошо. Но если регионы полупустые, а внутренние туристы ночевать отказываются, отрасль должна была бы рухнуть. Однако она существует. Кто формирует кассу?
1: Иностранцы.
0: Точнее, практически один единственный иностранец. Структура въездного туризма показывает классическую картину монополии.
1: Так, давай посмотрим на цифры.
0: 98,7% всего организованного въездного потока – это граждане стран СНГ. И из них 96% – это россияне.
1: Угу. А в санаториях какая доля?
0: В санаториях эта доля доходит вообще до 93%. В абсолютных цифрах речь идет примерно о 5 миллионах визитов в год.
1: Слушай, но 5 миллионов визитов – это же население целой европейской страны. Это гигантский поток. Разве это проблема?
0: В каком смысле?
1: Ну, кажется, это мечта любого бизнеса. Получить лояльную, платежеспособную аудиторию. Им не нужны визы, нет языкового барьера. Зачем изобретать велосипед?
0: Проблема кроется в термине «монотоварный рынок». Это как страна, которая экспортирует исключительно нефть.
1: Пока цены на нефть высоки, все процветают.
0: Инна, но как только появляются альтернативы или спрос падает, система рушится. Здесь такой нефтью выступает российский турист. Зависимость тотальная.
1: Любой микроскопический кризис у соседа мгновенно бьет по ательерам.
0: Да, и есть отличный пример, иллюстрирующий степень этой уязвимости. События весны 2026 года.
1: Что тогда произошло?
0: Было введено бюрократическое новшество – обязательное наличие загранпаспортов для российских детей до 14 лет при въезде в Беларусь.
1: Казалось бы, мелкая административная деталь.
0: Но она моментально обрушила бронирование в санаториях и отелях на 10-15% в моменте.
1: Потрясающая иллюстрация того, как работает потребительское поведение. Главная ценность такой поездки – в отсутствии любого трения. Бесшовный опыт.
0: Сел в машину и на отдыхе.
1: Да. А как только появляется препятствие, необходимость идти за справками ради детского документа, трение перевешивает ценность. Человек просто покупает тур в Турцию.
0: И это лишь изменение правил въезда. А если представить более масштабный сценарий, например, запуск агрессивных программ субсидирования внутреннего туризма в соседней стране?
1: Тогда белорусский туризм просто останется с пустыми санаториями и с теми самыми новыми гостиницами, построенными под 6%.
0: Опираться на одного клиента – это игра в русскую рулетку. Нужна диверсификация рынков. Исторически логичным шагом всегда был Запад.
1: Европейский турист привозил валюту, ценил экологию.
0: Да. Но этот путь теперь закрыт не просто визовыми барьерами, а настоящей бетонной стеной. Весной 2026 года Европейский Союз ввел беспрецедентные пакетные санкции.
1: И это ведь уже не просто отмена прямых рейсов.
0: Далеко не просто. Европейским туроператорам юридически запрещено продавать туры в Беларусь.
1: Удар по механизму продаж.
0: Запрещена работа европейских гидов. Отключены международные системы бронирования, тот же Booking.
1: Без букинга современный путешественник вообще никуда не поедет.
0: Но самый сокрушительный удар – это полный запрет на продвижение туристических услуг в сервисах Google и Meta.
1: Ого! А вот это уже настоящая информационная блокада. Если страну нельзя найти в два клика или увидеть старгетированную рекламу в ленте Инстаграма…
0: Для западного потребителя это направление просто перестает существовать.
1: Наступает цифровая смерть направления. Восстановить авиарейсы можно быстро, но вернуть присутствие в информационном поле на это уйдут десятилетия.
0: И из-за этого непреодолимого барьера государственная стратегия делает разворот на восток. В фокусе внимания Азия, в первую очередь Китай и Индия.
1: Ну, на бумаге это выглядит как идеальный план спасения для новых отелей. 1,5 миллиарда человек.
0: Достаточно привлечь сотую долю процента.
1: Угу. Но в реальности этот мираж разбивается о специфику рынка. Привлечь китайского туриста – это не просто повесить красные фонарики в холле.
0: Ожидание, что китаец приедет вместо немца и будет потреблять тот же продукт – ошибочно.
1: Фундаментально ошибочно. Экосистема китайского туризма замкнута на себя. Им нужны прямые рейсы. Никто не полетит с тремя пересадками.
0: И цифровая среда.
1: Да. Китайцы не пользуются привычными банковскими картами. Им нужна оплата через WeChat или Alipay на уровне каждого сувенирного киоска.
0: Плюс культурные нюансы. Наличие горячей питьевой воды в номерах, гиды с пониманием менталитета.
1: Выстроить такую параллельную инфраструктуру – это годы тяжелейшей работы. Нельзя просто издать указ и ждать очереди на границе.
0: И вот тут мы подходим к самому интересному. Чтобы выстроить маркетинг с нуля для Азии и заставить внутренних туристов ночевать в отелях, старые методы больше не работают.
1: Бумажные буклеты на выставках больше не приносят денег.
0: Совершенно верно. Осознав это, была запущена административная реформа. Система нацагентства по туризму меняется радикально.
1: Создается коммерческое предприятие.
0: Да, РУП-центр развития туризма. Цель – уйти от чиновничьих отчетов и перейти к реальным коммерческим KPI. Эффективность должна измеряться реальными продажами.
1: То есть упор на агрессивный маркетинг, соцсети.
0: Цифровая среда, создание воронок продаж, увеличение конверсии в региональных отелях.
1: Звучит современно. Переход к возврату инвестиций. Но возникает фундаментальное сомнение чисто из теории управления.
0: Какое?
1: Существует концепция agile – гибкого стартапа. Он постоянно тестирует гипотезы, ошибается, меняет стратегию. А государственная машина сколана регламентами и планами на 5 лет.
0: Можно ли декретом заставить госструктуру мыслить как стартап?
1: Вот в этом и главный вопрос. Смена аббревиатуры не создает новые компетенции. Если внутри останется логика согласования каждого поста неделями, то проактивного маркетинга не случится.
0: Будет просто современная имитация бурной деятельности.
1: Точно.
0: Подводя итог всему этому массиву фактов, вырисовываются два глобальных сценария развития до 2030 года.
1: Оптимистичный и инерционный.
0: Да. Первый сценарий реформы срабатывает. Коммерческий маркетинг начинает продавать впечатление, льготные кредиты помогают создать вечернюю экономику.
1: Внутренний турист остается на выходные, и загрузка поднимается с мертвых 29% до спасительных 40-45%.
0: Плюс появляется азиатский ручеек, снижающий зависимость.
1: Это если шестеренки госпланирования совпадут с шестеренками рыночного спроса. Но есть второй сценарий.
0: Сценарий инерции. Кредиты берутся, 30% номеров строятся, но из-за отсутствия смысла там ночевать отели стоят пустыми.
1: Кредиты ложатся мертвым грузом, а индустрия продолжает молиться на стабильность соседней экономики.
0: Да.
1: Знаешь, анализируя ситуацию, приходишь к выводу, что туризм сейчас – это идеальное зеркало экономики, своеобразная лаборатория.
0: В каком плане?
1: В реальном времени сталкиваются две философии. С одной стороны, жесткое планирование – выдать кредиты под 6%, установить квоты, а с другой – непредсказуемая рыночная стихия.
0: Туриста ведь по разнарядке отдыхать не заставишь.
1: Вот именно. Его мотивы иррациональны. Он хочет удобный матрас, вкусный кофе и чтобы вечером играла музыка. Что победит в этом столкновении кабинетов и человеческих эмоций, невероятно интересно.
0: Прекрасная мысль для завершения. Будем внимательно наблюдать за результатами этого столкновения цифр и желаний. Спасибо за внимание к теме и до новых встреч.
1: До свидания.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Заместитель начальника управления идеологической работы Госпогранкомитета Дмитрий Квитковский о создании в Минском парке Победы аллеи славы героев-пограничников всех поколений.
4: В городе Минске появился еще один символ пограничной славы. Это аллея славы пограничников всех поколений. У нас на сегодняшний день 18 подразделений носят имена героев-пограничников. Это наш символ, это не только дань тем людям, которые отдали свою жизнь или посвятили свою жизнь службе на границе, но и это хороший инструмент для воспитания подрастающего поколения. И вот сегодня по инициативе общественности от всех наших территориальных органов помощи службы, воинских частей, в одном порыве мы создали такую вот аллею. Нам помогли местные органы власти. И сегодня вот в день пограничника аллея была открыта.
2: Важный сигнал.
5: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
6: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, у Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, БелАЗами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
5: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
6: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
5: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
7: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, которая ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
8: Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для спора – цифровые деньги. Что это? Большой обман или будущее, которое неизбежно наступит для всех? Знаешь, когда мы думаем о деньгах, мы обычно представляем себе такой бетон, твердый, осязаемый фундамент. Он залит центральными банками, подкреплен золотыми хранилищами, армиями. Но прямо сейчас, вот пока мы с тобой разговариваем, этот бетон на наших глазах превращается в программный код.
9: Слушай, и это по-настоящему пугает. Потому что бетонный фундамент, ну, его хотя бы можно потрогать, да?
8: Ну да.
9: И его можно измерить. А код нет. Сегодня мы опираемся на масштабный материал, который разбирает фундаментальные аспекты этого сдвига в экономике. И моя позиция здесь однозначна. Мы наблюдаем колоссальный спекулятивный пузырь. Это система, которая вообще лишена реального обеспечения и создает для общества гораздо больше рисков, чем приносит практической пользы.
8: А я вот убежден, что это математически выверенная эволюция. Цифровые валюты, ну, в их истинно децентрализованном виде, они наконец-то освобождают нас от скрытого налога инфляции и банковского диктата.
9: Ой, ну какого диктата?
8: Давай начнем с того самого бетона. То, что мы сегодня называем деньгами, кардинально изменило свою природу в 1971 году, когда Штаты отвязали доллар от золота. Произошел просто тектонический сдвиг.
9: Ты имеешь в виду переход к чистым фиатным деньгам, правильно?
8: Именно. Фиатные деньги перестали быть распиской на реальный актив, который лежит в хранилище. Они стали просто инструментом политического доверия. Правительство как бы говорит, типа, эта бумажка стоит столько-то, потому что мы так сказали.
9: Ага.
8: И потому что вы платите ей налоги. А доверие – это очень хрупкая вещь. Посмотри на историю, ну, гиперинфляции в Венесуэле, где деньги носили мешками за хлеб. Или триллионные купюры в Зимбабве. Биткоин, напротив, надежнее любого политика, потому что опирается на криптографию и неизменную математику.
9: Подожди, подожди. Я смотрю на это иначе. Ты говоришь, что фиат держится исключительно на каком-то эфемерном доверии политикам, но это очень серьезное упрощение.
8: Разве?
9: Конечно. За долларом стоит не просто честное слово сенатора. За ним стоит ВВП Соединенных Штатов 25 триллионов. Налоговая база из сотен миллионов работающих граждан. За ним стоят суды, которые защищают права собственности. И, в конце концов, авианосцы.
10: Ну, авианосцы — это, конечно, сильно.
9: Это мощнейший инфраструктурный механизм гарантий. За рублем или евро стоят реальные заводы, добыча ресурсов, люди. Это и есть обеспечение. А что стоит за биткоином? Ничего.
10: Как это? Ничего. За биткоином стоит математика, физика и криптография. Ты говоришь про суды, но система криптографии обеспечивает защиту прав собственности гораздо надежнее, чем любой суд, который всегда может вынести политически мотивированное решение.
9: И как именно она это делает? Без судов, без полиции. Просто магия кода.
10: Через алгоритм SHA-256. Давай не бросаться техническими терминами, а разберем, как это работает на уровне физики. Чтобы записать транзакцию в блокчейн, сеть должна решить сложнейшую криптографическую задачу. Это майнинг.
9: Угу.
10: Он требует гигантских затрат реальной вычислительной мощности и электроэнергии. Ты буквально конвертируешь физическую энергию в неоспоримую цифровую правду.
9: То есть ты сжигаешь электричество, чтобы обновить базу данных? Звучит очень инновационно.
10: Не просто обновить. Чтобы кто-то смог отобрать у тебя твои биткоины, злоумышленнику нужно потратить больше электричества, чем тратит вся остальная глобальная сеть добросовестных майнеров вместе взятая. Это атака 51%.
9: Допустим.
10: На практике это экономически невозможно. Затраты превысят выгоду. Вот это и есть обеспечение биткоина чистой энергия. Эмиссия строго 21 миллион монет. И не сатоши больше.
9: Хорошо, слушай, я принимаю механику того, как сеть защищает свои данные. Но это гарантирует лишь то, что запись не будет изменена. Это никак не наделяет саму запись реальной ценностью. То, что ты описываешь, это теория большего дурака. Классический концепт.
10: В чем же здесь больше дурак?
9: В том, что люди покупают крипту не потому, что она приносит дивиденды, как акции компании, не потому, что из нее можно построить дом. У нее нет внутренней стоимости.
10: Ну, подожди.
9: Дай закончить мысль. Они покупают этот защищенный набор пикселей только в надежде, что завтра найдется кто-то, кто купит его еще дороже. Это исторически ничем не отличается от тюльпановой лихорадки в Голландии или пузыря доткомов. Нет внутренней стоимости, значит, в момент паники цена обнулится.
10: А что вообще такое внутренняя стоимость сегодня? Давай посмотрим на твой обеспеченный заводами фиат. Доллар потерял 85% своей покупательной способности за последние 50 лет.
9: Угу.
10: Инфляция — это не просто какой-то абстрактный макроэкономический показатель. Это скрытый налог, который фундаментально меняет человеческое поведение.
9: И каким же образом мы просто живем?
10: Инфляция заставляет каждого из нас становиться инвестором-любителем. В здоровой системе ты должен иметь возможность честно заработать, положить деньги на счет и знать, что через 10 лет купишь на них столько же благ. Но фиат наказывает тех, кто копит.
9: Но это стимулирует экономику.
10: Он вынуждает тебя бежать на фондовый рынок, брать кредиты, просто чтобы сбережения не сгорели. Биткоин решает эту проблему на корню. Это дефляционный актив. Он возвращает стимул к сбережению.
9: Слушай, ты преподносишь дефляционную природу биткоина как спасение человечества, но с макроэкономической точки зрения это чистая катастрофа.
10: Почему катастрофа? Разве плохо, когда твои деньги становятся ценнее?
9: Для тебя лично, сидящего на этих деньгах в моменте, может и неплохо. Для экономики в целом это смертельный приговор. Пойми, умеренная инфляция в 2-3% – это не баг, это двигатель. Если деньги понемногу дешевеют, у тебя есть стимул их тратить, инвестировать, открывать бизнес.
10: То есть инфляция – это стимул избавляться от денег?
9: Это стимул пускать их в дело. А теперь представь себе мир, где биткоин – главная валюта. Если я знаю, что завтра мой биткоин будет стоить дороже, зачем мне покупать новый телефон сейчас? Зачем корпорациям обновлять оборудование?
10: Но люди все равно будут покупать то, что им действительно нужно для жизни.
9: Да, но только самое необходимое. Экономическое развитие просто остановится. Если люди массово откладывают потребление, компании не получают выручку. Они увольняют сотрудников. Безработица взлетает. Это дефляционная спираль. Мы проходили это во время Великой депрессии.
10: Но это крайности.
9: И вдобавок к этой ловушке мы получаем безумную волатильность крипторынка, которая превращает все в казино. Как ты можешь планировать бизнес на 5 лет вперед, если один твит Илона Маска обрушивает курс на 10% за час?
10: Волатильность, о которой ты говоришь, это симптом поиска справедливой цены на раннем этапе развития. Вспомни акции Амазона в 90-х годах. Их штормило невероятно, потому что рынок просто не понимал, как оценивать электронную коммерцию.
9: Амазон хотя бы продавал книги.
10: Сейчас мы видим то же самое с криптой. Рынок учится. И, давай будем честны, индустрия прекрасно понимает проблему волатильности для повседневных расчетов. Разве появление стейблкоинов не доказывает, что технология способна давать стабильность?
9: Стейблкоины.
10: Да. Цифровые валюты, чей курс жестко привязан к традиционному доллару. Они не реагируют на твиты Маска. Ты получаешь всю скорость блокчейна, но со стабильностью фиата.
9: Вот тут мы подходим к самому забавному парадоксу всего криптомира. Стейблкоины – это не адаптация технологии, это костыль. Это прямое математическое признание того, что без старого доброго фиата крипта как средство обмена просто не работает.
10: Я с этим категорически не согласен.
9: Ну подумай сам. Если твой токен привязан к доллару, и компания должна хранить в резервах гособлигации США – зачем вообще нужен этот токен? Вы берете децентрализованную технологию и добровольно привязываете ее к печатному станку ФРС, от которого шифропанки так хотели сбежать.
10: Смысл в новой инфраструктуре. Стейблкоины показывают, что технология распределенных реестров технически на голову превосходит устаревшие банковские системы. И центробанки государств это уже прекрасно поняли. Давай перейдем к CBDC – государственным цифровым валютам.
9: О, да, любимая тема политиков.
10: ЦБ по всему миру, от Китая до Багамских островов, запускают CBDC. Это дает мгновенные переводы без комиссии к вайринга для бизнеса. Те самые 2-3% с карты исчезают. Это потрясающая эволюция логистики денег.
9: Эволюция. Я бы назвала это антиутопией. Это шаг в цифровой концлагерь. CBDC – это окончательная смерть изначальной идеи криптовалют о свободе и приватности. Если запускается цифровой рубль или юань, каждая твоя транзакция видна государству в реальном времени.
10: У нас и сейчас безналичные платежи отслеживаются банками. Ничего нового.
9: Банками. Коммерческими организациями с банковской тайной. Чтобы получить к ним доступ, нужен суд. С государственными валютами чиновник получает прямой пульт управления твоим кошельком. Но хуже всего, что эти деньги становятся программируемыми.
10: Что ты имеешь в виду? Смарт-контракты?
9: Я имею в виду деньги с зашитыми правилами. В Китае уже тестируют деньги, у которых есть срок годности. Тебе начисляют пособие, и если ты не потратишь его за 30 дней, оно просто сгорает. Это принуждение к потреблению.
10: Ну, это экстремальный сценарий развития.
9: Это техническая реальность. Или деньги, на которые системно запрещено покупать алкоголь, или билеты на самолет, если твой социальный рейтинг не устраивает власть. твой счет блокируется нажатием одной кнопки, без суда. Это финансовый паноптикум.
10: Слушай, я вижу твои опасения, они абсолютно обоснованы. И именно поэтому оригинальные децентрализованные криптовалюты, такие как биткоин, обязаны существовать параллельно. Если государства начнут злоупотреблять CBDC, у людей должен быть выход. И тут мы возвращаемся к инклюзивности.
9: Защите прав через спекулятивный токен.
10: Через инструмент, который не спрашивает у тебя паспорт. Подумай о 1,5 миллиарда человек в мире без доступа к банкам. Смартфон за $30 дает им те же финансовые возможности, что и миллиардеру на Уолл-стрит. И это дает защиту от диктатуры.
9: Опять романтика пошла.
10: Это не романтика, это факты. Вспомни 2020 год в Беларуси. Люди массово использовали крипту для перевода в фонды солидарности, потому что обычные счета моментально блокировались властями. Это реально работающий инструмент свободы.
9: Твои примеры звучат вдохновляюще, пока мы не посмотрим на сухую статистику. Ты говоришь про миллиарды людей без банков. Но использование крипты требует серьезной технической грамотности. Забыл сид-фразу из 12 слов. Ошибся одной цифрой. В адресе «все». Твои деньги испарились навсегда. И звонить в техподдержку бесполезно.
10: Это плата за самосуверенитет.
9: 20% всех биткоинов в мире уже утеряны безвозвратно. Традиционная банковская карта защищена страховкой. А когда люди доверяют средства криптобиржам, мы получаем крах FTX на $8 миллиардов. Разве индустрия не сломана? И, кстати, эта свобода делает крипту идеальной средой для криминала. Silk Road, программа вымогателей в больницах, финансирование терроризма.
10: Секундочку. Вот тут я должен очень жестко возразить. Во-первых, крах FTX. Биржа рухнула не потому, что блокчейн дал сбой. Она банкротилась именно потому, что работала по правилам традиционного непрозрачного банка. Сэм Бэнкман-Фрид просто взял депозиты и тайно перевел свой фонд. Это старое доброе мошенничество.
9: А проблема криминала?
10: А что касается криминала, преступники с тем же успехом используют наличные доллары и офшоры. Блокчейн абсолютно публичен. Крупные транзакции отслеживаются аналитическими компаниями типа Chainalysis. Разве честно лишать миллионы людей свободы из-за кучки хакеров?
9: Разница в том, что эта свобода от правил обходится планете слишком дорого. Раз уж мы заговорили про физику в начале, сеть биткоина потребляет около 150 тераватт-часов в год. Это больше всей Аргентины. И ради чего? Ради того, чтобы сжигать уголь и обрабатывать жалкие 7 транзакций в секунду. Против 24 тысяч у Visa.
10: Я совершенно не убежден этой линии аргументации. До 60% энергии для майнинга добывается из возобновляемых источников. Исландия, Техас. Во-вторых, индустрия адаптируется. Эфириум недавно перешел на Proof of Stake.
9: И что это изменило фундаментально?
10: Это изменило саму физику процесса. Они отказались от физических компьютеров. Теперь безопасность обеспечивается финансовым залогом. Энергопотребление сети снизилось на 99,5%. А ты задумывалась, сколько энергии жрет традиционная система?
9: Она обслуживает реальный сектор экономики.
10: Но сколько она тратит? 1000 отделений банков с кондиционерами, флотилии броневиков, печать купюр. Разве плата электричеством за самую надежную децентрализованную сеть – это несправедливая цена?
9: Проблема в том, что традиционная система обслуживает почти 100% населения планеты. Биткоин на этом фоне – капля в море, которая потребляет ресурсы в 1000 раз менее эффективно. И не забывай, биткоин так и остался на старом грязном алгоритме.
10: Я признаю, что у криптоиндустрии есть проблемы роста. Нам нужно решить вопросы пользовательского опыта, чтобы бабушки не теряли пенсии из-за бумажки с сид-фразой. Индустрия должна очиститься от скама. Но технология предлагает решение проблем, с которыми традиционные финансы не справляются. Вспомни межбанковский SWIFT. Перевод идет 5 дней, куча комиссий. Эта архитектура из 70-х годов безнадежно устарела. Блокчейн предлагает скорость и прозрачность.
9: Ну, здесь, пожалуй, мы с тобой сможем найти точки соприкосновения. Я согласна, что система SWIFT выглядит абсолютно архаично, и технология распределенных реестров действительно предлагает отличную надежность. Нас, скорее всего, ждет гибридное будущее. Блокчейн найдет применение в государственных реестрах недвижимости, в защищенных медицинских базах, на выборах. Но я глубоко уверена, что она никогда не заменит фиатные деньги в том классическом анархичном виде.
10: Возвращаясь к нашему началу, к тому бетонному фундаменту денег. Да, этот бетон сейчас трескается и крошится. Возможно, мы просто учимся строить глобальную экономику на совершенно новой цифровой архитектуре.
9: И только время покажет, станет ли эта архитектура надежным домом, или однажды мы поймем, что просто надували очередной грандиозный пузырь.
10: Отличная, емкая мысль. Наш сегодняшний разбор лишь царапает поверхность этой огромной темы. Пусть каждый сам решит, где проходит грань между технологической революцией и финансовой иллюзией. Спасибо, что поспорила со мной об этом. Было здорово разобрать все по полочкам.
9: Взаимно. Отличный был спор. Всегда полезно проверить убеждения на прочность.
10: До встречи в следующих разборах. Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
11: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Точно? Ну, немало сделали. Очень много. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы, небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
2: Важный сигнал.
12: Военный мир Белоруссии. Отечественная компания показала детские бронежилеты, которые поставляет в Россию.
13: Это детские противоосколочные жилетка и пончо. Они используются для эвакуации детей из эпицентра боевых действий, для того, чтобы хотя бы минимально защитить малышей, так как в основном сейчас идет осколочное поражение и дроны.
12: Так, белорусская компания «Броня» презентовала свое ноу-хау на форуме «Национальная безопасность». Изделия сделаны из арамидной ткани по классу защиты БР-2 и весят около 3 килограммов каждое. Внешне они напоминают обычную детскую одежду с рисунками. По словам представителя компании, это сделано, чтобы не пугать малышей.
13: В первую очередь у нас покупают эти жилеты Белгород и Курская область, приграничные города России, которые регулярно попадают под удары. Если в такие моменты военные надевают на детей армейские бронежилеты, это наводит на детей страх. Отсюда и раскраска.
12: Но милой расцветкой и рисунками отвлечь ребенка от опасности не удастся, предупреждает детский психолог Елена Громова.
14: Давайте быть честными. Сама идея сделать бронежилет веселеньким, чтобы ребенок не боялся, выглядит очень печально. Давайте тогда и пистолетики пулями зарядим, чтобы малыш отстреливался. Ребенка пугает не цвет жилета и не то, что он похож на военную форму. Ребенка пугают взрывы, сирены, взрослые в панике, необходимость срочно куда-то бежать. Поэтому, если мы действительно говорим о защите детей, то главный способ не травмировать их психику, не втягивать страну в войну и не превращать приграничные регионы в зону боевых действий. Тогда детям в Белгородской, Курской области и вообще в России не понадобились бы ни армейские, ни детские бронежилеты.
12: По данным ООН, только за первые 3 года российской спецоперации на Украине погибли как минимум 700 украинских детей. Еще 2000 были ранены. В ЮНИСЕФ в начале 2026 года оценивали общее число убитых и раненых несовершеннолетних уже более чем в 3200 человек. Российские власти официальных потерь не называют, но по данным Следкома речь идет о десятках пострадавших. По словам экспертов, на фоне этой информации Беларусь становится отнюдь не мирной страной, а частью военного рынка. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко призвал офицеров не обманывать самих себя.
11: Главное – это офицер. Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1.5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовлен и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет и научит их, как действовать и в каком направлении действовать. Поэтому офицеры – вопрос номер один. И, наверное, немало мы сделали для офицеров. Ну, немало сделали. И ты мне постоянно приходишь, говоришь о том, что надо тыловые вопросы эти решить. Квартиры там и так далее. Я понимаю, что это надо. Но офицер должен понимать, что все мы служим не только для того, чтобы была кухня. Мы выбрали себе такую профессию – родину защищать. И в разных условиях это будем делать. Но когда мы небогатая страна, откровенно говоря, начинаем отрывать порой последнее, забирать у народа ради вооруженных сил, особенно сейчас, офицеры должны на это отвечать своим ратным трудом. Другого не дано. Поэтому офицер – это объект номер один. Готовить надо по-настоящему. А если кто-то не хочет это делать, значит, нам с ним не по пути. Потому что мы понимаем, не дай бог, будет развязана горячая война, ну, мы будем просто похожи на смертников. Мы просто будем смертниками. Ну, слушайте, мы же это видели в конфликте России и Украины. Поэтому отсюда мои жесткие требования.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
15: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
16: Гяра.
15: 12.
16: Бара.
15: 13.
16: Тера.
15: 14.
16: Чодаха.
15: 15.
16: Пандраха.
15: 16.
16: Солаха.
15: 17.
16: Сатраха.
15: 18.
16: Атара.
15: 19.
16: Унис.
15: 20.
16: Бис.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
17: Важный сигнал.
12: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
18: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
12: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
18: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
12: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
19: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
12: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
19: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
12: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
5: В Лоеве бригаде скорой медицинской помощи угрожали пистолетом. Звонок в скорую поступил, потому что женщине после употребления алкоголя стало плохо. Бригада медиков незамедлительно выбыла по адресу. В квартире было двое – мужчина и женщина. По словам медработников, лоевчанка была возбуждена, громко кричала, используя обсценную лексику. Вела себя агрессивно. В какой-то момент мужчина, также находившийся в состоянии алкогольного опьянения, направил в сторону медработников пистолет. Бригада спешно покинула квартиру и сообщила о случившемся в милицию, которая задержала мужчину. Оружие направили на баллистическую экспертизу, где установили, что это пневматический газобаллонный пистолет «Борнер М84», предназначенный для стрельбы с использованием сферических пуль калибра 4,5 мм. Огнестрельным оружием данный образец не является, но пистолет пригоден для стрельбы. Возбуждено уголовное дело. Смертельная авария с участием дикого животного произошла ночью 17 июня в Будокошелевском районе. Volkswagen Passat ехал по трассе Р-38 Будокошелево-Чечерск-Краснополье. Около 3 часов 30 минут на дорогу перед автомобилем выбежал лось. В результате столкновения 18-летний пассажир погиб на месте происшествия. Еще троих пострадавших, 16, 17 и 19 лет, доставили в больницу. жительница Драгичина похищала деньги из кассы. А еще периодически после продажи дорогого товара пробивала чек на более дешевую позицию. Разницу забирала себе. Анализ ее доходов и расходов показал, что траты примерно втрое превышали ее зарплату. А банковская карта ежемесячно пополнялась наличными на суммы до 3000 рублей. За время своей преступной деятельности продавец присвоила более 127 тысяч рублей, которые тратила на погашение долгов и личные нужды. Вину женщина признала частично. Утверждала, что к ее компьютеру якобы имели доступ посторонние, которые намеренно увеличивали недостачу. Следствие проверило эти доводы и признало их несостоятельными. Инвентаризация при этом показала недостачу, а экспертиза то, что образовалась она из-за того, что товар не пробивали по кассе. Сейчас женщина под домашним арестом, ее обвиняют по части 4 статьи 211 УК, по которой фигурантке грозит до 12 лет лишения свободы. Наложен арест на имущество обвиняемой стоимостью более 100 тысяч рублей. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
17: Из первых уст.
3: В Минске наградили победителей конкурса семейных роликов пограничного ведомства на лучший видеоролик, пропагандирующий семейные ценности, в котором приняли участие более 100 семей военнослужащих.
20: Видеопроект «Все начинается с семьи». Видеоролики надо было представить. Мы представляли в двух номинациях.
21: Вика была продюсером. Я подавал основные идеи, которые можно снять. Кто-то в садике находится, кто-то в школе постоянно. То Вика в разъездах постоянно, я где-то на работе. Поэтому какие-то выходные собирались. Погода не позволяла сделать красивые, хорошие кадры.
20: Короче, если правда, весь видеоролик был снят с Виталиком, где есть Виталик за один день.
21: Мы постоянно снимались, старались показать все эмоции и те моменты жизненные, которые мы вместе прожили 11 лет. И это надо было уместить в 15 секунд. Это достаточно трудоемкий процесс.
20: Пожелаю, чтобы все оставались дружными. И хотелось бы, чтобы такого плана конкурсы были и дальше. Потому что, ну, это у нас не первый, наверное, конкурс. Был в части у нас такой видеоконкурс уже проходил. Мы тоже там участвовали. Вот. И оно, когда ты начинаешь задумывать какую-то идею, ты начинаешь вспоминать всю свою жизнь за прожитое это время, и, конечно, это начинает, что-то всплывает очень даже интересное, что уже забывается. Это надо не забывать. Ну и я скажу, что сейчас надо все снимать на видео.
17: Важный сигнал.
12: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
22: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
12: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем Следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
22: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
12: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
22: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
12: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Премьер-министр Александр Турчин о важности и прибыльности контроля над интеллектуальной собственностью.
0: Мир вступил в эпоху, когда контроль над интеллектуальной собственностью становится важнее контроля над традиционными ресурсами и даже прибыльнее. По оценкам Организации Объединенных Наций, креативные товары и услуги уже формируют более 3% мирового ВВП, а их ежегодный объем превышает 2 триллиона долларов. При этом темпы роста креативной экономики устойчиво опережают средние мировые показатели по другим секторам. Вклад креативных индустрий в ВВП нашей страны по итогам 2025 года достиг 5%. Это выше среднемирового уровня и свидетельствует об изменении структуры белорусской экономики в пользу экономики знаний, инноваций и нематериальных ценностей. По данным ЮНКТАД, за 2024 год экспорт креативных услуг Беларуси оценивается в 1 миллиард долларов.

0: смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси сейчас обсуждается проект, который, полностью перекроет рынок частного преподавания. Речь идет о том, что государство создает такой обязательный централизованный реестр репетиторов.
2: Да, и тут стоит сразу прояснить механику этого нововведения, потому что это не просто какой-то там удобный справочник для родителей, куда можно зайти, посмотреть рейтинг, выбрать преподавателя. Нет, механизм работает скорее как такой жесткий фильтр. Суть предельно проста. Без официальной регистрации в этой базе любая работа с детьми за деньги технически квалифицируется как незаконная деятельность.
1: Да, масштаб охвата тут действительно впечатляет, если начать разбираться в деталях. Под действие этого реестра попадают, абсолютно все формы платной помощи. То есть, скажем, студент-старшекурсник, который подтягивает школьника по физике.
2: Ага.
1: Или там тренер по шахматам. Или даже музыкант, который обучает игре на гитаре у себя на кухне. Чтобы понять этот подход, тут хорошо работает такая аналогия. Это как если бы каждого соседа, который за небольшую плату помогает починить кран, обязали получать официальную лицензию.
2: Да, и вносить данные в публичную базу.
1: Вот именно. И еще регулярно сдавать отчеты государству.
2: Если сосед неправильно починит кран и затопит квартиру, нужна же ответственность. Государственная логика здесь строится именно на аргументе безопасности. Заявленная цель звучит весьма благородно. Защита несовершеннолетних от неквалифицированных или там потенциально опасных лиц. Разве не нужен какой-то минимальный стандарт, когда речь идет о психике ребенка?
1: Этот аргумент о безопасности звучит логично ровно до того момента, пока не начинаешь изучать саму архитектуру реестра.
2: Так.
1: Этот реестр моментально превращается в многоуровневый инструмент надзора. И в первую очередь фискальный. Эта база данных будет напрямую интегрирована с налоговой инспекцией.
2: Архитектура действительно выстроена вокруг контроля доходов, потому что рынок репетиторства – это огромная сфера, где исторически подавляющее большинство расчетов шло наличными.
1: Никаких чеков.
2: Да, никаких чеков, никаких договоров, и налоговая получает идеальный радар. Механизм же работает как? Инспектору больше не нужно ловить кого-то за руку при передаче денег.
1: Угу.
2: Достаточно открыть реестр, посмотреть список зарегистрированных, а затем просто автоматически сверить его с поданными декларациями. Если человек числится как активный репетитор, но показывает нулевой доход, система сразу выдает сигнал.
1: Именно. И, следовательно, если система выстроена как фильтр, логично задаться вопросом, а кто через этот фильтр не пройдет? Потому что попасть в реестр смогут далеко не все.
2: О, да.
1: Есть четкие категории людей, которых просто исключат. И первый пункт – это пожизненный запрет на работу для людей с судимостями по так называемым экстремистским статьям. Причем, что важно, запрет действует, даже если судимость давно погашена.
2: Технически это работает как такой бессрочный административный барьер. Ведь термин «экстремизм» в белорусской правоприменительной практике трактуется, невероятно широко.
1: Мягко сказано.
2: Речь вообще не идет о терроризме или каких-то реальных угрозах обществу. Под эту категорию часто попадает участие в несанкционированных митингах, подписки на определенные ресурсы, банальные лайки или репосты. То есть человек, который несколько лет назад получил штраф за политическую позицию...
1: Он навсегда лишается права легально преподавать, пожизненно, без какого-либо механизма реабилитации. И тут возникает понимание, что это весьма эффективный способ отсечь от образования всех, у кого нелояльность. Позиция.
2: Угу.
1: Ведь частные педагоги годами формировали альтернативный источник знаний, который не контролировался идеологией. А теперь этот сегмент жестко регламентируется.
2: Но там же помимо идеологического барьера заложена еще и мощнейшая бюрократическая ловушка.
1: Ты про дипломы?
2: Да, требуется строгое наличие профильного диплома, например, для дефектологов и логопедов. При этом никакого переходного периода для переквалификации просто не предусмотрено.
1: И возникает абсолютно парадоксальная ситуация. Интересно представить себе учителя начальных классов. У человека 20 лет стажа, пройдены десятки курсов повышения квалификации, какие-нибудь спецкурсы логопеда. Невероятный практический опыт. Родители в очередь выстраиваются.
2: Угу.
1: Но в самом дипломе, который выдан 20 лет назад, не написано слово «дефектолог». И формально этот человек теперь не

0: может быть внесен в реестр. Он вне закона.
1: Стоит проанализировать, как это отразится на регионах. В стране ведь наблюдается острейшая нехватка кадров, особенно за пределами крупных городов. В небольших поселках часто вообще нет ни одного человека с узкопрофильным университетским дипломом логопеда.
0: Ну да, откуда ему там взяться?
1: Именно. И родители спасались как раз такими опытными педагогами-практиками со смежным образованием. И что произойдет, когда этому специалисту запретят работать из-за отсутствия правильной бумажки?
0: Ребенок с нарушением речи просто останется без помощи.
1: Да. Легального специалиста рядом нет, а опытный практик просто откажется брать на себя риски административного преследования.
0: И подобные бюрократические тупики подводят к технической стороне вопроса. Как вообще этот механизм должен функционировать на практике? В идеальной картине мира, ну, которая нарисована в документе, родитель заходит на специальный портал, вбивает фамилию педагога и видит всю подноготную. Образование, статус, номер регистрации.
1: Такая максимальная прозрачность.
0: Да, максимальная прозрачность.
1: Только ключевое слово здесь идеальное. На практике реализация требует просто беспрецедентной интеграции кучи разрозненных баз данных. Серверы должны одновременно в реальном времени связываться с Минобразованием для верификации дипломов, с милицией для проверки административной истории, с налоговой. И вся эта инфраструктура должна заработать после переходного периода всего в 3 месяца.
0: 3 месяца? На то, чтобы десятки тысяч людей подали документы, а алгоритмы их обработали и как-то синхронизировали без ошибок. Это же, это нереально.
1: Это напоминает попытку собрать систему умного дома, используя чертежи, нарисованные в разные столетия. Трубы не совпадают с проводкой.
0: Точно.
1: Стоит вспомнить прошлые инициативы белорусских властей в сфере цифровизации образования. Попытки запретить Zoom или там Skype заставил школы перейти на национальные аналоги.
0: О да, это был провал.
1: Идея потерпела неудачу именно на техническом уровне. Национальные сервера просто не выдерживали нагрузки, системы постоянно давали сбои. Так что крайне сомнительно, что сейчас удастся создать работающую платформу за считанные месяцы.
0: К тому же открытость данных в таком реестре поднимает гигантский вопрос приватности. Появляется некое подобие цифрового паноптикума.
1: Угу.
0: Для тех, кто, может быть, не знаком с термином, паноптикум — это такая концепция идеальной тюрьмы. Там охранник в центре может видеть любого заключенного, но сами заключенные не знают, смотрят ли на них в данный момент.
1: Да, и они ведут себя так, будто за ними всегда наблюдают.
0: Именно. А в цифровом мире это означает тотальную потерю анонимности. Если база публична, то какие именно данные репетитора окажутся в открытом доступе?
1: Но фамилия и специализация — это очевидно. А вот будут ли там домашние адреса?
0: Вот именно.
1: Личные номера телефонов? Статус индивидуального предпринимателя?
0: Отсутствие четких ответов создает идеальную среду для парсинга. Это когда мошенники автоматически собирают открытые данные. Это же просто золотая жила для спамеров и телефонных мошенников.
1: Безусловно.
0: Но, знаешь, если сделать шаг назад и посмотреть на картину шире, возникает еще один логичный вопрос. А откуда вообще взялся этот колоссальный рынок репетиторов, который теперь требует столь жесткого государственного регулирования?
1: Ну да, он же не на пустом месте вырос.
0: Репетиторство в таких масштабах — это прямой результат глубокого системного кризиса в государственных школах.
1: Статистика очень хорошо отражает масштаб этого кризиса. За последние годы из системы школьного образования ушло более 2000 учителей. Причем уходят-то не случайные люди, а профессиональный костяк.
0: Математики, физики.
1: Да, математики, филологи. Выпускник университета с дипломом математика просто анализирует свои перспективы. Выбор стоит между школьным классом и IT-сектором, где стартовая зарплата будет превышать учительскую ставку в несколько раз.
0: И здесь нужно обязательно разобрать этот популярный миф об официальных цифрах. Часто же декларируется, что средняя зарплата учителя в стране находится на уровне 2510 белорусских рублей.
1: О, да. Красивая цифра.
0: Звучит как вполне приемлемая сумма. Но это классический пример средней температуры по больнице. Директор школы, завуч, педагоги с огромными надбавками получают значительно больше. В то время как молодой специалист, приехавший по распределению куда-нибудь в деревню, едва дотягивает до половины этой суммы.
1: механика формирования этой зарплаты еще более показательна. Чтобы заработать эти пресловутые 2500 рублей, учитель не может просто отработать положенные 18 или 20 часов в неделю. Ему приходится брать 1,5-2 ставки.
0: Угу.
1: Плюс классное руководство, плюс бесконечное замещение заболевших коллег.
0: Введение этих цифровых технологий вроде как должно было облегчить жизнь, но вместо этого создало систему двойной бухгалтерии. Педагог обязан заполнять бумажный журнал, потому что это строгий документ, и дублировать все в электронную систему. Плюс отчеты, планы уроков.
1: Следствием такого ритма становится просто колоссальное выгорание. Около 40% выпускников педагогических специальностей покидают профессию в первые же годы.
0: Ничего себе, 40%?
1: Да. Они приходят преподавать, а сталкиваются с бюрократическим конвейером. И тут возникает главный парадокс. Массовое репетиторство – это не первопричина проблемы, это симптом. Опытные педагоги уходят в частный сектор, потому что там они могут сфокусироваться на обучении, применять свои методики и получать адекватные деньги, не тратя ночи на пустые формуляры.
0: И вместо того, чтобы работать с причиной, ну, снизить бюрократическую нагрузку, пересмотреть ставки, белорусская власть применяет механизм запретов. Это попытка лечить симптомы болезни, игнорируя саму болезнь. Введение реестра просто добьет остатки энтузиазма у тех, кто еще пытался балансировать между школой и легальными подработками.
1: Отсюда возникает логичный прогноз. А что вообще произойдет с рынком, когда этот механизм заработает на полную мощность? Вырисовывается несколько весьма вероятных сценариев. Очевидно, что значительная часть людей не захочет проходить через эти фильтры и уйдет в глубокую серую зону.
0: То есть работа исключительно по сарафанному радио?
1: Именно. Никакой рекламы в интернете.
0: Никаких переписок в мессенджерах с незнакомыми клиентами, оплата только наличными из рук в руки.
1: Студенты или пенсионеры, для которых это было просто небольшой подработкой на пару часов, они вообще откажутся от этой деятельности. Затраты времени на регистрацию, отчетность, налоги – это просто обесценивает их небольшой доход. Предложение на рынке неизбежно сократится.
0: А базовые законы экономики диктуют жесткие правила. Если предложение падает, а спрос остается высоким, цены взлетают. Ожидается, что стоимость легальных занятий вырастет на 20, а то и 40%. Если сейчас ставка где-то 15-25 рублей в час, то легальный репетитор заложит в цену все новые издержки. Налоги, время на отчетность, риски.
1: И на этом фоне на сцену выйдет еще один интересный феномен – массовое появление агентств-посредников.
0: О, точно.
1: Образовательные центры предложат педагогам удобную сделку. Они скажут: не думайте о налогах, забудьте про этот реестр, мы берем всю бюрократию на себя.
0: Но за это удобство придется платить огромную цену.
1: Да. Агентство заберет до 50% от ставки просто за функцию юридического счета. Независимый педагог, который ушел из школы ради свободы, снова превращается в бесправного наемного работника. И все эти издержки посредников в итоге переложат на родителей.
0: Получается, картина социального расслоения становится пугающе четкой. Качественное образование рискует превратиться в сугубо элитарный продукт. Дети из обеспеченных семей по-прежнему будут получать лучшую подготовку, родители просто заплатят эту завышенную цену легальным репетиторам.
1: А вот дети из сельской местности, из небогатых семей окажутся в вакууме. Легальный репетитор станет им не по карману, нанимать нелегала будет страшно из-за угрозы крупных штрафов. Это же наносит колоссальный удар по социальной мобильности в стране.
0: Подводя итог этой масштабной трансформации, создание реестра позиционируется как попытка упорядочить хаос. Но детальный анализ показывает, что это рискует создать проблемы гораздо большего масштаба. Прозрачность оборачивается ростом цен, криминализацией подработок, дефицитом кадров. Знания становятся дороже и недоступнее.
1: И любое жесткое административное давление всегда рождает неожиданные формы адаптации. Тут интересно заглянуть в будущее. Если профессия классического репетитора станет слишком токсичной из-за контроля, система неизбежно найдет пути обхода.
0: Возникает мысль, о которой сейчас мало кто задумывается. А не приведет ли весь этот контроль к буму полностью анонимного, децентрализованного обучения? Парадокс в том, что гипераналоговая бюрократия может стать драйвером развития Web3 и искусственного интеллекта в образовании.
1: Этот сценарий абсолютно реален. Представь закрытые криптосообщества.
0: Угу. Оплата в стейблкоинах.
1: которые невозможно отследить. Учителя используют цифровые аватары вместо реальных лиц, чтобы их нельзя было лишить профессии за политическое прошлое. Или массовый переход на ИИ-тьюторов. Большие языковые модели уже сейчас могут объяснять физику или математику.
0: А искусственный интеллект невозможно внести в государственный реестр. У алгоритма нет паспорта. Ему не нужен диплом 20-летней давности. И его невозможно проверить на лояльность.
1: Технологии развиваются быстрее, чем бюрократические машины успевают писать постановления. Чем сильнее давление, тем быстрее общество перейдет к цифровым альтернативам, которые просто технически не способны контролироваться государством.
0: Возникает стойкое ощущение, что попытка взять под абсолютный контроль настоящее может просто ускорить наступление будущего, которому контролирующие органы совершенно не готовы. Продолжаем наблюдать за тем, как быстро меняется реальность. До встречи.
1: До новых встреч.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
3: В Москве эвакуация. Город в дыму после атаки дронов по НПЗ. Людей вывозят из районов, где нечем дышать. В огне и один из самых больших рынков столицы – Садовод. Росавиация третий раз за сутки закрыла все столичные аэропорты – Шереметьево, Домодедово, Внуково, Жуковский. Аэрофлот призвал пассажиров отмененных рейсов не приезжать в аэропорт и дистанционно возвращать билеты. Всего отменили или задержали более 1500 рейсов. Москвичи сообщают, что перед налетом дронов никакой воздушной тревоги объявлено не было и предупреждений по СМС тоже, поэтому атака для людей стала полной неожиданностью.
4: Массовый налет дронов Украины, горит Капотня, Садовод горит, НПЗ взорвали, небо было все открытое, вот оно заполнилось вот этим вот грибом, видите, до сих пор полыхает. На улице жутко воняет.
3: Официальной информации о жертвах нет. Мэр столицы Собянин отчитался, цитирую, «Мы отразили новую атаку беспилотников на Москву». Атака отражена, однако помимо московского НПЗ в Капотне горят крупнейший торговый центр «Мегабелая дача» и рынок «Садовод» в Котельниках. К последнему, скорее всего, прилетела российская зенитная ракета, которая пыталась сбить беспилотник. Об этом сообщают очевидцы, и это видно на кадрах, опубликованных в сети. Раннее утро, на рынке много людей, очевидно, торговцев. Есть аналогичное видео с другого ракурса. На нем отчетливо видно, как вслед за дроном посылают две ракеты ПВО, которые промахиваются. Очевидцы предполагают, что это были ракеты комплекса «Панцирь».
5: Мимо пролетело! Опять мимо пролетело! Мимо пролетело! Вот он летит дальше!
3: На других кадрах, снятых очевидцами в подмосковном Жуковском, страшное попадание в жилую многоэтажку. Российская артиллерия уничтожила беспилотник с помощью системы радиоэлектронного подавления, и он упал на дом. Два огромных бетонных блока рухнули на детскую площадку. Применять РЭП над жилыми кварталами – недопустимая практика, считает военный эксперт Юрий Федоров.
6: Значит, применять вот эти средства над городскими кварталами, ну, это, в общем, себе дороже, потому что все равно эти беспилотники будут куда-то падать. РЭБ не может уничтожить беспилотник, он может сорвать управление им, и тогда неуправляемая вот эта вот груда железа вместе с взрывчаткой падает на голову мирному обывателю. Вот он упал в Жуковском, там, естественно, серьезные повреждения.
3: Владимира Путина во время налета дрона в столице не было. Он был в Казани на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Именно с этим многие эксперты связывают отвратительную работу ПВО в Москве. Скорее всего, значительная часть комплексов была переброшена в Казань, и москвичи увидели то, что увидели, говорит военный эксперт Анатолий Селиванов.
7: Ну вот тот же самый вопрос хочется задать, а где же российское ПВО, которое считалось совершенно неуязвимой и очень мощной, которое выстроили вокруг Москвы, там 1, 2, 3, 4, 5 каких-то колец на многоэтажках устанавливали панцири и прочее. Но, как оказалось, ничего такого уж очень мощного и серьезного не установлено.
3: Атаку прокомментировали в Киеве. Зеленский написал: «Целиком справедливый ответ на российские удары по нашим городам». И далее: «Время эту войну заканчивать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии». Конец цитаты. В Кремле пока ситуацию не комментировали.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
9: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов у граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
8: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случившееся, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
10: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. Тихо, даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция, даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум, и украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях, потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
8: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал
11: 66 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радио «Сигнал».
8: Жилье невидимка. Девушка купила по дешевке почти квартиру в Минске и уже год не может туда заселиться. Рассказываем все детали этой детективной истории. Как говорил Воланд, квартирный вопрос испортил москвичей. В нашем случае борьба за квадратные метры развернулась в белорусской столице. Минчанка Виктория купила долю в хрущевской двушке и вот уже больше года пребывает в стрессе. Женщина не может въехать в приобретенное жилье, так как 1/10 доля квартиры принадлежит экс-супругу бывшей собственницы.
12: Мне попалось предложение о продаже 0,9 доли в 46-метровой квартире в районе парка Дружбы народов. Всего за 22,5 тысячи долларов по курсу. Уточнила. Все правовые моменты были уважены, поэтому согласилась на покупку. В результате 41 квадрат принадлежит мне, а оставшиеся 4,5 – бывшему мужу владелицы квартиры. Вот из-за конфликтов с ним я с двумя дочерями и не могу заселиться. При просмотре квартиры перед покупкой он вел себя спокойно, но упомянул, что в 90-х был серьезным человеком, крышевал ларьки, и у него до сих пор есть связи в бандитских кругах. Жил он там с сожительницей, и все было более-менее спокойно, пока я не решила съехать со съемного жилья и, наконец-то, заселиться. Начались скандалы, угрозы, провокации. Дело дошло до суда.
8: Виктория подала иск в суд зимой 2025 года, потребовав выселить сожительницу мужчины, выплатить ей компенсацию за время вынужденной аренды другого жилья и вселить ее с детьми в квартиру. Однако минчанка получила отказ, так как по наводке судьи владелец 4,5 квадратов расписался со своей возлюбленной и зарегистрировал ее на своей площади. Кроме того, мужчина пригрозил Виктории, что если та продолжит попытки заселиться, он перевезет свою маму и тоже поселят в квартире. Дело до сих пор рассматривается в суде. Следующее заседание назначено на июль. Белорусы отреагировали на историю неоднозначно. Головой нужно было думать, а не кидаться на стоимость почти двушки, прокомментировал житель Минска Павел.
13: Люди, ну вы хоть голову иногда включайте. Вы живете в Беларуси. У нас без доказательств вины срок могут впаять. А тут такая история. Да даже полный пакет документов не гарантирует вам справедливости. Вы только вдумайтесь в законы и решения суда. Прописать второго человека на неполных 5 квадратах. Но у нас же формально это не 5 квадратов, а целая 1/10 квартиры. И всем плевать, что этого и на кровать поставить не хватит. Формально у мужика есть собственность. Он собственник и может туда прописать хоть 4 детей, жену и бабушку с дедушкой. А потом еще отсудить в пользование все комнаты. Вот такие суровые и беспощадные законы в Беларуси.
8: Кто-то предлагал посмотреть на ситуацию глазами другой стороны, второго владельца доли в столичной хрущевке, который не имеет другого жилья и, возможно, не может выкупить это из-за нехватки средств на тот же самый кредит. Белорусы отмечали, что в законодательство необходимо внести изменения, ведь такие ситуации стали встречаться достаточно часто. Дарья из Бреста поделилась своей историей.
14: Я в такой же ситуации, только в моем случае доля моя меньше, чем у человека, который купил оставшуюся часть квартиры. Квартира бабушки, вторая доля, была у моего крестного, вот он ее и продал. Теперь новая владелица этой доли через суды пытается добиться всей квартиры, или за бесплатно, или за сущие копейки. При этом ей никто не мешает приезжать, делать ремонт в ее комнате. Квартира двухкомнатная, с раздельными жилыми комнатами. Но что мне делать, если мне идти больше некуда, а денег на другую квартиру тоже нет? Люди готовы загрызть друг друга за эти квадратные метры. Может быть, если бы у нас в стране было проще купить свое жилье, таких историй было бы меньше.
8: Не зная всех деталей истории Виктории и Дарьи, сложно сказать, на чьей стороне правда. Однако эти ситуации констатируют факт существования серьезных недоработок в белорусском законодательстве. Делитесь своим мнением и историями в комментариях под видео на TikTok-канале «Сигнал 666». О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
16: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники, и это не нужно делать. В наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников. Начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
17: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
8: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
18: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
8: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
19: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
20: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
21: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
8: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
15: Премьер-министр Александр Турчин о важности развития для Беларуси креативных индустрий.
0: Для Республики Беларусь развитие креативных индустрий – важный стимул инновационного развития, возможность диверсификации экономики и повышения ее конкурентоспособности. Именно поэтому сейчас мы делаем ставку на развитие туризма и расширение творческих видов деятельности, стимулирование экономической составляющей в культурной сфере, создание соответствующих цифровых платформ. В этом контексте особую роль играют масштабные международные проекты с мировым признанием. Международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске – одна из главных музыкальных площадок Содружества, который ежегодно собирает исполнителей, художников и театральные коллективы из разных уголков планеты, выступая символом культурного диалога. Фестиваль, который в июле пройдет в 35-й раз, стал доходным проектом и дал развитию ряду сопряженных индустрий. На собственном опыте мы убедились, что оцифровка задач и постановка коммерческих целей в сфере культуры усиливает творческую составляющую, заставляет конкурировать за потребителя. Зрителя, посетителя открывают новые возможности.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Москва в черном дыму. Такого не было за все время СВО. Столицу атаковали 1500 дронов. Почему «Панцирь» не спас московский НПЗ?
22: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже из-за какой пятый.
1: Москва подверглась крупнейшей за последние два года атаке дронов. Утром 18 июня мэр Сергей Собянин сообщил, что над столицей сбили почти 200 дронов.
23: Время 8.45, нас недавно перестали обстреливать. Москва, Московская область, скажите, как вы? Вы считаете нормальным, что мы дошли до того, что мы в области, в Москве не можем найти укрытие, что уже долбят по столице? Не надо мне говорить, что это ответки, это реакция на то, что мы там обстреливали. Обстреливают столицу. Регионы тоже этого не должны видеть. Как вам вообще в целом сложившаяся ситуация? Мы в... Мы сегодня с 5 до 7 просто наблюдали, около 15 дронов вылетело из-под моих окон практически.
1: Беспилотники и их обломки повредили объекты как минимум в 10 местах в разных частях Москвы. Но больше всего взрывов очевидцы засняли в районе Капотни. Беспилотники второй раз за неделю ударили по московскому НПЗ. В результате над территорией завода вспыхнуло сразу несколько пожаров.
24: Пламя самой Капотни, и вот она летает так. И вот здесь вот тоже, вот я смотрю, там вон со всех сторон ее... горит тоже там что-то. Но вот здесь вот прям сильно горит.
1: Один из резервуаров с топливом взорвался с такой силой, что массивная крышка от бочки в прямом смысле слова взлетела в небо. Шокирующие кадры опубликовали очевидцы.
25: Я такого доброго утра не видела никогда. Только что 4 взрыва. Это просто... Это просто в шоке. Мне еще Никита говорит, да ты, котята, попробуй поспать. Что происходит? Я их слышу, они летят только что. То ли, наверное, с этого утра я увидела 10 беспилотников.
1: Вопросов у жителей столицы после этой атаки много. Зачем? столько времени формировали кольцо из систем ПВО вокруг Москвы, если его беспрепятственно могут прорвать дроны? Некоторым москвичам удалось зафиксировать многочисленные запуски ракет из панцирей. Однако лишь единицы, судя по видео, смогли поразить беспилотники. Остальные полетели далее. Один из сбитых дронов попал по рынку «Садовод». Туда же, судя по масштабному пожару, могла рухнуть и зенитная ракета ПВО после неудачной попытки сбить дрон.
3: Доброе утро, друзья! Обычное московское утро. Просто захотелось снять эту красоту. Гордый факел победы горит над московским НПЗ. Просто чуть-чуть больше смога, чем обычно. Как известно, СВО идет по плану.
1: Известно, что на московском НПЗ в результате атаки разрушен резервуарный парк, установка очистки дизеля и установка АВТ. Московский НПЗ принадлежит «Газпромнефти». Он обеспечивает около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребителей московского региона в бензине и авиакеросине.
4: Ну это просто страшно до усрачки. Но... Что это взрывается? Так это громко и страшно.
1: В московских аэропортах из-за атаки дронов возник настоящий коллапс. Отменены или задержаны 500 рейсов. Авиакомпании призвали пассажиров не приезжать в аэропорты и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно. На фоне отмен в аэропорту Шереметьево образовались очереди на выход из стерильной зоны.
3: Я манал эту процедуру. Нахрен она, все горит, вся Москва нахрен горит. Вон все заводы нахрен горят. Я нахрен сваливаю отсюда собачьим. Я манал эту процедуру. О, вся Москва горит нахрен. О, все горит, вообще нахрен все горит. Вон они отстреливают, вон они летают над головой.
1: Атаку на Москву Зеленский назвал ответом на недавний российский удар по Киеву и Киево-Печерской лавре. Также он призвал Россию закончить СВО и начать мирные переговоры.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Реанимация для туризма. В правительстве придумали, как стимулировать туристов ехать в Беларусь. Пациент скорее мертв, чем жив. В Беларуси предлагают реанимировать туристическую отрасль путем ее переориентации из социальной в экономическую сферу. Президент уже подписал соответствующий указ. Что это значит и какие изменения в области предоставления туруслуг ожидать, рассказывает экономист Игорь Боровик.
5: Я не думаю, что стоит ждать каких-то глобальных изменений. По сути, это просто передача туристической отрасли из подчинения Министерства образования в управление Национальному агентству по туризму. В указе закрепляются полномочия переименованного в Центр развития туризма и международных связей бывшего Центра международных связей. Конечно, ожидается, что, скорее всего, изменится процедура попадания субъектов туристической деятельности в госреестр. Но, по большому счету, все изменения – чистой воды бюрократия. В то время как другие страны неплохо живут от туризма, в Беларуси, к сожалению, даже нормальный туристический рекламный ролик не могут снять. Что не сделают – получается какое-то пропагандистское видео с тракторами, белазами и советской архитектурой. Последние лет 5 даже отдельные страны африканского континента посещают больше туристов, чем Беларусь в центре Европы.
8: Отмечу, туризм традиционно выступает стратегическим сектором для любой страны и является одной из крупнейших и динамично развивающихся отраслей мировой экономики. Развитая туристическая сфера обеспечивает многомиллиардные доходы в госказну, создает новые рабочие места, инфраструктуру, привлекает инвестиции и способствует развитию других отраслей. Беларусь же в последние годы иностранные туристы вниманием не балуют. Туризм проседает, доходы падают. Главными гостями остаются граждане Российской Федерации, говорит Боровик.
5: Например, в мае Беларусь вошла в топ-10 самых популярных направлений у российских туристов. Конечно, они везут в страну деньги, но кроме этого везут с собой проблемы. Также отмечу, если бы не отношение к России и ее гражданам в мире, если бы не ограничения внутри их страны, то наши соседи Беларусь для отдыха или путешествий даже бы не рассматривали. Ну, разве только на закупки дешевых продуктов. Что делает Беларусь? Вместо того, чтобы создавать необходимые условия для привлечения иностранных туристов, которым действительно интересна наша культура, история и архитектура, у нас все делается под россиян. Указатели, названия переписывают на русский, реставрируют не белорусские памятники, усадьбы, костелы, а местечки, где были проездом известные российские деятели культуры. Да и начинать реанимацию туристической отрасли нужно не с бумажек и смены названия, а с наведения порядка в гостиницах, на туристических маршрутах, развивать инфраструктуру. Скажем честно, в белорусской провинции с интересными для гостей объектами часто даже остановиться, переночевать негде.
8: Отмечу, по данным госстатистики, граждане России по-прежнему составляют основную часть, около 91%, иностранного турпотока в Беларусь. Ежегодно страну посещают миллионы россиян. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
6: Верните ребенка, он еще студент. Мать второкурсника политеха в Симферополе обвинила Минобороны в издевательствах над сыном ради подписания контракта на СВО. Марина Беликова, многодетная мать, воспитывает 4 детей, в том числе ребенка с инвалидностью. Старший сын Даниил учится на 2-м курсе Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе. На днях он позвонил матери в слезах, сказал, его заставили подписать контракт с Минобороны.
7: Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его, на него надавили. Там он подписал 2 экземпляра, 2 бланка, где, я так понимаю, что он путем ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы.
6: Под физическим и психологическим давлением парень подписал документы, которые толком даже не читал. Мать уверена, служить Данил вообще не собирался. Ему нравилась учеба в колледже.
7: Мой сын контракт подписывать не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид с диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещало.
6: Сейчас мать Данила ищет контакты юристов и людей, которые сталкивались с подобными ситуациями и могут подсказать, какие шаги необходимо предпринять для защиты прав ее сына. В то время, когда на СВО безжалостно отправляют юных студентов, госслужащих призывают беречь от подобной участи. Губернатор Башкортостана Ради Хабиров запретил чиновникам ездить в зону СВО, потому что там, оказывается, опасно.
9: Не надо лезть, вот я всегда всех прошу, ну, для понимания, чтобы я вот, например, вчера запретил всем главам муниципалитетов выезжать на территорию, по крайней мере, до выборов. Ситуация там очень сложная. Поэтому вот когда и военкор цель, и там представители муниципальной, республиканской власти, федеральной власти, они цель прежде всего.
6: Оказывается, чиновников надо беречь, а 18-летних детей прямо из-за парты техникума отправлять на фронт можно. Случаи вербовки студентов на СВО распространяются по всей стране. В Братском медицинском колледже в Иркутске отчислили 35 студентов. Парням сразу же предложили подписать контракт с Минобороны. Студенты рассказали, что их отчислили после госэкзамена, без объявления итоговых баллов. Многие до этого учились хорошо. При этом никаких задолженностей у них не было. После публичной огласки в Иркутском Минздраве заявили, что произошла техническая ошибка с выгрузкой результатов экзамена. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов. Они продолжат учиться. Однако, если бы кто-то из этих ребят в отчаянии подписал бы контракт и уехал на СВО, техническая ошибка превратилась бы в непоправимую.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
10: Сиаха.
11: Синий.
10: Нила.
11: Коричневый.
10: Бура.
11: Зеленый.
10: Сабз.
11: Оранжевый.
10: Наранджи.
11: Фиолетовый.
10: Джамуни.
11: Красный.
10: Сурх.
11: Белый.
10: Сафед.
11: Желтый.
10: Пила.
11: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Война ближе, чем кажется. Детская футбольная команда из Речицы по дороге с отдыха в Геленджике попала под атаку дронов. ЧП произошло в Брянской области. Как сообщил глава региона Егор Ковальчук, жизням и здоровью детей ничего не угрожает.
14: Прогнозы медиков благоприятные. В ближайшее время прибудет группа лучших специалистов Центра медицины катастроф, которые специализируются именно на такого вида травмах – баротравмы, осколочные ранения. Если будет необходимость, детей переведут в клиники Москвы. Но брянские медики справляются.
13: Также сообщается, что белорусские специалисты уже прибыли в Почеб, где находятся пассажиры автобуса, которые не пострадали. Всего 36 человек. В пункте временного размещения для них создали все условия. Работают психологи, сообщают власти региона. Тем временем Следком Беларуси возбудил уголовное дело, сообщил журналистам председатель ведомства Константин Бычек.
14: Дело возбуждено по третьей части 289 статьи Уголовного кодекса Беларуси по факту удара по автобусу с детьми из Гомельской области. Проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации. Основная версия, что это был украинский дрон.
13: Тем временем Украина отрицает причастность к данной атаке. В Генштабе ВСУ утверждают, что в указанный период времени силы обороны Украины не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области.
14: Заявление официальных лиц Российской Федерации о том, что за ударом по автобусу с юными футболистами стоят украинские военные, не соответствует действительности. Классический пример того, какими грязными методами работают российские спецслужбы, чтобы втянуть в конфликт Минск.
13: Также сообщается, что Александр Лукашенко поручил запретить поездки детских групп в Россию без официального разрешения государства. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
15: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
16: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно. Но было при рассмотрении указано на ряд факторов и аспектов, которые в армии вы должны были обсудить и доложить с целью корректировки плана строительства и развития вооруженных сил до 30-го года. Так?
17: Так точно, товарищ президент.
16: Мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как вот мне докладывает государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня же эти подходы мы рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
11: Радиосигнал. Подробно о важном.
2: Новости союзного государства.
18: Сочи, в западне, в аэропорту курортного города из-за атак дронов задержали больше сотни рейсов, некоторые на двое суток. Тысячи пассажиров застряли в аэропорту Сочи из-за масштабных задержек рейсов. Атаки БПЛА на Краснодарский край не утихали с 14 по 17 июня. Как следствие, транспортный коллапс. Задержано более 100 самолетов. Некоторые пассажиры ждали рейс несколько дней. Только за последние сутки небо над Сочи закрывали 4 раза. В сообщениях указывается, что некоторые люди не могут вылететь из Сочи уже около 2 суток – спят на туристических ковриках прямо в аэропорту.
19: Дети устали очень, да и взрослые измотаны таким долгим ожиданием. Самое ужасное, что мы ничего не можем планировать и не понимаем, насколько застряли. Летим в Турцию, и рейс опаздывает уже на сутки. Получается, потеряли день отпуска, и никто нам финансово это не компенсирует.
18: Пассажиры рейса Сочи-Новосибирск заявили, что ждут посадки с 15 июня. Они утверждают, что вылет самолета переносили уже 4 раза. Также на 41 час был задержан рейс в Пермь. Еще 26 самолетов, которые должны были вылететь 16 июня, тоже в ожидании. Рейс в Казань задерживается на 38,5 часов, а в Челябинск более чем на сутки. Тем, кто не может вылететь в Москву, предлагают ехать на минивэнах. Задерживаются и международные рейсы. Самолет в Стамбул опаздывает почти на сутки, в Батуми на 9,5 часов, в Ереван на 8 часов, а в Тбилиси на 6. По словам местных, закрытие аэропорта уже стало в Сочи привычным делом.
20: Аэропорт тоже у нас чуть ли не каждый день закрывается. Несколько дней назад я сама улетала. Просидела в аэропорту 7 часов. Моим родителям пару дней назад задержали рейс практически на сутки.
18: Однако тяжелее всего пришлось пассажирам, летевшим из Сочи в Архангельск. Они изрядно перенервничали. Поздно вечером 17 июня Boeing авиакомпании Smart Avia подал сигнал бедствия. В полете над Черным морем у судна отказал двигатель. Командир доложил о ситуации и принял решение вернуться назад в Сочи, после чего некоторое время лайнер кружил и вырабатывал топливо. На борту находилось 200 пассажиров – Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал. Однако люди рассказывали, что экипаж явно ожидал жесткой посадки.
0: Было очень страшно. Стюардесса перед приземлением явно нервничала и несколько раз повторила: «Сгруппироваться, сгруппироваться, опустить голову». Слава богу, все прошло нормально.
18: Это далеко не первый инцидент с поломкой двигателей у самолетов российских авиакомпаний. В марте с различными неисправностями в полете столкнулись сразу 5 воздушных судов. Пассажирам рейса в Архангельск еще повезло приземлиться в тот момент, когда аэропорт не был закрыт. Ведь в этот день аэродром Сочи перекрывали на длительное время аж 4 раза. 17 июня дроны массово атаковали 10 регионов России. Минобороны заявила об уничтожении 72 БПЛА, в частности, над Краснодарским краем. Курорты региона очень сильно пострадали от регулярных налетов беспилотников. В Сочи стоимость размещения упала более чем на 15%, однако люди все равно не едут. Заполнена лишь четверть номеров.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о корректировке плана строительства и развития вооруженных сил.
16: В свое время была проведена масштабная проверка вооруженных сил. В первом приближении итоги мы рассмотрели. Я считаю, откровенно, ничего не скрывая, по моим данным, само обсуждение итоги в армии воспринято очень положительно. Люди на это в военных погонах отреагировали положительно.

0: рассмотрим и, если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства.
1: Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
2: Сиаха.
1: Синий.
2: Нила.
1: Коричневый.
2: Бура.
1: Зеленый.
2: Сабз.
1: Оранжевый.
2: Наранджи.
1: Фиолетовый.
2: Джамуни.
1: Красный.
2: Сурх.
1: Белый.
2: Сафед.
1: Желтый.
2: Пила.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио Лента. Разбор дня.
4: Всем привет! В эфире «Между строк». Подкаст, где мы разбираем новости, которые остаются за кадром официальных сводок. Сегодня говорим о том, как война, которая формально идет между Россией и Украиной, уже вошла в дома обычных белорусских семей через школьный автобус, детские бронежилеты и запоздалые запреты государства.
5: Угу.
4: Лето, дети с рюкзаками, набитыми плавками, полотенцами, масками для ныряния предвкушают Черное море.
5: Ну да, стандартная картина.
4: Абсолютно обычная рутинная сцена для любого города. Группа из 44 человек садится в такой, знаешь, просторный туристический автобус. 28 детей и 16 взрослых.
5: Это же детская футбольная команда, верно?
4: Да, именно.
5: Это воспитанники детско-юношеской спортивной школы номер 2 из Речицы. Это такой небольшой город, около 60 тысяч населения, где все так или иначе друг друга знают.
4: Угу.
5: И поездка в Геленджик – это, главное приключение лета. Маршрут выглядит совершенно привычно. Гомель, затем пересечение границы, транзит через Брянскую область Российской Федерации и дальше прямая дорога на юг.
4: Но этот конкретный рейс до Геленджика заканчивается совершенно иначе. Автобус въезжает на территорию Брянской области, и там происходит удар беспилотника.
5: Какой кошмар.
4: Дрон взрывается в непосредственной близости от транспортного средства. Осколки просто прошивают металл, стекло. Итог страшен. Погибает Виктория Горошко. Это супруга главного тренера. Она поехала сопровождать команду.
5: Да, как сопровождающая.
4: 8 человек получают ранения. Причем, 6 из раненых – это дети. И один ребенок вообще оказывается в реанимации, в тяжелом состоянии.
5: И вот в эту секунду телевизионная картинка конфликта, которая годами транслировалась как нечто происходящее где-то там, за горизонтом, она моментально исчезает.
4: Схлопывается.
5: Абсолютно. Война буквально физически врывается в салон с мирными людьми. Для Речицы это больше не новостная сводка об абстрактной геополитике. Это личная, очень осязаемая катастрофа. Она коснулась соседей, одноклассников, знакомых.
4: Давай, детально разберем, как вообще гражданский автобус с таким количеством детей оказался в этой точке.
5: Давай.
4: Брянская область граничит с Украиной. Именно оттуда в начале 22-го года разворачивались масштабные события. И на момент поездки там официально действует режим контртеррористической операции, сокращенно КТО.
5: То есть, по сути, это прифронтовая зона?
4: Ну да.
5: Режим КТО – это ведь не просто строчка в новостях. Это усиленные патрули, блокпосты, проверка документов на каждом шагу, стянутая техника и постоянная круглосуточная угроза с воздуха.
4: Угу.
5: И тут возникает резонный вопрос. Он просто кричит из всей этой ситуации. Как вообще стала возможна логистика, при которой туристический транспорт едет через территорию, где регулярно звучат сирены и падают дроны?
4: Но подожди, разве логика властей в этом конкретном случае не обоснована, я имею в виду их реакцию после случившегося?
5: А что они заявили?
4: Гомельский облисполком и администрация Речицы после трагедии сразу заявили, что виноват частный перевозчик. Но он взял заказ, он сидел за рулем, он сам прокладывал навигацию через Брянск. Разве он не несет прямую юридическую и физическую ответственность за пассажиров, которых везет?
5: Слушай, но юридически водитель, конечно, всегда отвечает за тех, кто в салоне. Но здесь нужно разобрать саму механику организации таких поездок. Это же не просто компания друзей скинулась на бензин и поехала на шашлыки.
4: Ну да, это официальная группа.
5: Это поездка государственной спортивной школы. Такие вещи всегда сопровождаются кучей документов, согласованиями, печатями профильных.

0: Ведомств. И потрясающий уровень бюрократического цинизма заключается в том, как чиновники попытались оправдаться.
1: Да, они заявили, что маршрут был, цитирую, несогласованным.
0: Вот именно. Государственные ведомства утверждают, что местная спортивная федерация обычно использует другие маршруты.
1: В обход Брянской области.
0: То есть они знали. В том-то и дело, официальные структуры прямо признают. Они знали, что через Брянск ехать смертельно опасно. Они знали о рисках и тихо, где-то в своих кабинетах, планировали пути для подведомственных групп так, чтобы минимизировать угрозу.
1: Слушай, это звучит просто дико. Это как если бы инспекторы ГАИ точно знали, что мост впереди разрушен, пустили бы в объезд правительственные кортежи и ведомственные машины, но не поставили никакого предупреждающего знака для обычных гражданских водителей. А когда обычная машина на полном ходу падает в реку, они просто выписывают мертвому водителю штраф за превышение скорости или за отклонение от безопасного маршрута.
0: 100%. Профильные ведомства были в курсе ситуации. Но не было сделано ровным счетом ничего, чтобы предупредить частный бизнес или обычных родителей, которые отправляют детей на отдых. Это, знаешь, классический управленческий прием.
1: Сброс ответственности.
0: Да, когда происходит катастрофа, государство моментально дистанцируется. Оно сбрасывает всю тяжесть ответственности на самого мелкого актора в пищевой цепи, в данном случае на водителя автобуса.
1: При этом сама трагедия моментально попадает в жернова двух мощных информационных машин. С одной стороны, официальный Киев в лице Генштаба полностью отрицает причастность вооруженных сил к удару по гражданскому автобусу.
0: Но они называют это провокацией.
1: Либо целенаправленной провокацией, либо ошибкой операторов дрона другой стороны. А с другой стороны, Следственный комитет России не тратит ни минуты и немедленно возбуждает уголовное дело по статье «Террористический акт».
0: Угу. И у этого тоже есть совершенно четкая функция. Слово «теракт» мгновенно вписывает гибель граждан Белоруссии в нужный российский информационный нарратив.
1: Да.
0: Причем независимо от того, началось ли реальное расследование или экспертиза осколков. А официальный Минск в этой ситуации оказывается просто зажат в жесточайшем информационном тумане.
1: Да, я заметил, что первые реакции государственных медиа в Беларуси выглядели как попытка, максимально приглушить звук, минимизировать резонанс этого скандала.
0: Потому что это ломает картину мира.
1: Именно. Признание реальности этой проблемы бьет по фундаментальным основам той картины, которую транслируют десятилетиями. Но замолчать гибель и ранение детей в маленьком городе оказалось невозможно. Трагедия оказалась слишком громкой.
0: И вот тут государственная машина со скрипом, но начинает действовать на правовом уровне. Бюрократия вынуждена реагировать только когда кровь уже пролилась.
1: Министерство иностранных дел выпускает официальное административное решение. Вводится полный запрет на организованные поездки граждан и, в первую очередь, детских и школьных групп в российские регионы, где действует режим КТО. Там конкретно прописываются Брянская, Курская и Белгородская области.
0: И здесь сразу бросается в глаза колоссальный разрыв во времени. Слушай, беспилотники в этих приграничных регионах летают далеко не первый год.
1: Да, с 22-го года.
0: Боевые действия идут ежедневно. Режим КТО был введен российскими властями задолго до лета 26-го года. И у меня вопрос. Почему нужно было ждать реальных похорон и реанимации, чтобы выпустить один формальный запрет?
1: То есть с 22-го по 26-й год государство в Беларуси не предпринимало никаких формальных барьеров для защиты граждан, которые едут в эти зоны. Можно было просто купить билет, нанять автобус и поехать прямо в зону боевых действий.
0: Абсолютно никаких барьеров не было. И причина этого молчания глубоко идеологическая. Понимаешь, запрет от МИД – это ведь не просто ведомственная бумажка или какая-то инструкция для турфирм.
1: А что это?
0: Это тектонический сдвиг. Это первый случай в новейшей истории, когда официальный Минск де-факто на юридическом уровне признает часть территории своего ближайшего стратегического союзника смертельно опасной зоной.
1: А ведь это ломает весь политический конструкт, который возводился годами. Конструкт так называемого союзного государства.
0: Не просто ломает, это публичная капитуляция важнейшей идеологемы. Десятилетиями в стране выстраивался нарратив о том, что интеграция с Россией – это абсолютный непробиваемый синоним безопасности. Посыл был кристально ясен. У нас единое оборонное пространство, и поэтому граждане могут спать спокойно.
1: А теперь МИД черным по белому пишет: поездки в определенные регионы страны-союзника могут стоить жизни вашим детям.
0: Да, это огромная трещина в политическом фундаменте. Система вынуждена признать, что зонтик безопасности, ну, дырявый. И весьма показательно, что российская сторона никак публично не раскритиковала этот демарш МИДа.
1: Ну, дипломатически крайне трудно критиковать партнера, который просто пытается спасти школьников от взрывов на твоей суверенной территории.
0: Вот именно.
1: Но знаешь, пока чиновники и дипломаты пишут эти запоздалые запреты, пытаясь как-то догнать реальность, происходит нечто куда более пугающее – адаптация на низовом бытовом уровне.
0: О, да.
1: Там, где государственная бюрократия буксует, моментально включается свободный рынок. Война всегда порождает новые рынки, но здесь это приобретает совершенно сюрреалистичные формы.
0: Это та часть истории, от которой действительно становится не по себе. Расскажи подробнее про выставку.
1: Да, в Минске проходит выставка «Национальная безопасность 2026 год». Это такое профильное мероприятие для силовиков, разработчиков оружия и экипировки. И там частная белорусская компания под названием «Броня» презентует абсолютно новый продукт. Противоосколочные бронежилеты, созданные специально для детей.
0: Само словосочетание «детский бронежилет» звучит просто как оксюморон из какой-то антиутопии.
1: Давай посмотрим на технические характеристики, потому что они важны. Это класс защиты БР-2, в качестве материала используется кевлар, многослойная арамидная ткань, и вес такого изделия на ребенка составляет 3 килограмма.
0: 3 килограмма?
1: Да. Производитель заявляет, что жилет надежно защищает от осколков артиллерийских снарядов, поражающих элементов беспилотников и пистолетных пуль. Например, от выстрела из пистолета Стечкина.
0: Слушай, 3 килограмма, кажется, что цифра небольшая для взрослого мужчины. Но для 8-летнего или 9-летнего ребенка 3 килограмма – это вес очень тяжелого, промокшего зимнего пальто или рюкзака, полностью набитого книгами.
1: Угу.
0: И ребенок должен носить этот вес на своих плечах летом, в жару, просто чтобы дойти до школы или съездить в магазин.
1: Ну а самое пронзительное и, ну, страшное кроется даже не в весе или в этих кевларовых слоях. Дизайн. Компания не шьет эту броню в стандартном зеленом камуфляже, пикселе или цвете хаки, как это делают для военных. Они выпускают жилеты с яркими принтами.
0: Да ладно?
1: Серьезно? На пуленепробиваемой ткани напечатаны улыбающиеся котики, разноцветные машинки, весенние цветы.
0: Боже мой. И это подается производителям под совершенно конкретным соусом, я уверена.
1: Да, официальная формулировка звучит так. Дизайн разработан, чтобы снизить психологический стресс. То есть это преподносится как некий гуманитарный жест – забота о хрупкой детской психике.
0: Ну?
1: Но ведь в этом есть логика. Если ребенку все равно приходится надевать защиту, пусть она выглядит как обычная ветровка, чтобы лишний раз не пугать ни его самого, ни окружающих. Разве нет?
0: Слушай, логика в этом есть только внутри уже сломанной реальности. На самом деле это глубоко пугающий симптом. Если на рынке появляется стабильный спрос на детскую броню, которая маскируется под повседневную одежду, значит, общество незаметно перешагнуло красную линию.
1: Линию, за которой война окончательно нормализуется?
0: Да. Черту, за которой процесс упаковывания школьников в кевлар перед выходом за дверь становится просто банальной частью утренней бытовой логистики.
1: Как зубы почистить?
0: Именно. Наряду с проверкой, взял ли ребенок с собой сменную обувь и контейнер с завтраком, это означает, что война перестала восприниматься как чрезвычайная ситуация, требующая экстренного решения. Она стала фоном. Родители покупают защиту от осколков не для игры в лазертаг, а для того, чтобы ребенок мог физически выжить в обыденной жизни.
1: И компания-производитель совершенно открыто подтверждает, что эти партии бронежилетов с котиками уже активно поставляются в Белгородскую область России. Как раз в те самые приграничные районы, где регулярно звучат сирены и падают дроны. Заявляется, что поставки идут по линии гуманитарной помощи для обеспечения безопасности детей на случай экстренной эвакуации.
0: Слово «гуманитарное» здесь никого не должно вводить в заблуждение. Конечно, физически эти вещи могут спасти чью-то жизнь. Но структурно это абсолютно прагматичный бизнес. Военно-промышленный комплекс нащупал золотую жилу. Это чистая коммерциализация конфликта.
1: То есть происходит такой, ну, плавный переход военных технологий на гражданские рельсы, как в свое время GPS или тефлон перекочевали из оборонки в обычные дома, только тут речь идет о бронежилетах для второклассников.
0: Совершенно верно. Вооруженный конфликт открыл гигантский рынок B2C, то есть продаж напрямую потребителю. ВПК плавно интегрируется в гражданский оборот. Броня теперь продается не только Министерством обороны. Она продается тревожным матерям и отцам, встраивается в их семейный бюджет и повседневный быт.
1: Давай попробуем собрать все эти элементы в одну общую картину. У нас есть конкретная трагедия с частным туристическим автобусом из Речицы. Есть запоздалые запреты Министерства иностранных дел, которые ломают старые политические мифы. Есть успешный бизнес на кевларовых жилетах с детскими рисунками. Все это складывается в единый пазл.
0: Слушай, если социум дошел до того состояния, когда возникает рыночная необходимость упаковывать 3 килограмма кевлара в ткань с веселыми машинками и весенними цветами, просто чтобы ребенок не плакал от паники при звуке летящего дрона, как будет выглядеть мышление этого поколения, когда оно вырастет?
2: Поколение, для которого необходимость надеть броню перед улицей стала такой же рутиной, как надеть шапку зимой.
0: Любые вооруженные конфликты рано или поздно заканчиваются. Подписываются бумаги, меняются границы, политики жмут руки. Но как быстро эти повзрослевшие дети смогут разучиться инстинктивно прятаться и искать укрытие от любого громкого звука мотора в небе?
2: Да, это вопрос.
0: Сколько лет или даже десятилетий понадобится, чтобы ребенок окончательно поверил, что обычная легкая ветровка – это просто ветровка, а не смертельный риск из-за отсутствия внутри защитной пластины класса БР-2?
1: Это действительно тяжелые вопросы. Вопросы о шрамах, которые остаются на обществе. Задолго после того, как исчезают блокпосты, ответы на них предстоит искать еще долгие годы. Спасибо всем, кто слушал нас сегодня и погружался в эти непростые темы вместе с нами. До новых встреч.
0: Услышимся в следующем разборе. Берегите себя и своих близких.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так, друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Нашли крайнего. Городские власти возложили ответственность за маршрут по Брянщине на частного перевозчика. В Киеве открестились от атаки. Напомню, автобус с 28 детьми из футбольной команды спортивной школы Речицы попал под удар беспилотника в Брянской области 17 июня. По данным Следственного комитета России, дрон был украинским. Киев это отрицает. 8 человек пострадали, среди них 6 детей. Заместитель председателя Гомельского облисполкома Дмитрий Олейников заявил на телеканале «Беларусь-1», что поездка была организована родителями и тренерами в частном порядке. По словам Олейникова, ответственность за инцидент также лежит на них и частном перевозчике.
8: Для осуществления поездки был заключен договор с негосударственным перевозчиком. Осуществлялась перевозка граждан в количестве 88 человек по маршруту «Речица-Геленджик».
7: По словам чиновника, именно перевозчики выбрали небезопасный маршрут, практически в прифронтовой зоне.
8: При организации был издан приказ по спортивной школе, и выезд был осуществлен в 5:30 из города Речица. В автобусе находились дети как с родителями, так и по доверенности на выезд за рубеж.
7: На государственном телевидении также заявили, что в Беларуси хватает спортивных соревнований, а значит, необходимости в поездке через опасную зону не было. Юрист Павел Рудницкий считает, что власти годами игнорировали военные действия на своих границах, а сейчас фактически перекладывают с себя ответственность.
9: Почему детская команда вообще ехала через российский регион, который регулярно попадает под удары? Кто согласовал такой маршрут? Кто оценивал риски? И почему взрослые решили, что дорога через фактически прифронтовую территорию подходит для детей? Может, потому что у нас эту опасность игнорируют и не признают? Дроны падают не в Брянской области, они уже у нас каждый день. А власти, как страусы, голову в песок. Вот и первые последствия.
7: По словам эксперта, эта трагедия показывает, что многие до сих пор живут так, будто ничего не происходит.
9: Брянская область – это приграничный регион, где регулярно летают беспилотники и ракеты, работает ПВО. Вести туда детей – значит быть абсолютно безответственными. И я просто отказываюсь верить, что столько взрослых одновременно оказались такими идиотами.
7: Учитывая, что соседи Беларуси воюют уже больше 4 лет, любое следующее путешествие вблизи фронтовой линии на детские сборы или любые другие мероприятия могут закончиться новой трагедией, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
7: Свежесть с плесенью. Минчанин пожаловался в ТРЭЦ на просроченные глазированные сырки в крупной торговой сети. Они перележали срок годности на 2 месяца.
8: Green Market. А вас не смущает, что в вашем магазине сырки с датой выпуска 26 апреля и сроком годности 30 суток до сих пор продаются? То есть у них еще в конце мая закончился срок годности. Уже середина июня. Это же в первую очередь детям покупают.
7: После публикации в магазин на улице Маяковского, 6, пришла проверка. Центр гигиены и эпидемиологии Ленинского района изучил документы, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Нарушение подтвердилось.
8: По факту предложения к реализации пищевой продукции сырок, глазированный с ароматом ванили, торговой марки «Молочная страна», с истекшим сроком годности, в отношении компании «Грин Розница» будет начат административный процесс.
7: И это не единственный случай в сети. В другом магазине «Грин» на улице Рафиева покупатели обнаружили картошку с плесенью. В Центре гигиены Московского района заявили, что на момент проверки недоброкачественной плодоовощной продукции уже не было, но штраф магазин получил. Медики предупреждают, просроченные молочные продукты и овощи с плесенью – это не просто неприятная покупка, а прямой риск для здоровья, говорит врач-инфекционист Марина Жданович.
10: Глазированный сырок – это молочный продукт, а значит, при нарушении сроков хранения там быстро размножаются бактерии. Человек может получить отравление, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. Особенно опасно это для детей, пожилых людей и тех, у кого слабый иммунитет. С плесенью на овощах та же история. Нельзя просто срезать плохой кусок и думать, что все нормально. Если продукт уже начал портиться, токсины могут распространяться дальше. Поэтому такие товары должны сразу убирать с полок, а не ждать, пока покупатель заметит и напишет в соцсети.
7: Главная проблема в том, что все чаще именно обычные белорусы становятся первыми контролерами качества, ценой собственного кошелька и здоровья. Медики напоминают покупателям внимательно смотреть на сроки, упаковку и состояние товара до того, как он окажется дома на столе. Но если у вас есть жалобы на качество продуктов, транспорт, рост цен, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
11: «80% смертей – новички. Солдаты раскрыли шокирующие подробности потерь на фронте». В редакцию пришло сообщение от матери недавно мобилизованного парня. По ее словам, сына забрали неделю назад, определили в штурмовые войска, а спустя 5 дней он перестал выходить на связь. Командир говорит, он на боевом задании, поэтому не пишет матери. Однако сослуживцы сказали женщине, что ее сын погиб в первом бою. «Такая ситуация на фронте не редкость», — говорит Михаил Зинчук, который ведет популярный Z-канал «Рыбарь». По его словам, 80% потерь на фронте – это именно новички.
12: Единственный способ, который может быть, который не позволителен в текущих реалиях, это объявление мобилизации длиной в 1 год, когда будет мобилизовываться порядка 1 миллиона человек, формироваться полноценные соединения, которые будут насыщаться с техникой, проводить слаживание и так далее и тому подобное, которые будут заходить единым фронтом, двигая перед собой килл-зону как таковую, и потом заводиться. Но это невозможно сейчас. Представь, ты штурмовик, который воюет год-два, ты многих товарищей потерял, тебе идти на боевую задачу. И тут к тебе приходят 2 молодых человека, штурмовики. О, молодые, вперед! И, естественно, в прошлом году из всех потерь, которые у нас были, 80% потерь приходилось на этих перворазников. Потому что нет полноценного боевого слаживания. А без него штурмовики будут продолжать нести потери.
11: Люди приезжают на фронт практически неподготовленными и платят за это собственной жизнью, констатирует автор канала «Рыбарь». Его слова о большом количестве потерь подтверждает военный с донецкого направления. Из группы штурмовиков, которых отправили на задание, в живых он остался один.
13: Ночью был ливень, все намочило, абсолютно все. Все мокрое, весь мокрый, замерз ночью, капец. Обстановка стабильно напряженная, но ничего, держимся. Я один остался. Товарищ, вчера вышел 300, средний. Я пока один.
11: Боец на Харьковском направлении рассказал о тяжелой обстановке на позициях и высокой активности беспилотников. По его словам, подразделение регулярно атакует БПЛА, из-за чего личный состав вынужден большую часть времени сидеть в укрытиях.
14: Вот срочника очень много погибло там. Очень много срочников. Пехота именно погибла. Вот срочник. Там с ними бывает вот 50 срочников и один контрактник, который вот умеет. И то он сам сидит там, просто координаты дает, что куда, и все. Вот пацаны вот просто тупо погибают, которые полгода отслужили, нихуя ничего не понимают. Взять автомат и просто выстрелить, это все, то, что они умеют.
11: Он сообщил, что срочников сейчас можно встретить на каждой позиции. Из-за нехватки личного состава их отправляют сразу по несколько человек в помощь на разные направления, в том числе и на самые горячие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Премьер-министр Александр Турчин выступил на пленарном заседании Международной конференции по укреплению культурных связей и развитию креативных и творческих индустрий в Санкт-Петербурге.
16: Хочу прежде всего поблагодарить наших российских друзей за выбор интересной и, главное, перспективной темы нынешней конференции. О креативной экономике в последнее время стало говорить модно, но тема далеко не нова. Есть расхожая шутка: черный квадрат Малевича нарисовать – дело не хитрое, а вот его продать – это было искусство. Сегодня стало очевидно, что креативная индустрия – это полноценный сектор экономики, способный генерировать высокую добавленную стоимость, создавать новые рабочие места и усиливать международную конкурентоспособность в государственном масштабе. В этой экономической системе главным товаром выступает не сырье, а продукт человеческого капитала и интеллект, идея, которую смогли монетизировать и масштабировать творческий контент. И здесь мы возвращаемся к самым простым истинам. Как всегда подчеркивает президент нашей страны, у нас нет огромных природных ресурсов. Главное богатство Беларуси – люди.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Уже слишком поздно. МИД Беларуси запретил отправлять белорусов и их детей в приграничные регионы России, где действует режим КТО. После драки кулаками не машут. В связи с трагедией в Брянской области пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси выступила с официальным призывом ограничить выезд белорусов в опасные регионы России.
18: Обращаем внимание на необходимость неукоснительного соблюдения порядка организации выездов граждан, в особенности детей, на оздоровление и отдых в иностранные государства. Также подчеркиваем обязательность безусловного исключения выезда граждан в зоны конфликтов, боевых действий и смежных с ними регионов.
17: Отмечу, что МИД не ввел прямой юридический запрет на выезд граждан Беларуси в российские регионы, но высказал жесткие требования к организации таких поездок. Фактически ведомство признало приграничные области России зоной повышенной опасности и призвало немедленно прекратить отправку туда белорусов на отдых и оздоровление. Напомню, 17 июня автобус с детьми-футболистами из Речицы, которые ехали на отдых в Геленджик, попал под удар БПЛА под Брянском. По информации в РИО губернатора российского региона Егора Ковальчука, одна женщина погибла, еще 7 человек, в том числе 5 детей, получили ранения. Следственные комитеты РФ и РБ возбудили уголовные дела. Ведется расследование, но Россия уже обвинила в произошедшем Украину. Генштаб Вооруженных сил Украины официально прокомментировал случай, отметив, что в указанный период времени ВСУ не использовали беспилотники по целям на территории Брянской области. Аналитик Артем Брухан также ставит под сомнение заявление представителей РФ о причастности украинских военных.
19: Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по статье «Терроризм». Уже есть политический контекст, политическая оценка случившегося со стороны России. И давайте вспомним, кто, как правило, у нас врет больше всего, чья пропаганда? Российская пропаганда. Еще не прошло полчаса, уже больше 10 постов вышло на ТАССе, уже с оценками политическими, то есть, понятно, создается определенный нарратив. Террористическая атака ВСУ по белорусским детям. Это все создает определенный вот этот нарратив. И даже информационно подумайте, атака по белорусским детям, да, как это в российском обществе будет восприниматься. Это информационно-психологическая специальная операция. Даже глядя на эти фотографии, ну, давайте так, там автобус изображен, по нему был нанесен удар. Если бы даже потенциально рассматривать, чтобы украинцы наносили, они бы просто уничтожали живую силу противника. А здесь видно, что просто нужен был повод информационный создать вот такой шум. И украинцы ответили официально, и они не лгут в этом вопросе. А вот российская пропаганда использует в своих интересах и целях. Потому что слишком быстрая реакция всех информационных агентств, Захаровой, Следственного комитета.
17: Брухан также отмечает тот факт, что у автобуса, перевозившего белорусских детей, был другой маршрут. Однако, по невыясненной пока причине, его изменили и повезли школьников по территориям, находящимся в непосредственной близости от зоны боевых действий. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
6: 2.
20: До.
6: 3.
20: Тин.
6: 4.
20: Чар.
6: 5.
20: Пач.
6: 6.
20: Че.
6: 7.
20: Сат.
6: 8.
20: Ат.
6: 9.
20: Но.
6: 10.
20: Дас.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
21: Из первых уст.
15: Военный комиссар Гродненской области Игорь Ходоровский о проходящих в регионе мобилизационных учениях с военными комиссариатами.
22: Планируется отработать вопросы доукомплектования военных комиссариатов до штатов военного времени, осуществить развертывание объектов базы проведения мобилизации и осуществить контрольную явку военнообязанных для сверки учетных данных. Для нас это не просто учение, а настоящий экзамен, который нам предстоит выполнить в рамках системы военных комиссариатов Гродненского региона и быстро принимать уверенное решение в рамках выполнения задач по предназначению.
6: Новости регионов на радиосигнал.
17: ГАИ призвала водителей быть осторожными. На дорогу из леса выбегают уже не только лоси и косули, но и медведи. Так, косолапый выбежал из леса перед автомобилем госавтоинспекции на трассе М8 в Витебском районе. Сотрудники оперативно среагировали, дали зверю пройти, убедились, что другие участники дорожного движения в безопасности. Но ситуация могла закончиться совсем иначе, если бы кто-то из автомобилистов ехал быстрее или отвлекся от движения, отметили в ГАИ. Напомню, в 2025 году на белорусских дорогах погибло свыше 3000 косуль, более 1000 лосей и 150 оленей. Житель Светлогорска почти сутки избивал сожительницу. Она скончалась. В телефоне у мужчины нашли видео истязаний. Трагедия произошла в городском поселке Октябрьский на Гомельщине. 58-летний житель Светлогорска, находясь в нетрезвом состоянии, вступил в конфликт с 47-летней сожительницей. Бил ее по различным частям тела. В полночь женщина выбежала из квартиры, но домашний тиран догнал ее, схватил за руки и затолкал обратно. От полученных травм женщина скончалась. В районе обеда следующего дня фигурант обнаружил, что сожительница не подает признаков жизни, прикрыл ее одеялом и вызвал милицию. Позже эксперты нашли кровь погибшей на правом ботинке, спортивных штанах и другой одежде мужчины. В телефоне обвиняемого обнаружена видеозапись, которая была снята около часа ночи, где видно, что сожительница была уже избита Мита и стонала от боли. На судебном заседании мужчина свою вину не признал. Суд приговорил его к 10 годам колонии усиленного режима. В пользу матери погибшей взыскал с обвиняемого 100 тысяч рублей компенсации морального вреда. 42-летняя минчанка превысила скорость и ждала уведомления об оплате. В скором времени ей на телефон пришло сообщение от дорожной полиции с требованием погасить штраф и ссылкой для перевода денег. Женщина перешла по ней и ввела данные банковской карты. В результате с ее счета списали более 3000 рублей. Возбуждено уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Отмечу, ранее сообщалось о том, что злоумышленники массово рассылают сообщения белорусам якобы от имени дорожной полиции или дорожной службы Беларуси с требованием незамедлительно перейти по ссылке и оплатить несуществующий штраф. На подставном сайте посетителей просят ввести данные банковской карты или совершить платеж. После этого вся информация о реквизитах потерпевшего попадает к мошенникам. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Важный сигнал.
17: Деньги любят счет. Нацбанк изменил правила обмена поврежденных монет. Какие новшества есть с обменом валюты? Национальный банк Беларуси расширил перечень поврежденных монет, которые ранее считались неплатежеспособными, а теперь их обязаны принимать к обмену.
0: Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть.
17: По новым правилам Нацбанка теперь обмену подлежат монеты с надпилами, стертыми участками, дырочками и заметными признаками удаления металла. Главное условие – характер повреждений не должен создавать проблем для определения номинала и принадлежности к белорусским денежным знакам, рассказывает экономист Михаил Крячкин.
1: Также на замену обязаны принять монеты, разделенные на середину и кольцо, или повторно соединенные, даже если их детали соединены частично. Кроме этого, изменился порядок процедуры воспроизведения изображений банкнот. Теперь изображение обеих сторон банкноты нужно размещать исключительно на одной стороне листа. При этом размер копии должен быть не менее 75% или более 125% от размера оригинальной банкноты.
17: Напомню, в отношении обмена валюты Нацбанк установил единые стандарты. Основные положения – банки и обменники не имеют права не принять иностранную банкноту, сохранившую платежеспособность из-за года выпуска. Наличие несущественных загрязнений, потертостей, заломов и иного также не является причиной для отказа. Несмотря на это, белорусы до сих пор сталкиваются с проблемами при обмене валюты.
2: Альфа-банк отказался принять у меня $100 из своего же банкомата. Сказали, что они не подходят, так как купюра старого образца и с пожелтевшим уголком. Я показала чек, что сняла в их банкомате, но мне ответили, что такого не может быть. Все купюры в банкомате они знают наперечет. Теперь я снимаю на видео, как снимаю доллары в банкомате. Страна жуликов.
23: Так Нацбанк правила-то упростил, но он же не регулирует, как работают банки и обменники, пока до скандала не дойдет. У меня отказывались принять доллары 1990 года выпуска, хотя они выглядели прекрасно. Ну, чуть-чуть совсем видно последствия износа. Когда проговорил им правила приема на обмен, ответили, что примут только с комиссией.
24: Это классика. Когда ты покупаешь валюту в банке, потом приходишь туда ее обменять, а они не принимают или заламывают комиссию из-за небольших пятнышек, которые светятся в ультрафиолете. У нас банкам никто не указ. Они хотят принимать только идеально новые купюры, которые не были в обороте.
17: Отмечу, что по правилам Нацбанка на обмен не примут разорванные или разрезанные на части, в том числе склеенные скотчем, обесцвеченные частично или полностью поврежденные огнем, а также влажные, липкие, склеенные с другими банкнотами купюры. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках, но больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
21: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
25: Но
4: Новости союзного государства.
11: Бензин добьет все. Ради экономии правительство разрешило снизить качество топлива. Какие будут последствия?
5: Может, в курсе, что происходит в Москве? Ни одной заправки с сотым бензином. Роснефть вообще вся закрыта-перекрыта. Только на «Газпром» заехала. И то сейчас вот буду заливать 95-й G-Drive, потому что тут нет сотого. Что-то происходит.
11: Дефицит топлива с каждым днем охватывает все больше городов России. На одних заправках ограничивают продажу бензина в одни руки, на других его нет вообще. Власти идут на экстренные меры. Нефтеперерабатывающим заводам уже разрешили выпускать бензин более низкого качества. Дизельное топливо ниже экологического стандарта Евро-5. Формально речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров, снижая тем самым качество до стандарта Евро-3. Эксперты уже бьют в набат. Такое решение будет негативно сказываться на техническом состоянии автомобилей. Прежде всего пострадает двигатель. Специалисты советуют лучше вообще не заливать такое топливо. К тому же стандарт Евро-3 точно отразится на экологии, говорит эксперт топливного рынка Борис Арнштайн.
8: А экологические стандарты – это количество определенных загрязнителей, в том числе серы. И они, конечно, несколько влияют, конечно, на эффективность работы двигателя, но самое главное, они ухудшают окружающую среду. То есть обратный переход на Евро-3, безусловно, негативно сказывается на окружающей среде, тем более, что со времен перехода с Евро-3 на Евро-5 количество автомобилей в России увеличилось.
11: Проблемы на топливном рынке накапливались постепенно. Производство сокращалось после атак беспилотников, крупные заводы останавливали свою работу. По данным издания Bloomberg, объемы нефтепереработки в России снизились до уровня 2009 года. На АЗС нет не только 92-го и 95-го. Проблемы есть и с дизельным топливом. Его стоимость обновила исторический рекорд. По данным Петербургской биржи, цена тонны топлива 17 июня впервые превысила $1000. С начала июня дизель вырос уже примерно на 16%. Сейчас самый неудобный момент для увеличения цены на дизель, говорят эксперты. Со дня на день должна начаться уборочная кампания.
9: Мы видим и рост оптовой стоимости, и дефицит. Если динамика не изменится, конечно, аграрии не смогут обеспечить себя горючим для проведения полноценной уборочной кампании.
11: Поставки моторного топлива для сельхозпредприятий идут штатно, а производство и отгрузки покрывают текущие потребности аграриев. Но последствия могут почувствовать не только фермеры, говорит экономист Михаил Крутихин.
10: Ну, первое, это, конечно, сельхозпроизводители, производители сельхозпродукции. Второе, это фирмы, которые доставляют товары населению, причем в том числе и продовольственные товары. Когда у этих фирм кончится дизель или бензин для их автомобилей, а в России на автомобилях очень много. Вот у вас магазин, что к нему привозит товары? Это автотранспорт. То есть, когда автотранспорт начнет испытывать голод топливный, вот тогда пойдут перебои в снабжении и продовольствием, и товарами первой необходимости, помимо продовольствия.
11: Дизель – это не только тракторы и комбайны. Это грузовики, автобусы, спецтехника, доставка продуктов и стройматериалов. Но главное – это военная техника. Власти уверяют СВО в приоритете. Но в реальности на заправках даже для военных нет топлива.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Президент Александр Лукашенко о строительстве беспилотников и средств борьбы с ними.
25: Поэтому давайте без этих подвигов, мы уже подвиги эти видели военных и обсуждали на совещании конкретно. Как вы там обсудили это все, к чему пришли, что будем делать дальше. Мы не можем ошибаться, у нас нет лишних денег. Мы не можем перевести все вооруженные силы на беспилотники. И это не нужно делать в наших условиях. Но это мое мнение. Может, вы там посовещались и решили, что надо делать, как это весь мир с ума сегодня сходит. Беспилотники, беспилотники. Это опасная вещь. Надо учиться бороться с этими беспилотниками. Надо иметь сильное оружие против этих беспилотников, начиная от обычного стрелкового до средств радиоэлектронной борьбы. Это наша тема. Мы умеем это делать, делали в советские времена кое-что, делаем и сейчас. Но где-то надо нашему ВПК пошевелиться.
21: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же сказать?